0: Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятый Николая, угодниче преизрядный

знают Христа, лишь те, которые имеют внутреннюю жизнь, подобную Его земной жизни. По словам апостола, в нас должны быть те же чувствования, те же разумения, какие видим во Христе Иисусе, который, будучи Богом по существу, уничижил себя, восприняв наш рабский образ, и смирил себя даже до смерти крестной. Послание к Филиппийцам, глава 2, стихи с 5 по 8. «Он есть камень, отвергнутый правителями мира сего, но в действительном бытии, лежащий в основании всего существующего». Когда брошенный им на землю огонь касается сердца человека, только тогда он обретает силу следовать за ним в Гефсиманию и на Голгофу. Следовать, конечно, духом, в глубоком страдании всего нашего существа. Этого рода познание Господа, сшедшего с небес на землю и далее в ад, приводит к частичному предвкушению воскресения. Шествуют христиане по сему неизъяснимому словом пути в раскрывающиеся пред ними бесконечные дали. Дается им и опытное знание мрачных бездн, и радостное созерцание света Царствия. Присутствует оно, Царствие сие, повсюду, но вхождение в него зависит только от Бога, ибо само оно не есть нечто объективно сущее. Но сам Он, имеющий власть принять нас в Себя, или, что тоже, вселиться в нас вечным весельем. Тогда мы в Нем, и Он в нас, и Его жизнь становится нашей неотъемлемой жизнью. Та богооставленность, которую было дано старцу Силуану переживать перед тем, как явился ему Господь, в своей духовной реальности есть истощание, кенесис, самого старца. В той богооставленности, которую он выразил словами «Бога умолить невозможно», очевиден промысл Божий, давший Силуану погрузиться в темное отчаяние, испытать ужасающее душу умирание, быть сведенным до крайнего умоления в силу отступления от него Бога. Но именно сие снисхождение в ад было приготовлением души для восприятия Христа, явившегося ему с великой силой. Свет Божества озарил его, и благодать Духа Святого преисполнила всего его, включая и тело. Нетварная жизнь объяла его, и неспосланное свыше отчаяние и истощение приложилось в смирение Христова, которое неописуемо. Посмотрим, как пишет Силуан о своем опыте. «Господь научил меня держать ум в аде и не отчаиваться, и так смиряется душа моя. Но это еще не есть настоящее, то есть божественное смирение, которое неописуемо. Смирение Христово в меньших обитает, они рады, что они меньше, так мне дал разуметь Господь. Я пишу об этом, потому что душа моя знает Господа. Только смиренным являет себя Господь,

7-8. Он явил совершенство истощения Божией любви. Совершилось. Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 30, глава 17, стих 4. Никто не может сравниться с ним, но аналогия должна быть дана хотя бы некоторым, чтобы познать Бога Духом Святым. «Я, Павел, сделался узником

всякую молитву и прошением молитесь о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово, открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования». Послание к Ефесянам, глава 6, стихи 18 и 19. Апостол Павел просил Ефесян молиться о нем, чтобы ему дано было слово с дерзновением возвещать открытую ему тайну благовествования. Насколько более нуждаюсь я в молитвах всех и каждого, чтобы я смог верно представить один из важнейших аспектов христианской жизни. В моем случае речь идет не о каком-либо исключительном откровении, но все же очень важным, как показал мне опыт духовничества, напоминании об утерянном в массах познании о путях ко спасению. Итак, усердно прошу, молитесь обо мне. Велик гений блаженного старца Силуана, к ногам которого допустил меня промысл Божий. Он говорил и писал о данных ему состояниях простыми словами, понятными, однако, только тем, кто и сам жил в той атмосфере, в какой Силуан. Мне привелось беседовать с некоторыми из выдающихся представителей академического богословия. Было очевидно, что даже те из них, которые знакомились с творениями святых аскетов Древнего Египта и Палестины, живым опытом не познали того, о чем свидетельствовали отцы. Вот почему я решился хотя бы отчасти раскрыть особый характер того мира, в котором пребывал дух старца, как-то указать на ту реальность, которая заключена в его простых словах. Например, «Я стал делать так, как научил меня Господь, и мой ум очистился, и дух свидетельствовал душе спасение». Что же суть чистый ум и свидетельство духа? Дерзновение на сей труд я черпаю из того, что его старца молитвами, и я был поставлен в ту же духовную перспективу. Да, я не познал в полноте той меры благословения, которую излил Господь на него, но мне, последнейшему из человеков, все же дано было жить приближение к тому же опыту. В силу сближения моих состояний в некоторые моменты моей жизни с тем, что испытывал старец, я осмеливаюсь на беседу о сём высоком предмете. При этом неизбежно коснемся мы глубоких догматических проблем. «Бога умолить невозможно», — подумал старец. Напал на него дух отчаяния. Ему казалось, что Бог отринул его в конец и что уже нет ему спасения, но ясно виделась в душе вечная погибель. Старец Силуан. Дух этот такой тяжелый и томительный, что страшно о нем и вспоминать. Душа не в силах понести его долго. Я пошел в церковь и, глядя на икону Спасителя, сказал: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя грешного». С этими словами я увидел на месте иконы живого Господа, и благодать Духа Святого наполнила душу мою и все тело. И так Духом Святым я познал, что Иисус Христос есть Бог, и сладко желал страданий за Христа. Самый факт явления Господа живого Силуану вскоре после постигшего его испытания говорит о том, что в тот час состояние старца было не так уж далеко от состояния Христа на Голгофе. «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Евангелие от Матфея, глава 27, стих 46. Мы знаем, что созерцающий что-либо божественное должен и сам быть в состоянии, аналогичном созерцаемому. Христос после своего возглашения предал свой дух в руки Отца. А что происходило с Силуаном?

смертельной печали идет он в храм и едва произносит молитву «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», увидел его живого. И все его существо исполнилось огня благодати Святого Духа до предела его сил. От видения он пришел в изнеможение, и Господь скрылся. Но Духом Божиим Силуан был возведен на небо, где услышал неизреченные глаголы. Позднее старец утверждал, что когда Господь сам в великом свете является душе, то душа не может не узнать в нем своего Творца и Бога. «Господь мой и Бог мой», — сказал апостол Фома воскресшему Христу Иисусу. Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 28. И Савл, Павел, на пути в Дамаск, в том же свете узнал Христа Бога. Странна и исключительно своеобразна жизнь христианина. Богооставленность и мрак вечной погибели сплетаются воедино с явлением Бога во свете нетварном. Подобно тому, как при благодатной смертной памяти вечность сначала предстает под знаком минуса, то есть как всеобщее угасание бытия, но затем прилагается восприятие света воскресения. Господь Иисус вопрошал Отца: «Вскую оставил мя еси?» Мы ясно сознаем, что в плане божества онтологически сего не могло произойти, то есть чтобы Отец отступил от совечного и единосущного Сына Своего, в Которого излил всю полноту Своего извечного бытия. Как же понять, что, собственно, совершалось с человеком Христом и Иисусом? Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 5. Из опыта Силуана, как и всех других великих подвижников благочестия в истекших веках, мы отмечаем совпадение состояния тягостной богооставленности с предельным напряжением соблюдать заповеди Божии. Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 30, глава 10, стих 18, глава 14, стих 31, глава 15, стих 10, глава 18, стих 11. Мы констатируем сие явление, но никак не можем дать объяснение сему, особенно когда речь идет о Бога-человеке Христе. По существу, в этих нечастых случаях промыслительной богооставленности нужно увидеть безмерное величие дара Божия. Вне сего опыта трудно понять обетованное обожение падшего человека. Событие, о котором идет настоящее слово, есть истощание Божией любви. Христос Иисус – во образе Божий Сый, по существу своему сущий Бог, или, как выразился апостол Павел, имеющий образ божеского бытия, сам себя умолил, смирил себя в акте послушания Отцу до полного отказа от своей человеческой воли, даже до крестной смерти. «Душа моя скорбит смертельно, и отошед немного, пал на лице свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Однако не как я хочу, но как ты». И был пот его, как капли крови, падающие на землю. Евангелие от Матфея, глава 26, стихи с 38 по 44. Евангелие от Луки, глава 22, стих 44. «Еще отошед в другой раз, молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». И в третий раз сказал то же слово». Евангелие от Матфея, глава 26, стихи с 38 по 44.
И именно за сие Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Послание к Филиппийцам, глава 2, стихи с 6 по 9. «Превознесен Христос человек, никем не достигнутый в акте своего истощания, пойти на позорную казнь, предназначенную для злодеев, висеть на кресте, обнаженным пред своей матерью, пред женами, служившими ему, быть покинутым учениками, видеть полный провал своей проповеди. И кто изочтет все, что нес он в те дни внутри себя?» Итак, этого рода богооставленность есть другой полюс любви Божией. Она, сия любовь, заповедана нам Христом в таких страшных словах: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит все, что ему дорого, а при том и самой души своей, тот не может быть моим учеником». Евангелие от Луки, глава 14, стихи 26 и 33. Редко кому за всю историю Церкви давалось переживать промыслительную богооставленность в такой мере, в какой сподобился Силуан, раб Бога Всевышнего. Когда великий свет осиял его в видении Христа, тогда казавшаяся смертельной болью Бога покинутость приложилась в Христово смирение, которое неописуемо, которое есть онтологический аспект безначальной любви Бога Троицы. Бог, абсолютный в своем неисчислимом могуществе, непостижимым образом абсолютен и в своем истощании и смирении. «Всякий, горячо возлюбивший Иисуса Христа, Бога, Творца нашего и Бога Спасителя, непременно живет два состояния, кажущиеся противоположными – схождение в ад и вознесение на небеса». Святой Павел так говорит об этом: «Мне, наименьшему из всех, дано благовествовать неисследимое благовествование Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известную через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. Для сего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией». Послание к Ефесянам, глава 3, стихи с 8 по 19. Диапазон христианской жизни идет безмерно дальше обычного слуха людского, дальше и вниз, и вверх. К сожалению, весьма многие не чувствуют чудных волн божественного гимна, идущих к нам из неисследимых глубин бытия. Для верующего в Божество Христа и в силу сей веры, строящего свою жизнь на камне слова учения Его, Евангелие от Матфея, глава 7, стихи с 24 по 27, открываются сокровенные бездны,
неосязаемые для непринявших Христа как истинного Бога, как всесвятого и абсолютного авторитета. Евангелие от Матфея, глава 23, стих 8. Авторитета не насилия, а истины безначального факта и совершенной любви. Блаженный старец различал два рода смирения – аскетическое и божественное. Незадолго до его кончины на мой вопрос «Старец, вы хотите умереть?» Он ответил: «Я еще не смирился». У меня нет сомнений, что он имел в виду неописуемое Христово божественное смирение, которого он никогда не мог забыть. Вспоминая сие, он так писал: «Блаженна душа, которая хранит чистоту душевную и телесную, любит ее Господь и дает ей благодать Святого Духа. И благодать сия связывает душу так любить Бога, что от сладости Духа Святого не может она оторваться от Бога и ненасытно стремиться к Нему, ибо в любви Божией нет конца. Хотя я знаю человека, это он сам, которого посетил милостивый Господь своей благодатью, и если бы спросил его Господь, хочешь ли, я дам тебе больше благодати, то душа немощная в теле сказала бы: Господи, ты видишь, что если еще больше, то я не вынесу и умру». Старец Силуан. Пребывающим еще в теле крайние напряжения даются весьма редким подвижникам, и сие лишь на мгновение, в котором, однако, открывается вечность, не имеющая протяжения. Беспомощно слово мое. Вижу, что не только смирение Христово, как совершенство любви божественной, неописуемо, но для меня и многие другие стороны жизни сей также невыразимы. Нам заповедано иметь божественное совершенство, которого мы не достигаем, но самое желание которого дает нам ощущать всем существом, что к нам прикасается абсолютное божество. Оно влечет душу к себе, и душа страдает, что не в силах вместить сей жизни. И так распятая проводит свои годы на земле. И не может сойти с этого нематериального креста, потому что всякий раз, когда хотя бы отчасти сходит, умаляется в ней поток подлинной вечности. Евангелие от Матфея.

0: исходящего, что мы в церкви нашей бытийно, живым опытом познаем истощание Сына Отчего в акте воплощения, в пустыне, в Гефсиманской молитве и на Голгофе. Он, Дух Святой, показывает предстоящее и нам истощание в нашей смерти. Поверя в Господа и Бога нашего Иисуса Христа, сие становится доступным нам в какой-то мере, но можем ли мы идти далее сего? Мы научены в Церкви жить рождение Сына в Троице Святой, как истощание Отца, отдающего всего себя во всей полноте своего безначального бытия Сыну. И так Сын равен Отцу в абсолютной полноте божеского бытия. Затем мы видим обратное движение. Сын в такой же совершенной полноте самоистощающейся любви предает себя Отцу и в божестве, и в человечестве своем. Позволительно ли человеку дерзнуть и, перешагнув меру живого опыта, в своем умном созерцании уразуметь соучастие Отца и Духа Святого в крестной смерти Сына? Сын, которым вся быша, Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 3, Творец человека, Он воплощается, Он воспринимает в свою божескую ипостась наш рабский образ бывания, послание к Филиппийцам, глава 2, стих 7, а следовательно и страдания человечества после падения. В предвечном совете Троицы такой путь искупления падшего человека был предрешен. Не есть ли это самоистощание Отца, который так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную в недрах Божества? Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16. И Дух Святой, от Отца исходящий, живет той же любовью, которая и во Отце. И так вечно соучаствуют Отец и Дух в деле. Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 30, послание к евреям, глава 2, стих 18. Так мы живем в надежде, что в наш смертный час Он будет с нами, если мы были с Ним в подвиге нашем.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали главы книги преподобного Сафрония Сахарова «Видеть Бога, как Он есть», читал Денис Гаврилов.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит дойти туда, прежде чем смеркнется. Видящий восходящее солнце с бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо, и хотящий удобрить поле свое старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гоже. Имея уши слышати, да слышит. Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых, какие скорби претерпели они. Приобрети их терпение, и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись. Пока есть у нас время, будем внимать себе и обучаться молчанию. И если хочешь быть покойный ко всему, будь мертв в отношении ко всякому человеку и успокоишься. Это говорю я касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. Твердой вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или неверными, никогда не смутится, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

0: О священное главо, преподобнее и богоносный Отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственные благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей не отступивай, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай. Велие, имея дерзновение ко всемилостивому Владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный оны глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Боже, милости буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, Святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миссии Господи, умы просвети и сердце уснемы отверзи. Вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и коего же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл меси, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, се во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей велмиси, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто сози же вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей,
Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ бы восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолейши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же семи невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век. Света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же Царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припады вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею.

их, род строптив и приогорчевая, род еженис сердца своего, и не уверен с Богом Духа своего, сыновей Ефремли, налицающие и стреляющие луки, возвратившиеся в день брани, не сохранивши завета Божия, и в законе Его не восхотеши ходите, и забыши благодеяние Его, и чудеса Его еже показа им, пред отцы их еже сотвори чудеса в земле египетской, на поле-то не осе, разверзи море и проведи их, представи воды яком их, и настави я облаком во дни, и всю ночь просвещением огня, разверзи камень в пустыне и напои я, яко в бездне мнозе, и изведи воду из камени, и низведи яко реки воды, и приложиша еще согрешать ему, приогорчиша вышнегов безводней, и искусиша Бога в сердцах своих, воспросите брашно душам своим, и клеветаша на Бога и реша, егда возможет Бог уготовать и трапезу в пустыне, понеже порази камень и потекоша воды, и потоцы наводнишася, и да и хлеб может дать, или уготовать и трапезу людям своим, сего ради слыша Господь и презре, и огнь возгорейся во Иакове, и гнев взыди на Израиля, яко не вероваша Богови, ниже уповаша на спасение Его, и заповеда облаком свыше, и двери небеси отверзи, и о дожди им манну ясти, и хлеб небесный даде им, хлеб ангельский еде человек, брашно посла им до сытости, воздвижи юг с небеси, и наведи силою своею лива, и о дожди на ней, яко прах плоти, и яко песок морские птицы пернаты, и на подоша посреди стана их окрест жилищ их, и ядоша, и насытишеся зело, и желание их принеси им, не лишишеся от желания своего, еще брашну сущего у стех их, и гнев Божий взыди на ня, и убим нажайше их, и избранным Израилевым запят, во всех сих согрешиши еще и неверовавши чудесем Его, и исчезоша в суете дни их, и лето их с отчаянием, егда убиваша я тогда взыскаху Его, и обращахуся утреннего ху к Богу, и помянуша, яко Бог помощником есть, и Бог вышний избавителем есть, и возлюбиша Его усты своими, и языком своим солгаша Ему, сердце же их небе право с Ним, ниже уверившися в завете Его, той же есть щедр, и очистит грехи их, и не растлит и умножит отвратите ярость свою, и не разжет всего гнева своего, и помяну яко плоть суть, дух ходя и не обращаяся, коль крат и приогорчиша Его в пустыне, прогневаша Его в земле безводней, и обратишася и искусиша Бога и святаго Израилева раздражиша, и не помянуша руки Его в день, вон же избави я из руки оскорбляющего, яко положи во Египте знамение своя, и чудеса своя на поле Таниосе, и приложи в кровь реки их, и источники их яко да не пьют, посла на неописие мухи и поядоша я, и жабы и растли я, и додержи плоды их, и труды их пругом, убей градом винограды их и чернища их сланою, и предаде граду скоты их, и имение их огню, посла на не гнев ярости своей я, ярости гнев и скорбь, послание агилы лютыми, пути сотвори стезю гневу своему, и не пощади от смерти душ их, и скоты их в смерти заключи, и порази всякое первородное в земле египетской, начаток всякого труда их, вселение хамовых, и воздвижи, яко овцы люди своя, и возведи яко стадо в пустыне, и настави я на упование, и не убояшися, и враги их покры море, и введи я в гору святыни своя, гору сию, юже стяжа десница Его, и изгная от лица их языки, и по жребию даде им землю ужим жребодаяние, и всели в селениях их колено Израилева, и искусиша, и приогорчиша Бога Вышнего, и сведение Его не сохраниша, и отвратишася, и отвергошася, яко же и отцы их, превратишася в лук развращен, и прогневаша Его в холмих своих, и во истуканных своих раздражиша Его, слыша Бог и презре, и уничижи зело Израиля, и отрину скинию селомскую, селение же вселися в человецах, и предаде в плен крепости их, и добро

ты их в руки врагов, и затвори во оружие люди своя, и достояние свое презри, юноши их поеде огнь, и девы их неоседованы быша, священницы их мечем подоша, и вдовицы их неоплаканы будут, и восстая, коспя Господь, яко силен и шумен от вина, и порази враги своя вспять, поношение вечное даде им, и отрину селение Иосифово, и колено Ефремова не избра, и избра колено Иудова, гору Сионию же возлюби, и создай, яко единорога святилище свое, на земле основай век, и избра Давида раба своего, и восприят его от стад овчих, отдай лиц поят его, пасти Иакова раба своего, и Израиля достояние свое, и упаси я в незлобии сердце своего, и в разуме их руку своею наставил я есть. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Боже, приидоша языцы в достояние Твое, осквернишь храм святый Твой, положишь Иерусалим, яко овощное хранилище, положишь трупе раб Твоих брашно птицам небесным, плоти преподобных Твоих зверем земным, прольяша кровь их, яко воду окрест Иерусалима, и небе погребаей, быхом поношения соседам нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас, доколе, Господи, прогневаешься до конца, разжеться, яко огонь рвение Твое, пролей гнев Твой на языки, не знающие Тебе, и на царствие еже имени Твоего не призваша, яко пое душа Иакова и место его опустошиша, не помяни наших беззаконий первых, скоро да предварят ны щедроты Твои, Господи, яко обнищахом зело, помози нам, Боже, Спасителю наш, славы ради имени Твоего, Господи, избавены, и очисти грехи наши имени ради Твоего, да никогда рекут языцы, где есть Бог их, и да увесться во языцах пред очима нашима отмщение крови раб Твоих пролитые, да внедет пред Тя воздыхание окованных, по величию мышцы Твои я, снабди сыны умершленных, воздашь соседам нашим седмирицу в недра их поношение их, им же поносишь Отя, Господи, мы же люди Твои, и овцы пажите Твои, я исповемыся Тебе, Боже, вовек, в рот и рот возвестим хвалу Твою. Пасы Израиля вонми, наставляя Якова в чай Иосифа, сидяй на херувимях явися, пред Ефремом и Вениамином и Манасием, воздвигни силу Твою, и прииди воеже спасти нас, Боже, обратины, и просвети лице Твое, и спасемся, Господи Божий сил, доколе гневаешься на молитву раб Твоих, напитаешь нас хлебом слезным, и напоишь нас слезами в миру, положил еси нас пререкание соседом нашим, и врази наши подражнишаны, Господи Божий сил, обратины, и просвети лице Твое, и спасемся, виноград из Египта принесл еси, изгнал еси языки и насадил еси и, пути сотворил еси пред ним, и насадил еси коренья его, и исполни землю, покры горы сень его, и ветви его кетры Божия, простри розги его до моря и даже до рек отрасли его, вскую низложил еси оплот его, и обымают и все мимоходящие путем, а забавье от дубравы, и уединенной деве поедеи, Боже сил, обратися оба и призри с небесей виждь, и посети виноград сей, и соверши и, его же насади десница Твоя, и на Сына Человеческого его же укрепил еси себе, пожжен огнем и раскопан, от запрещения лица Твоего погибнут, да будет рука Твоя на мужа десницы Твоя, и на Сына Человеческого его же укрепил еси себе, и не отступим от Тебе, оживишины и имя Твое призовим, Господи Божий сил, обратины, и просвети лице Твое, и спасемся. Радуйтесь Богу, помощнику нашему, воскликните Богу Иаковлю, приимите псалом и дадите тимпан, псалтирь красен с гуслями, вострубите в новом месяче трубою, во благознаменитый день праздника вашего,
яко повеление Израилеве есть, и судьба Богу Иаковлю, сведение во Иосифе положие, негда изыти ему от земли египетские, языка его же не ведеше, услыша, отъят от бремени хребет его, руцы его в каши по работости, в скорби призвал Мейси, и избавих тебя, услышах тебя в тайне бурне, искусих тебя на воде пререкания, слышите, люди мои, и засвидетельствую вам, Израилю аще послушаешь и мне, не будет тебе Бог нов, ниже поклонишься Богу чуждему, азбо есть Господь Бог твой, изведи тебя от земли египетские, расшири уста твоя и исполню я, и не послушаешь люди мои глаза моего, и Израиль не внят ми, и отпустих я по начинаниям сердец их, пойдут в начинаниях своих, аще быши люди мои послушали мне, Израиль, аще бы в пути моя ходил, не очесом же оба враги его смирил бы их, и на оскорбляющие их возложил бы их руку мою. Врази Господне солгаши ему, и будет время их век, и напитай их от тука пшенично, и от камени меда насыти их. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Бог став сонми богов, посреди же Боги рассудит, доколе судите неправду, и лица грешников приемлете, судите сиру и убогу, смиренно и нище оправдайте, измите нище и убого из руки грешничьи, избавите его, не познаша ниже уразумеша, во тьме ходит, да подвижется вся основание земли, а зрех бози исти, и сынами вышнего вси, вы же, яко человецы, умираете, и яко един от князей падаете, воскресни, Боже, суди земли, яко Ты наследишь и во всех языцах. Боже, кто уподобится Тебе, не примолчи, ниже укроти, Боже, яко си врази Твои возшумеша, и ненавидящие Тя воздвигоша главу, на люди Твоя лукавно ваша волею, и совещаша на святые Твоя, реша приедете и потребим я от язык, и не поменется имя Израилева к тому, яко совещаша единомышлением вкупе, на тя завет завещаша, селение Думейска и Исмаилите, Муав и Агарине, Гевал и Амон и Амалик, и на племеннице с живущими в Тире, ибо и Асур приеде с ними, быше в заступление сыновом Лотовым, сотвори им яко Мадиаму и Сесаре, яко Иовиму в потоце Кисове, потребишеся в Аендоре, быше яко гной земный, положи князи их, яко Рива, и Зива, и Зивея, и Салмана, вся князи их, ежереша да наследим себе святилище Божие. Боже мой, положи я яко кола, яко трость пред лицем ветра, яко огонь попаляя дубравы, яко пламень пожигая горы, так опоженеша я бурею Твоею, и гневом Твоим сметеши я. Исполни лица их бесчестие, и взыщут имени Твоего, Господи, да постыдятся и смятутся в век века, и посрамятся и погибнут, и да познают, яко имя Тебе, Господь, Ты един вышний по всей земли. Коль возлюблен население Твое, Господи, сил, желает и скончивается душа моя во дворы Господни, сердце мое и плоть моя возрадовастася о Бозе живе, ибо птица обрете себе храмину, и гордится гнездо себе, и где же положить птенцы своя, алтари Твоя, Господи, сил, Царю мой и Боже мой, блаженни живущие в дому Твоем, в веки веков восхвалят Тя, блажен муж ему же есть заступление его у Тебе, восхождение в сердце своем положи, воедоль плачевную вместо еже положи, ибо благословение даст закона полагаей, пойдут от силы в силу, явится Бог богов в Сионе, Господи Божий сил, услыши молитву мою внуши, Боже Иаковль, защитничи наш вишть Божий и призри на лице Христа Твоего, яко лучший день един во дворях Твоих паче тысяч, изволих приметатися в дому Бога моего паче ниже житими вселения грешничих, яко милость и истину любит Господь.
Бог благодати славу даст, Господь не решит благих ходящих незлобием, Господи Боже сил, блажен человек, уповая на Тя. Благоволил еси, Господи, землю Твою, возвратил еси плен Иаковль, оставил еси беззаконие людей Твоих, покрыл еси вся грехи их, укротил еси весь гнев Твой, возвратился еси от гнева ярости Твоей я. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас, и да вовеки прогневаешься наны, или простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обращайся, живиши ны, и люди Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое дашь нам. Услыши, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди своя, и на преподобные своя, и на обращающие сердца к Нему, обаче близ боящихся Его спасения Его. Вселите славу в землю нашу, милость и истина святостися, правда и мира благозастася, истина от земли воссия, и правда с небесе приниче, ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, правда пред Ним предидет, и положит в путь стопы своя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Воссияй в сердцах наших человеколюбщих, Господи, Твоего боговедения нетленный свет. И мысленные наши отверзи очи во евангельских Твоих проповеданий, разумение, вложи в нас и блаженных Твоих заповедей страх, да плотские похоти вся поправши духовное жительство пройдем, вся яжеко благоугождению Твоему, и мудрствующие и деющие, Ты бо еси просвещение души телес наших, Христе Боже, и Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцем и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив Сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали псалмы царя Давида.
2: Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. По благословению епископа Серовского Игоря Снатуринского Феогноста иерей Сергий Клевейкин, настоятель храма трех святителей города Нижняя Тура, временно исполняющий обязанности благочинного Нижнетуринского благочиния, принял участие в курсах повышения квалификации для благочинных. Обучение проходило в Москве в здании общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия с 24 по 26 июня. В ходе занятий участники курсов изучили ключевые направления и актуальные проблемы современной миссионерской деятельности, рассмотрели особенности строительства и реставрации храмов. Отдельное внимание было уделено организации работы с молодежью в благочиниях, а также вопросам взаимодействия церкви и государства в сфере социальной работы. По завершении программы всем слушателям были вручены удостоверения о повышении квалификации. Полученные знания и навыки помогут отцу Сергию в дальнейшем служении и в координации деятельности приходов Нижнетуринского благочиния. 27 июня в Духовно-просветительском центре «Ковчег» Елизаветинского монастыря города Минска состоялся республиканский семинар совещания педагогов и руководителей воскресных школ. Встречу возглавил митрополит Минский Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси. Почетным гостем мероприятия стал иеромонах Трифон Умалатов, заведующий сектором мероприятий и конкурсов Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Мероприятие посетили около 300 представителей всех епархий белорусского экзархата, педагоги, руководители епархиальных отделов религиозного образования и катехизации, священнослужители, катехизаторы и волонтеры. Иеромонах Трифон Умалатов приветствовал собравшихся, огласив приветственное слово председателя синодального отдела митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Также отец Трифон вручил председателю синодального отдела белорусского экзархата по катехизации иерею Стефану Воропаю и заместителю председателя иерею Иоанну Борисевичу грамоты председателя синодального отдела религиозного образования и катехизации. Митрополит Вениамин поблагодарил педагогов за их нелегкий труд и отметил, что важным критерием эффективности работы воскресной школы является желание выпускников поступать в духовные школы и послужить церкви. Несмотря на вызовы современности, воскресная школа сохраняет свою актуальность, однако требует непрерывного творческого преобразования и поиска новых подходов к воспитанию детей. Храмовое пространство не может не включать в себя и родителей, воспитанников. Сегодня важным акцентом как в церковной, так и в общественной жизни является сохранение семейных традиций и поддержка института семьи в целом. Продолжилась работа семинара тематическими секциями. Далее состоялось награждение педагогов и руководителей воскресных школ белорусского экзархата, особо потрудившихся на ниве приходского просвещения. И последняя информация выпуска. В воскресенье 28 июня Екатеринбургская площадь субботников превратилась в настоящий городок добра и милосердия. Здесь прошел праздник белого цветка, организованный Православной службой милосердия Екатеринбургской епархии. В 2026 году доброй традиции благотворительности и милосердия, установленной святой царской семьей, исполняется 115 лет. По традиции праздник белого цветка открылся торжественным молебном святым царственным страстотерпцем. Почетными гостями мероприятия стали регионально уполномоченный по правам человека Татьяна Георгиевна Мерзлякова и глава Верхесецкого района Владимир Юрьевич Лобанов. Символ акции «Белый цветок» им вручил основатель и духовник Православной службы милосердия, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии протоиерей Евгений Попиченко. Программа праздника в этом году была разнообразной. Одним из самых трогательных событий стал парад колясок, в котором приняли участие более 20 семей крепкого дружного прихода собора Успения на Визе. Родители с гордостью прокатили своих малышей перед гостями площади в колясках, самокатах и велосипедах, украшенных собственноручно белыми цветами. Для детей и взрослых работала специальная детская зона, а также проходили народные забавы и мастер-классы для всей семьи. На празднике можно было сделать белые цветы своими руками, расписать пряники в виде ромашки и собрать собственный букет. К танцевальному марафону мог присоединиться каждый желающий, а завершилась основная часть праздника ярким концертом. На протяжении всего дня на площадке работала благотворительная ярмарка «От сердца к сердцу». Гости могли приобрести сувениры и белые цветы, сделанные руками добровольцев, за добровольные пожертвования. Все собранные средства будут направлены на обустройство Успенской обители милосердия для одиноких и тяжело больных людей. Такие учреждения в народе обычно называют «богадельней», потому что уход за немощными, инвалидами и престарелыми людьми осуществляется из любви к Богу и ближнему. Этот добрый праздник сегодня является наследием святой царской семьи, которое уральцы стараются бережно сохранить. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Матфея, 12 глава, с 38 по 45 стих. «Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение». Но Он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом». Сейчас, дорогие слушатели, обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника. «Во всяком человеке, нераскаянно живущем в грехе, живет бес, как в доме, и всем у него распоряжается. Когда по благодати Божией такой грешник приходит в сокрушение о своих грехах, кается и перестает грешить, бес из него изгоняется. Сначала он не беспокоит покаявшегося, потому что в нем на первых порах много ревности, которая как огонь жжет бесов и как стрела отражает их. Но потом, когда ревность начинает охладевать, поступает и бес издали со своими предложениями, выбрасывает воспоминания о прежних удовольствиях и вызывает к ним: «Не постерегись только, покаянник, а сочувствие скоро перейдет к желанию, если и здесь не опомнится и не возвратит себя в состояние прежней трезвенности, то падение недалеко, и желание рождается склонение на грех и решимость, внутренний грех готов, для внешнего ожидается только удобство. Представься оно, и грех будет сделан». С этим вместе бес опять входит и начинает гнать человека от греха к греху еще быстрее, чем прежде. Это изобразил Господь притчей о вторичном возвращении беса в дом очищенный, подметенный.

0: Наш эфир продолжают беседы о Евангелии игумена Иосафа Полуянова.
1: Я всего лишь только несколько слов хотел бы сказать вот

0: масштабы и вообще столько людей вокруг меня будет.
1: Да, вызовет такой интерес.
0: Я, конечно, не ожидала. Это вообще для меня большая такая и ответственность, но при этом также я понимаю, что людям это важно. Когда меня обнимают дети, они мне дарят подарки своими руками, и дети свои, чужие, они приезжают, они меня помнят, мы с ними общаемся. Ну, это огромное вот такое прям... Для меня событие даже, что работа моя, она не осталась без внимания какого-то,
1: отклика.
0: Без призвания, без отклика, да, спасибо.
1: То есть вы проводите мастер-классы, какие-то интересные уроки даже для детей?
0: Для всех. У нас тут и с мамочками мы лепим, я делаю и скрабы здесь, и моцелирование. И вот все, что я вот сейчас говорила, это все мы сделаем здесь. И взрослые
1: ну
0: также
1: что ж, у нас. Я считаю, что это прекрасный вклад в возрождение промысла региона. Спасибо вам за беседу.
0: Спасибо.
1: С вами были Ирина Васильевич и Ксения Бекесова.
2: Духовное слово.
3: Дорогие друзья, наш эфир продолжают главы книги преподобного Сафрония Сахарова «Видеть Бога, как Он есть», читает Денис Гаврилов.
4: О любви до ненависти в себе. Иисус Христос, Бог безначальный, дал нам заповеди, которые обладают свойством раскрыть ум и сердце человека до беспредельности. Вначале, однако, верующий в неприходящее значение евангельского слова, Евангелие от Матфея, глава 24, стих 35, вводится во внутреннейшую область души непрестанным поставлением себя на суд Божий. «Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо я говорил не от себя, как человек, но пославший меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. И я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная». Евангелие от Иоанна, глава 12, стихи с 48 по 50. Естественным следствием благоговейного стремления сохранить заповеди будет ясное осознание себя бессильным. Но через трудный подвиг прибыть в духе Слова Господня ум человека постигает, что заветы Христа по своей духовной сущности – суть нетварный свет Божества. Ни одно наше действие не достигает совершенства, требуемого Всесвятым Богом. Сошедший с небес свет евангельского учения просвещает наше внутреннее зрение и утончает сердечную восприимчивость, в силу чего то, что раньше было неуловимым для нас, уже не может скрыться. Каждое движение сердца или мысли быстро улавливается, и мы видим себя, каковы мы. Чем напряженнее трепет наш оказаться недостойными Бога, тем обнаженнее становится весь наш внутренний мир и для нас самих, и, конечно, пред лицом Бога. Нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его. Послание к Евреям, глава 4, стих 13. Бодрствование ума и трезвение сердца приводит к тому, что многим неопытным может казаться невероятным или преувеличением, а именно христианин обнаруживает в себе и явно и скрытно присутствующим внутри всякое зло, по крайней мере, как возможность его проявления, и видит он себя воистину худшим всех и всего». До явления нам Божественного Света мы живем как слепые. Вне сего света мы не познаем греха. Без него не раскрывается пред нами падение человека в своих подлинных измерениях. Лишь Дух Святой своим наитием делает нас способными сначала видеть трагизм нашего собственного положения – и через нас затем переживать великую драму всей мировой истории человечества.

0: человечества. Последствия падения – недуг, неизлечимый от земных врачей. Сообразовать наши сердечные чувствования с духом заповедей Христа мы не можем. Отсюда болезненный подвиг борьбы с убивающим нас законом греха. Послание к римлянам, глава 7, стихи с 23 по 25. Драгоценен сей период жизни при всей его мучительности. Со всех сторон охвачены мы пламенем страстей, принимающих форму огненных искушений. Первое послание Петра, глава 4, стих 12. Но на помощь нам приходит благодать, которая вначале не видится как свет, но ощущается как небесный огонь, пожирающий в нас корни греха. Сколько раз душа моя, как маленькое беспомощное существо, повисала над пропастью в великом страхе. Я не стремился к бесконечному продлению этой жизни. Мой ужас был в том, что после того, как Бог снизошел до меня, я увидел, какими язвами весь я поражен. Я осознал себя до конца неспособным к царству святого Бога. Я не в силах описывать ту скорбь, которая погружала меня в длительный глубинный плач. Безумный, я все же знал, что я в руках моего Создателя, о котором сказано «страшно впасть в руки Бога живого». Послание к евреям, глава 10, стих 31. Мне бывало тяжко до невыносимости, и я не раз пытался вырваться из его святых рук. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 28. Но все попытки проваливались, потому что мне некуда было уйти. Ничто в мире не влекло меня, не могло удовлетворить мой дух. Господь сказал: «Не бойтесь убивающих тело, но бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиену. Ей, говорю вам, того бойтесь». Евангелие от Луки, глава 12, стихи 4 и 5. Господь, предавший себя на крестную смерть, не говорил праздных, ничего не значащих слов, и я никак не хотел умалять их категорического характера. И страх животворящий не отступал от меня. Больше того, совершалось нечто странное. Как только он, страх, ослаблялся, я внутренне ощущал отступление от себя живой силы. Молитва снижалась, ум рассеивался, чувство божественного уходило в туман, я умирал духом. Лишь много позднее я понял, что Дух Божий воспитывал меня, и моя мука обратилась в неисчислимую пользу. Трепет пред гибелью вечной и покаянный плач — таинственным образом всего меня превращали в молитву. Дух мой свободно, без волевых усилий, восходил в состояние созерцания прежде недоведомых реальностей, беспредельной пропасти бытия, мрачных селений ада, но и озаренного нетварным светом неба. Да будет благословенно имя Его во веки веков. Не ждите от меня должным образом сконструированного описания жизни души моей в долгие годы моего прошлого. Не сходила она, душа, иногда в низины ада, моментами же Господь возносил ее до небес. Стояла она по временам на той неопределимой грани, откуда созерцала и свет божества, и тьму кромешную, наводящую ужас на душу, особый, не похожий на страх пред физической смертью. О нет, это есть нечто качественное иное. Пред духом моим открывалась благая вечность, еще далеко не достигнутая, а также и вневременная тьма, дававшая знать о себе своим присутствием внутри. Я бывал в разрыве, несвободный от тирании страстей, я страдал и в жажде непреложного блага стремился к Богу. Покаянная молитва всецело поглощала меня. Невесомая, невидимая сила переносила меня в умно-духовное пространство. Там я бывал один, исчезала земля, не было ни солнца, ни звезд, ни людей, ни иной какой-либо твари, и тела моего я не ощущал. Бывало, света как такового я не видел, и однако взор мой проникал в абиссальные глубины. Душа в болезненном отчаянии взывала к Богу. Да, я грешный, но жажду Бога, святого Бога. В памяти у меня не было конкретных актов из моего прошлого, кроме пронизывающего знания моего отступления от Бога, которого я знал в годы моего детства и начальной юности. Он уклонился от меня после того, как я отошел от него в безумных поисках иного, якобы высшего, сверхперсонального абсолюта. Такая молитва с особую силою захватила меня, когда я был уже в пустыне. Не смогу теперь сказать, насколько долгими бывали мои моления в ту или иную ночь. Помню, когда душа возвращалась к обычному вещественному мироощущению, то испытанное мною духовное чувство от молитвы в той беззвучной, вышеобразной бездонности оставалось со мною, во мне. В той беспредельности нет ни верха, ни низа, ни вперед, ни назад, ни вправо, ни влево. И все же наступал момент, когда я начинал двигаться, как мне казалось, и это движение я ощущал как падение. И глухой крик вырывался из груди: «Господи, спаси! Ты единый можешь беструдно достигнуть меня во всякой бездне». И он спасал. Но почему падение? Не потому ли, что мой ум не мог более стоять в вечном, ибо после этого кончалось видение? Условия пустыни благоприятствовали такой молитве, потому что на мне не лежала забота в материальном плане ни о ком, я был один. Но это не значит, что она, молитва, по существу своему зависит от нашего внешнего положения. Она есть дар Божий, связанный с другим даром, покаянием. Евангелие от Луки, глава 24, стихи 46 и 47. Начатки такой молитвы я имела прежде, чем поселился на Афоне. Имел ее и в монастыре, но меньшей интенсивности и частоты. Она выводит человека из рамок времени. В самом состоянии молитвы он не знает себя в категориях земли. Он вне всяких иерархий, социальных и даже церковных. Он не мыслит ни о чем другом, как только о Боге, и предстоит ему один единому. В одиночестве моей пещеры я получил исключительную привилегию отдаваться целиком такой беззаботной молитве. Она владела мною месяцами. Пресекалась в дневные часы житейскими делами, но когда кончался трудовой день и начиналась безмолвная ночь в пещере, та молитва снова обнимала меня. Опять все выпадало из памяти, оставалось лишь сознание невещественного, но страшного греха, порождавшее во мне сожаление, стыд, отталкивание и даже ненависть к самому себе. И снова все утопало в плаче покаяния, и дух мой входил в неименуемую беспредельность. Я всегда был весьма медлительным, чтобы понять положение вещей, разобраться ясно в происходящем внутри меня. Долгие сроки я проводил без мыслей. Последние приходили при беседах, но не тогда, когда я бывал один пред Богом. Я не богословствовал, не возвращался критически на самого себя. Я не цеплялся за посещавшие меня состояния, хотя и пребывал в безвидной умной сфере. Назвать ли это безумием? Но когда сие безумство отошло от меня, тогда только я уразумел понесенную мною невознаградимую потерю в моем духовном бытии. Тогда через ту молитву открылся мне отчасти смысл слов Христа. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит и самой души своей, тот не может быть моим учеником». Евангелие от Луки, глава 14, стих 26. Милость Бога ко мне выразилась в том, что Он даровал мне мощный порыв покаянного страдания, которое увлекало меня в ненасытимую молитву, такую, что душа все забывала, ни о чем не помнила, но неудержимо тянулась к Богу, невидимому, но любимому, недоведомому, но знакомому, недостижимому, но близкому. Не найду я слов для описания дарованного мне Господом богатства. Попытаюсь дать краткий список тех мыслей, которые приходили мне на сердце в скорбные часы воспоминаний об утерянной мною молитве. Нормальным следствием хранения заповедей Господних является крайнее умаление наше, то есть истощание, без искреннего осознания, что мы воистину исчадия ада в нашем падении, мы никогда не достигнем полноты покаяния. Через тотальное покаяние вырываемся мы из мертвых объятий эгоистического индивидуума и вводимся в созерцание божественной универсальности Христа, возлюбившего нас до конца. Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 1. Когда мы ненавидим самих себя за живущее в нас зло, тогда раскрываются для нас беспредельные горизонты заповеданной нам любви. Вне Христа мы никогда не обымем всего мира в животворном пламени свыше сходящей благодати. Не узреваем мы онтологических измерений второй заповеди «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 37 по 40. Блаженному старцу Силуану была дана молитва за весь мир, как за самого себя. «Да даст Господь всем и каждому узреть свет такой молитвы, ибо через нее восстанавливается первозданный образ человека. Кто не приближался к граням этих состояний, тот пусть не без страха и не без стыда дерзает называть себя христианином, сознавая до боли недостоинства на сие звание. Если кто хочет идти за мною, тот да отвергнет все свои прежние восприятия и понятия, и, взяв крест свой, говорит Господь, да последует за мною. Если кто приходит ко мне и не возненавидит и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником, тот недостоин меня». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 24, глава 10, стихи 37-38. Евангелие от Луки, глава 14, стихи 26-33. «Пугает меня мысль, где, в чем моя неправда пред Богом, которая преградила мне путь к той полноте, что излилась на главу старца Силуана. Память о моем прошлом блуждании связана с острым чувством моего недостоинства вообще предстать пред таким Богом. И если я в некоторые моменты моей жизни приближался к тем рубежам покаяния, когда освящается весь человек, то это было возможным не иначе, как за его старца молитвы. Я не достиг его меры, но все же я знаю, что пишу о том, что истинно. Бог есть любовь. Он есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 8, глава 1, стих 5. Любовь Христова по природе своей есть животворящий огонь, брошенный с небес на землю пришествием Сына Божия. Евангелие от Луки, глава 12, стих 49. «любовь сия есть нетварная жизнь самого Бога». В пределах нашего земного существования она пожигает в нас все чуждое ей и вместе наполняет нас энергией иного бытия, дотоле недомысленного. Необходимо, чтобы нас осенила сила свыше, удостаивая нас познать сию любовь бытийно. Без сего опыта никто из людей не в силах понять кажущиеся парадоксальными заповеди Евангелия. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, а притом и самой жизни своей», по-славянски и по-гречески «еще же и душу свою», «тот не может быть моим учеником». Евангелие от Луки, глава 14, стих 26. «Бог наш есть огонь поедающий». Послание к евреям, глава 12, стих 29. «Любовь Божия есть ядро предвечного бытия. В ней любви находят свое наивысшее выражение все прочие атрибуты божества – премудрость, царство, сила, свет. В ней красота из вечного непоколебимого царства. Любовь Христова есть откровение тайны и отчей любви. Любовь Христова, обретши сердце, готовое принять ее пламя, вселяется в него». Но сие исключительное благословение в всем мире не дает покоя своему служителю, доколе не совершит своего дела. Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 4. Слово о молитве, порождаемое сей любовью, ужасает сердца. Болезнен путь, ведущий к стяжанию святой любви. Не потому ли многие отпадают от христианства, уклоняются от крестного пути на иные дороги? Но нет иного пути, как нет иного Бога. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. «Дух бодр, плоть же немощна». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 41. К земнородному сердцу в избранные часы может прикоснуться несозданный свет любви Христовой. В ней вечность Божия, в ней единственная и последняя цель нашего подвига. Ни ум наш в своем падении, ни сердце без воздействия любви от Отца исходящей не могут последовать за Христом на Голгофу. Глубокий плач всего нашего существа от ее любви и палящего присутствия внутри нас при молитве за мир может достигнуть силы, превышающей нашу выносливость. Тогда исходит дух наш в вечность Божию, и молитва пресекается. Так болезненно предваряется блаженный к Богу исход духа нашего. По возвращении же своем душа испытывает сладкий покой и тот мир, о котором апостол Павел сказал, что он превосходит всякий ум. Послание к Филиппийцам, глава 4, стих 7. Не без некоторой тонкой печали возвращается сознание к обычному образу жизнеощущения. Скоро видит душа ту же действительность, что и ранее, и снова принимает многие раны. В своем следовании Христу всею силою существа дух человека ощущает сей видимый мир подобно тесной камере тюрьмы. Всякое благое движение его, духа, натыкается на дикое сопротивление темных сил. Бог наш есть любовь, Он есть огонь поедающий. Совсем нелегко приближаться к сему огню, далеко не безопасно для говорящего о сём святом огне распространяться. Страх сжимает душу оказаться по исходе своем недостойным сего. Многие годы, особенно на Святой Горе, в пустыне, как и в монастыре, мой ум в стремлении к Богу отрешался от прошлого. Отрешался не через аскетическое напряжение, а увлекаемый молитвою покаяния. Но с того времени, как я был поставлен духовником, иногда приходилось вспоминать пережитое. Теперь же, занятый написанием моей исповеди и вместе духовной автобиографии, я не без благодарности отмечаю, что многие моменты прикосновений перста Божия неизгладимо отпечатлелись на теле моей жизни. Пишет Дух Бога Живаго не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 3. Написанное Богом стало содержанием моего бытия. Что, собственно, хочу сказать я всем этим? А то, что через данное мне покаяние, даже до ненависти к себе, я нежданно для себя испытывал чудный мир, и свет нетварный окружал меня, проникал внутрь, делал и меня подобным ему светом, давал мне жить царство Бога любви, царство, которому не будет конца». Евангелие от Матфея, глава 18, стихи с 10 по 14. «Мы видим, что и сам он живет согласно с данными нам заповедями. В заповедях Евангелия заключено Божие самооткровение. Чем глубже входим мы в их дух, тем конкретнее становится наше богосозерцание. И когда эти заповеди, по его благоволению, станут единственным принципом всего нашего бытия и временного, и вечного, тогда и мы станем подобными ему, потому что увидим его, как он есть». Первое послание Иоанна, глава 3, стих 2. «Бог есть любовь».
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали главы книги преподобного Сафрония Сахарова «Видеть Бога, как Он есть». Читал Денис Гаврилов.
2: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 1 июля в праздник иконы Божьей Матери Боголюбской митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений совершил праздничную божественную литургию в одноименном женском монастыре села Сарсы II Красноуфимского района. Отметим, Уральская обитель в честь Боголюбской иконы Пресвятой Богородицы была основана в 1896 году по благословению святителя Феофана Затворника Вышинского архимандритом Зосимой Рашиным. В ходе большевистских гонений монастырь был уничтожен. После многолетнего запустения первая божественная литургия была здесь совершена в 2008 году, а 1 июля 2014 года возобновилась и сама обитель. По благословению правящего архиерея митрополита Кирилла, ныне главы Татарстанской митрополии, здесь была создана монашеская община. 22 октября 2015 года решением Священного Синода Русской Православной Церкви монашеская община получила статус Сарсинского Боголюбского женского монастыря. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения в минувшую пятницу 182 воспитанника воскресной школы Екатеринбурга Первоуральской, Верхневинской и Кунгурки в сопровождении 20 воспитателей и вожатых прибыли в ССЕРТ для участия в православной смене летнего оздоровительного лагеря «Бригантина». Православная летняя смена проводится здесь уже второй раз. Как сообщили в отделе религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии, участниками смены стали дети из более 20 приходов Екатеринбурга, включая Новотихвинский монастырь, Иоанно-Притеченский собор, храмы в честь всех святых во имя великого князя Владимира и праведного Симеона Верхотурского. Организаторы посвятили смену теме семейных ценностей и завершится она празднованием Дня святых благоверных князей Петра и Февронии. По традиции программа смены включает богослужение, интеллектуальные игры, беседы со священниками, чтение и смысловое трехчасовой разбор Евангелия. По словам руководителей епархиального отдела религиозного образования и катехизации Ирии Василия Равлика, в проекте принимают активное участие члены педагогического отряда, созданного по благословению главы Екатеринбургской митрополии осенью 2025 года. Подготовка ребят велась в течение всего учебного года. С сентября по май участники педагогического отряда, православная молодежь, студенты и прихожане различных храмов проходили теоретическую подготовку. Занятия с педагогами, психологами и священниками проводили в церкви во имя Святой Мироносицы, равноапостольной Марии Магдалины, где ребята постигали священное писание в рамках патриаршей программы по изучению Библии. В оргкомитете отметили, что ключевая задача смены – создать для православных детей комфортные условия отдыха в период летних каникул, а также дать им возможность находиться в привычной вероучительной среде. Особое внимание в программе уделили духовные составляющие. В течение смены планируется совершить две божественные литургии по воскресным дням. Для детей подготовили специальные молитвословы с логотипом смены, включающие утренние и вечерние молитвы, правила ко святому причащению, а также тексты антифонов, чтобы ребята могли участвовать в богослужении совместным пением. Хоровым пением с детьми будут заниматься представители регенского отделения Екатеринбургской духовной семинарии. Также к смене присоединится специалист по сценической деятельности, который поможет ребятам реализовать творческий потенциал. В прошлом году лагерь «Бригантина» уже принимал православную смену, и по отзывам участников опыт оказался успешным. В этом году организаторы планируют продолжить традицию, сделав отдых для детей из воскресных школ более доступным и насыщенным как в духовном, так и в культурно-досуговом плане. А поскольку лагерь муниципальный, стоимость путевки частично компенсирует государство. И последняя информация выпуска. В минувшую пятницу в рамках 13-го форума регионов Беларуси и России председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и председатель Минского городского совета депутатов Артем Цуран подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Как отметила Людмила Бабушкина, документ предусматривает выработку единых подходов реализации торгово-экономических, научно-технических и культурных связей, обмен информацией в законотворческой деятельности. Будем способствовать налаживанию прямых контактов между депутатами и комитетами парламентов, сказала Людмила Бабушкина. Также на полях форума планируется подписание ряда соглашений, дорожных карт, коммерческих контрактов и иных документов, направленных на расширение двухстороннего сотрудничества и укрепление партнерских отношений. Межпарламентское сотрудничество между Свердловской областью и Республикой Беларусь последовательно развивается. За прошедшие годы Законодательное собрание Свердловской области подписало соглашение с народными советами всех регионов Республики Беларусь, в том числе с Минским, Гомельским, Могилевским, Гродненским, Витебским и Брестским областными советами депутатов. Парламентарии содействуют расширению сотрудничества Свердловской области и белорусских регионов в сфере торговли, промышленности, образования и науки. Заключены и реализуются 12 межмуниципальных соглашений с белорусскими партнерами у Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Полевского, Качканара и других регионов. Напомним, темой 13-го форума регионов Беларуси и России заявлено экономическое взаимодействие регионов, основа устойчивого развития Беларуси и России. Организаторами форума, одной из главных площадок для диалога властей двух государств, выступили Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня среда, 1 июля. Мы желаем вам хорошего летнего, доброго дня. И я расскажу о том, какие передачи прозвучат в нашем дальнейшем эфире. Через несколько минут главы книги святителя Николая Сербского «О Боге и людях». Глава называется «Знаменитое событие, свидетельствующее о существовании души». В 12 часов 30 минут в цикле «Звучащая книга. Рассказы о замечательных людях» Валерия Николаевича Лялина. Сегодня рассказ, который называется «Вечер в Ивановом погосте». В 13 часов 10 минут программа Константина Еремеева «Встреча за кулисами». Мы отправимся в Центр Царский на концерт «Сказочные повествования». 13 часов 40 минут «Детям о Боге». Для ребят книга Галины Богомоловой «Капелька добра против капли зла». 14 часов 20 минут в цикле «Беседы о вечном» принимает участие священник Олег Герасимов. Тема беседы «Сила прощения» беседует Глеб Ильинский. 15 часов 10 минут мы повторим интервью с предпринимателем из Осташкова Ксенией Бекесовой. 15 часов 30 минут репортаж дня Виктории Кауган. В 16 часов 10 минут православный календарь. В 16 часов 20 минут рубрика «Детям о Боге». В 16 часов 40 минут программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии «Свет Христов». В 17 часов 20 минут предлагаем вашему вниманию встречу с гостем нашей студии, художником из Осташкова Александром Кирьяновым, беседует Ирина Васильевич. В 18 часов 10 минут приглашаем ребят послушать сказки русских писателей. Сегодня это сказка Всеволода Гаршина «О жабе и розе». В 18 часов 30 минут литературно-драматическая редакция нашего радио предлагает вам разговор об искусстве, православии и культуре. Урал, писатели Решетников и Дмитрий Мамин, сибиряк. В 19 часов 10 минут главы книги святителя Николая Сербского «О Боге и людях». В 19 часов 30 минут в цикле «Звучащая книга. Рассказы о замечательных людях» Валерия Николаевича Лялина. В 20 часов 20 минут в нашем эфире «Беседы о вечном». Напомню, в программе принимает участие священник Олег Герасимов. Тема беседы «Сила прощения». В 21 час 10 минут вечернее молитвенное правило. Затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22 часа 10 минут репортаж дня Виктории Кауган. В 22 часа 30 минут в цикле «Духовное слово» книга преподобного Сафрония Сахарова «Видеть Бога, как Он есть». В 23 часа 10 минут вечернее молитвенное правило. В 23 часа 30 минут в нашем эфире беседы о Евангелии игумена Иосафа Полуянова. Такие передачи, дорогие друзья, прозвучат для вас в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня в среду, 1 июля. Мы желаем вам хорошего мирного дня, помощи Божьей во всех ваших делах. И да хранит вас Господь!

0: Дорогие друзья, сейчас в эфире православного радиоканала «Воскресенье» мы предлагаем вашему вниманию собрание коротеньких историй, притч и рассуждений святителя Николая Сербского. Они называются «О Боге и людях. Духовные поучения и советы», читает Александр Андрианов.
1: В 1910 году в окрестностях Пожаревца имело место знаменитое событие, свидетельствующее о существовании души. Есть там неподалеку от города села Малые Цернич и Кула. Летом того самого 1910 года в Малом Церниче заболел человек по имени Стеван. Недуг оказался смертельным. Спустя сутки тело понесли на кладбище. Могилу уже вырыли. Похоронная процессия сильно растянулась. Женщины по обычаю причитали, когда близ кладбища проходили мимо какой-то ограды, мертвый Стеван весь затрясся, точно живой. Окружавшие гроб перепугались и разбежались. Стеван же встал с носилок и вернулся домой. Все расспрашивали его, что с ним было и действительно ли он умирал. И Стеван дал подробный отчет, а именно, да, он и в самом деле умер. Его душа проходила по тому свету, пока не пришла к одному месту, где дальнейший путь для него был запрещен. Потом слышал он голос какого-то начальника, не Стеван из Цернича, а Стеван из Кулы. После этого его душа вернулась в свое тело. Прежде чем процессия вступила на кладбище. Жители Малого Цернича сразу же отправили посыльного в село Кула, чтобы удостовериться, есть ли там какой-нибудь Стеван. Гонец вернулся и сообщил, что действительно был там болящий Стеван, который умер как раз в тот день и час, когда душа Стевана из Цернича возвратилась в тело. Об этом событии я слышал от жителей Кулы осенью 1931 года. 1500 лет тому назад блаженный Августин записал удивительный случай выхода души из тела. Жили неподалеку два юноши премьерного поведения. Добрая молва о них разносилась по всей окрестности. Были они образцами добродетели, и вот случилось им заболеть в один день и час. Один из них умер. В его смерти удостоверились все окружающие, но спустя несколько часов он, вернувшись к жизни, пришел в себя. Родственники были ошеломлены, что бы это значило, но он объяснил им все это предельно просто. Его душу сопровождал ангел, и они почти достигли рая. Но внезапно их встретил другой ангел и сказал первому: «Верни эту душу». Просит не ее, а душу того второго юноши из того же места. Услышав об этом, все близкие немедленно пошли посмотреть, как обстоят дела со вторым юношей, чтобы убедиться в истинности вышеупомянутых слов. И убедились, ибо тот только что испустил дух. Итак, подобные случаи происходят в мире сыздавна. О них помнят и их пересказывают, чтобы живые научились уму-разуму и утвердились в вере. В Валашском селе Магаево, близ Битоля, живет человек небольшого роста по имени Коста. Сейчас ему около 60 лет. Когда ему было лет 30, он заболел, скончался и был мертвым целые сутки. Когда его душа отделилась от тела, к ней приблизились три ангела, которые вели ее через воздушную область. В одном месте вышел ему навстречу сатана и сказал: «Иди, душа, попей воды, ведь ты хочешь пить?» Коста ему ответил: «Беги от меня, сатана! Я 3 года держал тримирие». Сербский обычай полного воздержания от пищи и воды в первые 3 дня Великого Поста. «Ради Господа моего Иисуса Христа». И даже нагнулся, чтобы взять камень и бросить его в супостата. Потом отправился он дальше, перешел мост и вступил в рай. Там он приложился к деснице Христа. «Добро пожаловать, душа моя!» — поприветствовал его Христос. Косты говорит, что весь суд передан Христу. Однако Христос сказал ангелам: «Приведя этого человека, вы ошиблись. Нужно было привести другого Косту из того же села. А этому, Косте, теперь покажите и рай, и ад». Проходя по аду, Коста видел в огне одного христианина, принявшего ислам. Узнал он и некоторых горожан, которые, живя на земле, наслаждались всеми благами жизни, были одержимы гордостью и презирали пост. Наконец, он опять возвратился ко Христу. «Видел ли все это?» — спросил Спаситель. «Да», — ответил Коста. «Вот сейчас ты возвращаешься на землю, еще проживешь 30 лет. Но каждому ты должен рассказывать, что есть Господь, а также и суд, и рай, и ад. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое». После этого ангелы проводили Косту до тела. Там застали они священника, читавшего разрешительную молитву. Коста спросил ангелов: «Что мне делать в теле? Ведь слаще жить там». Но те ответили ему, что он должен исполнить Господне повеление. Душа Косты возвратилась в умершее тело, и он встал на ноги. Немного встряхнулся, чтобы душа вошла во все телесные составы. Священник и народ убежали с кладбища. Коста жив и по сей день. Служил он на постоялом дворе в Битоле и каждому рассказывал о том, что с ним произошло. После этого события Коста даже днем видит звезды. Распознает он и дьявола, рыщущего в сумерках в поисках очередной жертвы. Например, когда 2 людей ссорятся, то более сильного враг подстрекает на гнев и ярость.
0: Дорогие друзья, мы с вами слушали собрание коротеньких историй, притч и рассуждений святителя Николая Сербского о Боге и людях. Читал Александр Андрианов. Продолжение следует.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию рассказы о замечательных людях Валерия Николаевича Лялина. Прозвучит рассказ «Вечер в Иваново» по гости.
2: Лялин Валерий Николаевич. «Вечер в Иваново» по гости. Рассказ путника. Зимой на северо-западе России дни стоят короткие, с воробьиный нос, а ночи длинные, темные и морозные, наводящие тоску и уныние, особенно в лесных деревнях и погостах. Несмотря на то, что в космосе летают спутники и космические корабли, здесь сонное царство. Спит лес, засыпанный снегом, спят реки, покрытые толстым льдом, спят деревеньки по самые окна, погрузившиеся в сугробы.

придорожное дерево, то скачущего в свете фар бестолкового зайца. Машине что-то подозрительно стало стучать. Еще этого в такой морозище не хватало, подумал я. Машина как-то плохо стала тянуть. Наконец, в недрах ее что-то затарахтело, загрохотало, и она остановилась на обочине дороги. Я вышел из машины, и сразу лютый мороз перехватил дыхание и защипал лицо. Итак, я с огорчением подумал, что мне предстоит коротать здесь жуткую морозную ночь, да еще и волки пожалуют. И не было надежды, что в это время кто-нибудь проедет и возьмет меня на буксир. Господи, взмолился я, не погуби создание свое. Как-то надо продержаться до утра, а утром авось кто-нибудь да поедет мимо. У меня в багажнике был топор, которым я нарубил кучу веток и поварил небольшое сухое деревцо. В сторонке от машины при помощи бензина я разжег хороший костер и стоя грелся около него. На пояс я одел патронтаж и повесил за спину ружье на случай волков, которых здесь развелось прорва. Я понял, что машину мне здесь не поправить. По всем признакам полетел коленчатый вал, а это могут сделать только в мастерской в райцентре. Я присел на корточки и шевелил палкой в костре. В мороз огонь особенно прожорлив, только и поспевай подбрасывать в него ветки. Я вспомнил, как на фронте мы зимой ночевали в лесу, соорудив надью. Это два бревна, положенные друг на друга и укрепленные колями. Между бревнами мы пихали сухой мох и сучья. И все это сооружение медленно и ровно горело всю ночь и хорошо обогревало лежащих в повалку солдат. Здесь мне одному надью, конечно, не соорудить. Не хватит сил срубить, а потом ворочить бревна, и поэтому я еще нарубил кучу еловых веток. Стало совсем темно, и за пределами костра совсем ничего не было видно. Так прошло часа два, и пока никаких изменений не предвиделось. От этих хлопот и суеты у костра я почувствовал усталость, да и раненная на фронте нога давала себя знать. А тут еще я услышал отдаленный волчий вой. Не дай бог волки наскочат, в такой мороз от голода они делаются наглые и бесстрашные. Волчий вой слышался громче, и я, преломив стволы, вложил два патрона с картечью. Ведь сейчас у них период волчьих свадеб, и если такая свадебная сфора наскочит на меня, то тут ни костер, ни ружье не помогут. Внезапно я вздрогнул, увидел, как из темноты к костру выскочила крупная черно-белая лайка. Она подошла ко мне и, обнюхав, уставилась в сторону леса, словно ожидая кого-то. Насторожив острые уши, она вглядывалась в темноту. Пока никого не было, но вот послышался кашель и скрип снега под лыжами. На свет вышел старик. Он прищурился на огонь и спросил меня: «Бедуешь здесь?» «Бедую». За спиной у старика виднелось ружье и пара лыж, которые он снял и положил у моих ног. «С машиной что? Крах?» «Надо в мастерскую. Это уже завтра. Сейчас пошли ко мне. Негоже тебе в такое морозище на ночь оставаться. Да еще у нас и волки балуют. А вы, дедушка, как здесь оказались?» «А здесь рядом наша деревушка, Иванов погост. Увидел я на дороге костер и думаю, надо пойти посмотреть, кто там бедует. Как вас, дедушка, звать?»

0: величать. Матвей Иванович. Перед тем, как отправиться с Матвеем Ивановичем, я написал записку и наклеил ее на лобовое стекло машины, чтобы, если кто сможет взять машину на буксир, погудел мне, и я выйду на дорогу с Иванова погоста. «Услышу ли я гудок в деревне?» – спросил я деда. «Как не услышишь? Обязательно услышишь, тут близко». Я встал на лыжи и пошел вслед за стариком. Идти пришлось недолго, и мы вышли на деревенскую улицу, освещенную светом, падающим из окон. Деревенька маленькая, всего-то домов 10-12. Я ее не видел с дороги, потому что она пряталась за лесом. Впереди, все обнюхивая, мотаясь и вправо, и влево, бежала собака. Временами она останавливалась, рычала, и шерсть ее становилась дыбом. «Волчий дух почуяла», — пояснил старик. Наконец собака вбежала во двор, и мы вошли в дом, пройдя через холодные темные сени. Вся изба состояла из одной большой комнаты, на пороге которой сидел самодовольный рыжий кот и вылизывал когтястую лапу. Справа от двери, занимающая треть помещения, стояла большая русская печь со множеством удобных и полезных приспособлений. Тут была и большая топка, прикрытая железной заслонкой, и вмазанный чугунный котел с постоянно горячей водою, и ниши для сушения валенок, и обширные палатии, где могли поместиться и спать в тепле сразу 5 человек. Под стенами избы стояли широкие лавки. Посредине большой скобленный стол с керосиновой лампой. В красном углу красовались хорошего письма иконы и горела лампадка. Рядом на стене была налеплена лубочная картина. По веселой широкой дороге идут пьяненькие грешники с гармошками, бутылками, в обнимку с блудницами. И в конце дороги валятся в отверстие адское пекло. Другая половина картины изображала праведников, сухих постных старцев с котомками и торбами, лезущих на высокую скалистую гору по узкой дорожке прямо в Царствие Небесное. Все в избе было просто, без всяких городских украшательств. Не было на стенах и обоев, которые сейчас любят оклеивать стены деревенские жители на радость клопам и тараканам. Чего здесь на стенах было много, так это старых фотографий в рамочках под стеклом. На них были и молодые солдаты Первой мировой войны с верноподданически выпученными глазами и широкой грудью, украшенные медалями и крестами. Они же или другие уже в буденовках с саблями и ружьями стояли под лозунгом «Смерть мировому капитализму». Были здесь и стахановки с граблями и косами, были голова к голове счастливые новобрачные, были и лежащие во гробах дорогие покойники, были солдаты Великой Отечественной с орденами и медалями на костылях и без них, и много еще всяких других пожелтевших от времени фоток, столь излюбленных деревенскими жителями. За столом сидели и делали уроки мальчик 10 лет и девочка, немного помладше, оба со светлыми льняными волосами и синими, как полевые васильки, глазами. «Это мои внуки, круглые сиротки», — сказал Матвей Иванович. «Уж такой крест возложил на меня Господь, такое давно мне послушание на старости лет кормить их и воспитывать». Мать и отец их разом погибли в автомобильной катастрофе. Так и живем втроем. Есть у нас и хозяйство, корова, поросенок, несколько кур, лошадь, огород. Слава Богу, так и живем, не голодаем. Одно плохо, электричества нет. Сгорел наш трансформатор. А на другой, говорят, денег пока нет. Но ничего, зато меньше искушений. Так бы дети просили телевизор. А от него, как известно, много греха входит в дом. В Писании сказано: «Не всякого вводи в свой дом». А через телевизор в дом, как в проходной двор, валом валят и воры, и блудницы, и чародеи, и проповедники чужой веры, и черти, и дьяволы, и сам сатана. Прости меня, Господи, не к ночи будь помянут, проклятый искуситель. Дедушка, а я стишок знаю про телевизор, сказал Миша. Ну-ка, давай прочитай, Мишенька, мы послушаем. Свет телевизора в каждом окне. Это лампадки зажгли сатане. Ха-ха! Крутой стишок! Прямо не в бровь, а в глаз сатане. Вот недаром в Писании сказано, что устами младенца истина глаголит. Не любо, ой, не любо слышать лукавому такой стишок. Ну ладно, накрывай-ка, Машенька, на стол, ужинать будем, а ты, Вася, поди подбрось сенца корове, овцам и лошади. Маша расставила на стол тарелки, положила ложки, нарезала хлеб, рогатым ухватом поставила на стол чугунок с кашей и кринку молока. Со двора вернулся Вася, и дед всех пригласил к столу. Матвей Иванович прочитал «Отче наш», благословил трапезу, и мы принялись за еду. За столом по православной традиции хозяева соблюдали молчание. После еды было прочитано «Благодарим тебя, Христе Боже наш». Маша тщательно вытерла стол, перемыла посуду. Дедушка тем временем готовился читать вслух что-нибудь из пролога или из алфавитного патерика. Маша подкрутила фитиль в лампе и дала больше света. Дед одел на нос очки, перекрестился и открыл старинную книгу в кожаном переплете с медными застежками. Все приготовились слушать. Дедушка послюнил палец, перевернул страницу, торжественно оглядел слушателей и начал. «Сегодня мы будем читать про святого египетского монаха-пустынника Авву Даниила. Поведал некоторый отец, что Авва Даниил пришел однажды в селение для продажи рукоделия. Молодой человек, житель того же селения, просил войти в дом свой и сотворить молитву о жене его, которая была бесплодна. Старец оказал ему послушание, вошел в дом его и помолился о жене его. По благоволению Божию жена его сделалась беременною. Некоторые чуждые Божьего страха люди начали злоречить, говоря: «Молодой человек не способен к чадорождению. Жена его зачала от Авы Даниила». Дошли эти толки и до старца. Он послал сказать молодому человеку: «Когда жена твоя родит, извести меня». Когда жена родила, муж ее пришел в скит и сказал старцу: «Бог по молитвам твоим даровал нам дитя». Ава сказал ему: «Когда будут крестить дитя, сделай в этот день обед и угощение. Призови меня, сродников и друзей твоих». Молодой человек сделал так. Во время обеда, когда все сидели за столом, старец взял дитя на руки и перед всеми спросил его: «Кто твой отец?» Дитя протянуло руку и показало пальцем на молодого человека, сказала: «Вот отец мой! Дитяти было 12 дней. Все, видевшие это, прославили Бога, а старец встал из-за стола и бежал в скит. «Ой, дедушка, да как же такое может быть? Ведь такие маленькие не говорят и ничего не понимают. Здесь Маша, во всем действует Бог по молитвам своего угодника Авы Даниила, чтобы открылась правда. Бог творец всего существующего и по своему желанию может изменять природы, естество. Чего невозможно человеку, возможно Богу. Ну, дети, помолитесь и ложитесь спать». Не прошло и получаса, как дети, постелив себе, крепко спали на лавках. Матвей Иванович прислушался. «Что это собака надрывается? Наверное, кто-то пришел к нам. Пойду открою». Накинув тулуп, он пошел к воротам. Вскоре он вернулся с соседом, стариком с большой окладистой бородой. Старик, войдя, поздоровался со мною, но, как я заметил, на икону не помолился. «Это мой сосед Яков Петрович, старовер. На наши иконы не молится». «Мы на никонианские иконы не молимся», — проворчал Яков Петрович. «А почему?» — спросил я. «Не по канонам они написаны, поэтому и не молимся на них. Лик уточнен, перстосложение безблагодатное, которое придумал облатынившийся грек Малакса. По закону должно быть, как крестишься, так и благословляешься. Да еще иконы гладкие, потому что ковчег под запрещением еще от Никона Гонителя. Ты, Яков, как думаешь спастись, если не только от наших икон отказываешься, но и причастия не приемлешь? У нас свои благодатные старого письма иконы есть, а причастие как я могу принять, если у нас священников нет? А куда они делись? Да вымерли все со временем, а новых ставить некому было». Матвей Иванович огладил бородку, поглядел на меня и спросил Якова Петровича: «А вот в Евангелии Христос говорит, кто не вкушает моего тела и крови, тот не войдет в Царствие Небесное. Что ты на это скажешь?» «А наш знаменитый начетчик и учитель в старобрячестве Пичугин говорил, что по молитвам нашим и за наше благочестие Господь причащает нас не чувственно, а духовно». Яков Петрович, это у вас свое мудрование в обход Святого Евангелия. Я полагаю, что Пичугин научился этому у талмудистов, которые очень ловко придумали обходить свои же собственные законы. Мне рассказывал один знакомый еврей, что в субботу можно отойти от своего дома только на небольшое расстояние по мерке, указанной в Талмуде. Но что делать, если все же есть необходимость идти дальше, чем указано в Талмуде? И раввины нашли способ, чтобы, не нарушая закона, пройти нужный тебе путь. «Значит, берем зонтик и хлеб и проходим законную мерку. Дальше нельзя, стоп. Бог зорко следит, чтобы не было нарушения субботы. Но мы садимся на корточки, раскрываем над собой зонтик и жуем хлеб. И мы как будто дома, под крышей, и обедаем. И так опять можно пройти еще одну субботнюю мерку, не нарушая закона». «Так вот и вы, Яков Петрович, мудреете со своим духовным причастием. Тебя, Матвей Иванович, не переспоришь, а ведь я к тебе за дрожжами пришел. Моя хозяйка хочет на ночь ставить квашню на хлеб, а дрожжей не оказалось». «А на дворе поднялась метель», — сказал вошедший Матвей Иванович, проводив соседа. Я выглянул во двор, и действительно, снежная круговерть, и ничего не видно. К крыльцу подбежала собака, вся облепленная снегом. Из раскрытой пасти вырвался пар, и она норовила проскочить в дом. «Собакам в дом не полагается», — сказал, закрывая двери, дед. Мы уселись на лавку, и я спросил хозяину: «Тяжело, наверное, вам жить в такой глуши, а мы привыкли. Есть у нас маленькая деревянная церковь, куда по праздникам приезжает священник из райцентра, есть маленькая школа, семилетка, учителя тоже временные, при школе библиотека, муку привозят, хлеб сами печем, пенсию платят. У всех есть огороды, скот, так и живем. Главное, что духом не падаем, живем, спасаемся». «От чего вы спасаетесь, Матвей Иванович?» «А спасаемся, дорогой друг, прежде всего от самих себя. Что есть в нашей душе? Только хаос и больше ничего. Вот отсюда и тоска, беснование, пьянство, драки, ругань. Прежде всего, надо душу свою утихомирить, привести ее в порядок. Но самому это не под силу, надо только с Божьей помощью. Стараемся жить по евангельским заветам Христа. Здесь главная постепенность, потихоньку себя равняй, из воли Божьей не выходи. Таким образом, понемногу душа умиротворится. А когда в душе водворяется мир, тогда все пойдет как по маслу, и жить будет хорошо, и без электричества, и без телевизора, и без прочих изобретений. Сам спасаешься, и других спасай. Показывай путь ко храму Божию, ко Христу. Вот я двух внуков воспитываю. Бог даст, будут достойными людьми». Еще много мы говорили по двое ветра и стук метели в стекла. Наконец Матвей Иванович полез на печку, а я постелил себе на лавке. Утром, когда я проснулся, в залепленном снегом окне синел рассвет. По избе ходил озабоченный хозяин, что-то бормоча себе под нос. «Что случилось?» — спросил я его. «Волки нас ночью навестили. Утащили собаку со двора, а без собаки я как без рук». «Не горюйте, я с оказией пришлю вам волкодава, кавказскую овчарку. У меня в городе есть такая на примете». Вдруг Матвей Иванович насторожился. «Чу, гудят, это с дороги гудят. Дорогу до райцентра расчистили, и кто-то может взять вашу машину на буксир». Мы встали на лыжи и дошли до дороги. Гудел милицейский вездеход. Он зацепил машину тросом. Я распрощался с добрым хозяином, и мы тронулись к райцентру. А через месяц я действительно с одним знакомым, едущим по этой дороге, прислал Матвею Ивановичу обещанную собаку.
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали рассказ «Вечер в Ивановом погосте» из сборника Валерия Николаевича Лялина «Рассказы о замечательных людях».

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. На минувшей неделе председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина приняла участие во встрече председателя Совета Федерации Российской Федерации Валентины Матвиенко и председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальи Качановой с главами регионов России и Беларуси. Представители регионов двух стран рассказали о развитии двустороннего сотрудничества, его достижениях и перспективах. По словам Валентины Матвиенко, встреча с руководителями российских и белорусских регионов традиционно стала одним из центральных событий 13-го форума регионов Беларуси и России и подтверждает востребованность диалога между территориями двух стран. Как пояснила председатель Совета Федерации, на площадке форума в разных форматах уже подписано более 300 документов о сотрудничестве. Людмила Бабушкина отметила, что сотрудничество Свердловской области с Республикой Беларусь имеет давнюю историю и продолжает динамично развиваться. Она пояснила, сегодня белорусские компании заинтересованы в том, чтобы стать резидентами свободной экономической зоны «Титановая долина», участников которой мы на 10 лет освобождаем от всех налогов. Если говорить о товарообороте, то мы закупаем 400-тонные белазы для наших горнодобывающих предприятий. Жители региона ценят одежду белорусских производителей и их очень качественные продукты питания. Приведу еще один пример. Предприятие «Пневмостроймашина» создало совместное предприятие с «БелАЗом» и поставляет гидравлическое оборудование для этих огромных машин, сказала Людмила Бабушкина. И такое сотрудничество помогает нам добиваться результатов и Республики Беларусь, и результатов нашей страны и нашего региона. Регионы выступают настоящими локомотивами союзной интеграции. За прошлый год товарооборот вырос почти на 3%, а более 60% привлеченных Беларусью инвестиций приходится на российских инвесторов. Важным шагом стало создание общего торгового знака «Товар союзного государства», который присваивает продукции с не менее чем 50% комплектующих из России и Беларуси. В ходе встречи представители регионов рассказали о реализуемых проектах и мерах поддержки сотрудничества. Они отметили, что взаимодействие развивается от промышленной кооперации и торговли до научных, образовательных и гуманитарных инициатив. Белорусские предприятия открывают площадки в российских регионах, российские компании размещают производство в Беларуси. Отметим, межпарламентское сотрудничество между Свердловской областью и Республикой Беларусь последовательно развивается с 2014 года. За это время Законодательное собрание Свердловской области заключило соглашение о сотрудничестве с народными советами всех регионов Беларуси. Депутаты содействуют развитию партнерства в торгово-экономической, промышленной, образовательной и научных сферах. Вы слушаете новости. Проект православной службы милосердия в Екатеринбурге направлен на развитие добровольческой помощи тяжело больным подопечным. Новый проект под названием «Идем туда, где ждем 2.0» получил поддержку в виде субсидий от Министерства здравоохранения Свердловской области. Это продолжение аналогичного проекта, реализованного в прошлом году, в результате которого помощь и поддержку получили более 2000 пациентов в трех медицинских учреждениях: городской больнице номер 36 травматологическая, Свердловском областном онкологическом диспансере и паллиативном отделении Центральной городской больницы номер 2 имени Миславского. Настоящий проект предполагает оказание помощи в уходе, социально-психологическую и духовную поддержку, кормление и сопровождение во время прогулок на более отдаленной от больницы территории. Кроме указанных выше медицинских учреждений, в проект попадают и два областных учреждения: паллиативное отделение Среднеуральской и Верхнепышминской городской больницы и неврологическое отделение Ревдинской городской больницы. Руководитель отдела милосердия Татьяна Ананина рассказала, что на первом этапе для добровольцев будут проводить теоретические и практические семинары, где их будут готовить к оказанию духовно-психологической поддержки тяжело больным людям. Ведь часто бывает так, что человек хотел бы помочь тяжело больным и одиноким подопечным, сочувствует им, но из-за нехватки навыков не решается приступить к делу, говорит она. А после обучения добровольцы под кураторством координатора начнут выходить в больницы. Также Татьяна Ананина пояснила, что контракт подопечного с добровольцем обычно происходит тогда, когда последний выполняет несложные манипуляции по уходу, откликается на насущные просьбы пациентов. В ходе такого взаимодействия уже можно поддержать людей добрым словом и символическими подарками, записать имена желающих на поминовение в храме, пригласить священника в палату. Нам также очень важно, чтобы добровольческое больничное служение в Екатеринбурге и области развивалось и привлекало больше добрых и неравнодушных уральцев к делам милосердия. В качестве наставников новых добровольцев выступят сестры милосердия, которые уже имеют большой опыт служения тяжело больным людям. А в качестве особого гостя, уже знакомая многим уральцам Фредерика де Граф, приезжавшая в Екатеринбург и делившаяся с сестрами милосердия своим опытом поддержки тяжелобольных и умирающих. К реализации проекта приглашают всех заинтересованных добровольцев. По всем вопросам можно обращаться к диспетчеру православной службы милосердия в Екатеринбурге по телефону 200-07-04. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, я приглашаю вас в культурно-просветительский центр «Царский» на концерт «Сказочные повествования». Перед началом сегодняшней программы я встретился с участницей сегодняшнего концерта, замечательной и талантливой альтисткой Ульяной Муратовой, узнал подробности и с большим удовольствием хочу поделиться с вами, дорогие друзья. Ульяна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здесь, в культурно-просветительском центре «Царский», очередной музыкальный подарок для нас, для слушателей, сегодняшний концерт. И я попрошу, чтобы вы нам рассказали о концерте, о его прекрасном названии и как проходила подготовка.
1: Да, с удовольствием вам расскажу про наш концерт. Сегодня мы будем играть в интересном составе с Натальей Кузьминой, это прекрасная пианистка, и Михаилом Моревым. Это прекрасный кларнетист. Оба они являются доцентами Уральской государственной консерватории имени Глинки и преподают также в Уральской специальной музыкальной школе. Мне посчастливилось с ними начать сотрудничать в прошлом году. Они позвали меня как альтиста для состава трио. Мы нашли очень интересную музыку и с тех пор полюбили друг друга и стали вместе выступать. И сегодняшний концерт — это, можно сказать, такая изюминка нашего репертуара. По той причине, что в нем собрались очень интересные произведения, посвященные именно сказочной тематике разных композиторов эпохи романтизма. Мы сегодня представим произведения Годе, Рейнике, Шумана. И у всех у них так или иначе название связано со сказочной тематикой. Вообще идея такого концерта, связанного со сказками, она появилась у Натальи, поскольку она, кроме того, что пианистка, она еще и очень эрудированный теоретик. Она очень интересно рассказывает и сама ведет концерты, и наши в том числе. Собрала такой интересный репертуар, в котором можно показать и красивые краски тембра кларнета, и показать интересную сторону альтового звучания, потому что, например, в том произведении, которое я буду исполнять, есть подвижная пьеса под названием «Ярмарка», и вообще для альта очень редко пишется что-то очень веселое, такое радостное и легкое. Вот. А здесь прям такая чудесная тема. Мы впервые эту программу, этот концерт исполнили в пасхальные дни, и настолько она понравилась публике, что мы решили ее повторить. И вот, когда появилась возможность выступить в центре «Царский», мы воспользовались этой радостью, которую нам предоставили организаторы зала.
0: Название «Сказочные повествования» сразу нас в душе как-то готовит к чему-то такому спокойному, тихому, умиротворенному, ну, прекрасному, может быть. Даже мы как-то немножко погружаемся в детство. Хочу спросить у вас, бывают ли у вас такие моменты в жизни, когда вот навевает что-то из детства?
1: Ну, конечно, бывает. Бывает, когда вспоминаешь свои детские впечатления, радость от каких-то первых открытий. Ну, сказки — это вообще моя любимая тема. Я и своим детям очень долго, и даже до сих пор, хотя им уже они в средней школе учатся, с удовольствием читаю сказки разных народов. Мне кажется, что сказки — это вообще такая интересная форма, в которой как зерно закладывается какой-то глубокий большой смысл, который можно раскладывать и раскручивать потом всю жизнь.
0: Сказка сразу, мы как-то воспринимаем это для детей, да, вот это слово. Сказка — это про детство. Но мне кажется, вот нам, взрослым, иногда надо, наверное, вспоминать свое детство и вообще как-то обращаться к теме сказки, к теме прекрасного, потому что, наверное, вспоминая детство, у каждого оно счастливое. В той или иной мере у каждого какое-то свое счастье. И вот так важно окунуться в это детство, когда ты уже находишься в зрелом возрасте, в преклонном возрасте. Наверное, это прекрасно. Как вы считаете?
1: Я считаю, безусловно, что взрослые тоже очень нуждаются в сказке, в волшебстве. Вообще, мне кажется, что сказка, фантазия, то, что связано с каким-то волшебством, оно вообще для всех людей любых возрастов. По той причине, что это не только отсутствие критического, да, мышления, которое у нас в детстве не так обостренно развито, и мы воспринимаем все больше душой, сердцем, эмоциями. А это возможность немножко отодвинуть назад свой анализ происходящего и вот для взрослых людей сердцем погрузиться в то, что ты чувствуешь, воспринимаешь, слышишь, ощущаешь, и по-новому открыть, возможно, знакомые смыслы. То есть отодвинуть вот нашу разумную, как сказать, практическую сторону немножко на задний план и открыть свое сердце новым смыслом, новому осмыслению происходящих событий в своей собственной жизни. Просто, может быть, взглянуть на природу через фабулу, призму сказки и увидеть, что как это красиво. Это путь к восхищению, к какому-то какому-то наполнению внутреннему. И, конечно, это нужно и в преклонном возрасте, и в зрелом, и в юношеском, как бы дети не стеснялись своей заинтересованности в сказках, ну и, конечно, в детстве. То есть это такой жанр, который может сопровождать человека всю жизнь, и он нам необходим, я считаю.
0: Ульяна, скажите, пожалуйста, вы очень часто участвуете в разных музыкальных проектах на разных площадках нашего города. Что в перспективе? Какие планы творческие? Поделитесь с нами, пожалуйста.
1: Планы творческие? Ну, даже пока не знаю, как сказать, потому что сейчас вот все силы и внимание сосредоточено на том, чтобы закрыть как раз вот этот концертный сезон. И сегодня, ну вот конкретно в моей практике, получается, последний концерт заключительный. И потом лето на то, чтобы составить планы, взвесить, обратиться внутрь себя, понять, о чем я хочу, что бы хотелось сыграть. Конечно, мы будем играть трио, это уже точно, с Натальей, с Михаилом. Вот очень хотим следующей весной сделать концерт полностью, который будет зависеть от наших желаний, а не от предпочтений организаторов, еще кого-то, потому что иногда бывает нужно под тематику консерватории составлять концерты, и хочется поиграть вот что-то такое свое. И мы решили выделить лето на этот, на эту задачу, чтобы понять, что мы хотим сыграть. Но кроме того, конечно, у нас планируются и концерты, которые связаны с праздниками, то есть это будет Покров, это будет Рождество. И я думаю, что обязательно будут какие-то детские песни, потому что я не только на альте играю, еще как дирижер детского хора выступаем. С народным хором тоже будем готовить репертуар, который при храме Иоанна Предтечи на Репино. Вот. Очень хочется больше песен взять в репертуар. А насчет классических концертов, мне хочется поиграть что-то из романтики, и очень хочется раскрыть для слушателей, ну это одна из идей, русскую музыку. А у нас есть прекрасная соната Василенко для альта, которую мало кто знает и редко кто слышал, но она просто чудесная музыка, я считаю, такая редко звучащая, которую нужно в массы продвигать. Ну вот что-то такое. Мне больше ближе романтическая музыка, потому что что-то сложное из 20 века, такое изломанное, интеллектуальное. Его интересно исполнять, интересно учить, но слушателю это не всегда откликается, особенно в такое непростое время, когда хочется какой-то теплоты. Поэтому думаю уделить больше внимания в следующем году концертному романтическому репертуару.
0: Ульяна, я благодарю вас за это небольшое интервью перед сегодняшним концертом. Хочу от всего сердца пожелать вам крепкого здравия, творческого вдохновения, чтобы все ваши задумки, планы были реализованы. Спасибо большое за ваш труд, за ваш талант.
1: И вам тоже спасибо большое нашим слушателям. Желаю отличных дней летних. Впереди еще царские дни. Обязательно, кто может посетить наш славный город Екатеринбург, поучаствовать в крестном ходу. Желаю всем помощи Божией в их трудах. Кто еще в отпуск не уходит на лето, чтобы крепости сил хватило на все труды, на все заботы, хорошего настроения. Ну и, конечно, как-то с надеждой и верой и светлым взглядом смотреть в будущее.
0: Спасибо вам большое.

Я думаю, что это не настоящее прощение. Я думаю, что это вот эта попытка отомстить, только такая завуалированная. Поэтому

0: имеет право на прощение. Вот что бы он ни сотворил. И Господь нам показывает это. Он показывает своим примером. Когда его самого вели на крестную смерть, он говорил: «Прости ему, прости им, они не ведают, что творят». Он, хотя у него были все основания для того, чтобы и обозлиться, и попытаться легион ангелов призвать, чтобы там за него это отомстили, но они не ведают, что творят. Очень часто такие вещи происходят, потому что человек не понимает, что делает. Я из своего опыта житейского и пасторского могу сказать, что не встречал, вот может быть такое существует, но я не встречал ситуации, когда человек делал зло просто так, просто потому, что ему нравилось. Я в кино такое видел. И там вот эти записные злодеи, которые вот упиваются тем, что они делают гадости, я думаю, что это все-таки персонажи вымышленные или какие-нибудь собирательные. Потому что то, с чем сталкивался я, это когда человек делает какую-то гадость, он искренне считает, что он тем самым восстанавливает справедливость вот так, как он ее понимает.
1: Если только он не умалишенный.
0: Ну, если умалишенный, там тоже, может быть, какие-то есть свое какое-то видение, но так или иначе, даже будучи умалишенным, живя в своем мире, он творит, как ему кажется, справедливость. Я так думаю.
1: Да, это конечно.
0: И поэтому получается, что я вижу справедливость по-своему, другой человек видит ее по-своему, мы сталкиваемся с ним лбами, каждый из нас борясь за справедливость. И каждый из нас считает, что именно на нашей стороне должен быть Бог. Потому что, ну, посмотрите, ну, сами посудите. Ну, как можно это сделать? Нет, есть вещи, конечно, вопиющие, когда, ну, здравый смысл пасует. Но мы-то знаем, что Господь прощает и в этих случаях. Что единственный грех, который Господь не прощает, это грех нераскаянный. То есть тот, которому человек не хочет покаяться.
1: Как Петр только покаялся, а Иуды нет.
0: Да. А Иуда, кстати, про Иуду есть такое предание о том, что Господь трижды ломал ветку, на которую он забрасывал свою веревку, чтобы повеситься. Трижды он давал ему возможность остановиться.
1: Ничего себе.
0: Но тот упорствовал, да.
1: Простите, я еще один вопрос задам, который, вот смотрите, мы обращаемся к Господу и просим его: помилуй, прости, остави нам грехи наши, так далее. Молитвы мы можем по этому поводу привести много. Мы просим прощения у Господа. А что делать, когда человек не просит прощения? Не только, я понимаю, что у Господа, но вот, и, например, когда мы просим прощения у человека, которому мы принесли боль. И мы можем ведь на самом деле просить прощения. И, в общем, если мы это делаем искренне, то, наверное, в общем, можем и получить его. А что делать, когда человек не просит прощения? То есть, когда он упорен в своем убеждении?
0: Ну, я думаю, что если вот строго подходить к тем словам, которые оставил нам, к тем заповедям, которые оставил нам Господь, то мы должны простить вне зависимости от того, просит у нас прощения или нет. Потому что то, что человек не осознал свое деяние как грех против нас, Господь на этот счет очень хорошо сказал про то, что если человек не обидел тебя, он сказал, если человек согрешил против тебя, сначала выговори ему наедине, потом при свидетелях, а потом при церкви. И только после этого будет тебе как язычник и мытарь, при том, что некоторые святые отцы про вот это язычник и мытарь тоже говорили. Это не означает, что, значит, отвернулся к нему спиной, все, я тебя знать не знаю, это язычник и мытарь. Просто более снисходительно к ним относиться, потому что они бедные, не понимают, что творят, вот, и дай им Господь вразумление.
1: Тогда еще один вопрос. Знаете, вот у нас принято воспринимать анафему как полный отказ церкви в благодати человеку. То есть вот поясните, пожалуйста, насколько это заблуждение распространено?
0: Нет, конечно, это совсем не так. Анафема – это просто

0: утверждение церкви того факта, что то верование, которому следует человек, оно не соответствует верованию церкви. Да. То есть это не означает, что я с тобой общаться не буду. Это, знаете, ко мне как-то приходил, у меня был такой сосед, который очень такой въедливый был, он уже Царствие Небесное умер, но очень часто он приходил и начинал, значит, со мной всякие такие, как ему казалось, благочестивые беседы. А суть сводилась к следующему. А как церковь может себе позволить молиться за? И начинает перечислять тех, кто, как ему кажется, за кого молиться нельзя. Угу. И вы знаете, вот мне странно постановка вопроса, но я потом понял, что речь идет вот о чем. Почему-то есть такое мнение, убеждение, ну не убеждение, а, скажем, такой взгляд, что если церковь за кого-то молится, то непременно это поддерживает, как бы церковь поддерживает образ мысли, образ действий этого человека. В общем, молитва – это такое, ну почти благословение на то, что он делает. Если я за тебя молюсь, это означает, я с тобой полностью согласен, и я хочу своей молитвой поддержать тебя и подбодрить и так далее. Вот ничего подобного, потому что когда мы молимся о человеке, который заблуждается, мы же молимся о том, чтобы Господь вразумил либо его, если заблуждается он, либо, понимая, что я, ну, мягко говоря, не безгрешен и не всеведущ, я могу заблуждаться, значит, вразуми меня, Господи, потому что я тоже могу не понимать чего-то. В любом случае, пусть между нами будет мир, потому что, когда заблуждение вскрывается, и человек кается, и с этого заблуждения уходит, то тогда мир воцаряется. Собственно, вот об этом мы и молимся. Поэтому, когда, например, мы молимся за человека, которого образ действия нам, мягко говоря, не симпатичен, это вовсе не означает, что мы его одобряем и поддерживаем. Это означает, что, Господи, вразуми, вразуми.
1: Это же была известная история про то, что кто больше всего нуждается в молитве, там, Нерон, да. Или там Троян. Ну, это известная история про то, что...
2: Делать мыло из благородных масел. Вот как раз-таки, чем я и занимаюсь. Я разгадала секрет, много информации собрала, как пользоваться мыльным калькулятором. Научилась им пользоваться. Собственно, сейчас я обучаю уже людей. По мыльному калькулятору можно рассчитать, чтобы мыло у нас получилось с идеальным составом. Оно не сушило кожу. Чтобы оно выполняло свой самый главный, получается, чтобы оно очищало, чтобы оно было пенообразовательным. И много-много таких различных, чтобы оно долго не портилось. И я использую такие масла, как миндальное масло, масло виноградной косточки, оливковое масло. Делаю мыло чисто как кастильское, только больше со своими травами и так далее.
3: Не забегаем наперед, еще будут вопросы по технологии. А как все-таки увеличение переросло в дело жизни? И когда пришло понимание, что сарафанное радио среди друзей – это уже полноценный бизнес?
2: Увлечение, оно и до сих пор увлечение. Для меня, наверное, бизнес – это уже второстепенное.
3: Любимое дело.
2: Я думаю, как вы поняли, да, я человек, который вообще невозможно сидеть на месте. Я всегда стараюсь где-то обучиться, что-то новое прихватить. И при этом занимаюсь всегда любимым делом. Я честно жду своего времени, чтобы заняться мыловарением, потому что это долгий процесс. Оно делается, бывает, быстро горячим способом. А есть любимый мой способ – холодный. Это вызревание. Мыло некоторое вызревание. Год и более, и я с нетерпением этого жду. Ну а, собственно, что касается первых вот клиентов, мы не договорили, получается, да, сарафанное.

0: Точно не ответите, как мы что всыпаем воду в щелочь или щелочь в воду, то мы дальше не едем учиться. Для меня это очень серьезно.
1: Как вам удается совмещать творческую часть, вот сбор трав, варку мыла, с рутиной предпринимательства, учет, налоги, продажа?
0: Ну, тоже вот все вот случается, во славу Божию, и также я познакомилась с нашими юристами, наши также местные девочки, они сначала приходили к нам на мастер-классы и, соответственно, начали нам помогать. Вот все, что я даже время туда не могу тратить, они делают за меня эту рутину. Как раз-таки все страшные слова для меня.
2: Мы вкратце напомним о том, что не касается екатеринбургского периода владыки Мелхиседека. И начнем сначала. Будущий архиерей Миру Василий Михайлович Лебедев родился в 1927 году в деревне Новочеркасово Сатурского района Московской области в верующей христианской семье. Отец и дед Василия занимались самым, что на есть, евангельским ремеслом. Они были плотниками. И по евангельски они были верны Христу, не отступили от Него.
3: В церковь ходят, Богу молятся, колхоз не вступили. Как результат непосильный налог, бедность, голод. Из 11 детей от голода и болезни умирает половина. А красные мытари за неимением чем поживиться в нищей избе и горшок каши из печи выносят. Семья ходит в храм в честь казанской иконы Божией Матери в селе Шейна. Это 1,5 километра. Василий Лебедев поет и читает на клиросе и помогает в алтаре протоиерею Николаю Осипову, будущему священномученику. Василию будет 10 лет, когда храм закроют, а батюшку арестуют и расстреляют на Будовском полигоне. Казалось бы, эти и многие другие события и обстоятельства могли напугать человека, находящегося в возрасте выбора жизненного пути, и заставить отойти от гонимой церкви. Мы с вами знаем, что вышло совсем иначе, и что Господь эту инаковость благословит и все управит. И если начальные классы Вася Лебедев, которому не в чем было порой ходить в школу, окончил только в 14 годах, то в 1950 году 23-летний Василий Михайлович Лебедев успешно по первому разряду завершил обучение в Московском

0: Мы приглашаем к микрофону настоятеля храма святителя Спиридона Тимофунского, протоиерея Георгия Скалы.
1: Скажите, кажется, вот евангелист самый молодой наш, да, он говорит, что я думаю, что всему миру не вместить пишемых книг о Христе, ведь он общался с Христом всего 3 года. И я тоже общался с Владыкой немногим больше этого, но мне этого времени хватило, чтобы поменять жизнь в совершенно другую сторону, как и святым апостолам. Ну, а Владыка Мелхиседек, так как он действительно по своему сану и по своему служению есть тот самый истинный апостол, а вот как отец Николай сказал, Владюк, он говорит, что бы было, если бы тогда не пришли приглашения в лавру Почаевскую. Как бы жизнь стала? Возможно, нас не было бы уже. Я, отец Николай, и всем вам скажу, что меня бы точно не было, если бы я не встретился с Владыкой Мелхиседеком. Если бы он меня там в хоре тогда не увидел, если бы я не встретил таких замечательных людей, как вы, дорогие отцы, как мой друг, отец Дмитрий, протодиакон наш, затем познакомился со всем клиром Иоанно-Пречательского собора. И, ну, знаете, так вот, из подземелья, из какого-нибудь там глубокого колодца попасть на небо, это практически то же самое было. Потому что та жизнь, которую я жил до этого, это была совсем другая жизнь. Хотя, в общем-то, у меня достаточно приличное было детство. Но юность это 80-е, это начало 90-х, это Ромаш. Не пугать никого не буду. Но скажу одно, что те люди, которые жили тогда со мной, они уже все равно на кладбище, так сказать, они почивают, весело улыбаются с памятником, и только я один улыбаюсь вам вот с молитвами нашего Владыки Мелхиседека. А люди действительно, как апостол говорит, да, если сейчас вот всех нас свидетелей мы собрали здесь, и дать волю, как вот Сергей Викторович, да, то вы будете, ну, мир не вместит, понимаете, там не то, что вечер, не то, что мы до января месяца, уже до главного праздника, мы весь год будем здесь сидеть и слушать, и ни разу не повторимся. Ни разу не повторимся, потому что здесь мы столько чудес о нем знаем. Мы столько знаем о нем, эти вехи, понимаете, которые, как отец Петр сказал, они в сердце остались. Может быть, время прошло уже все, но это означает, что их еще надо на большее число умножать, потому что они еще больше и больше, значительнее. С возраста, там, с высоты лет, снежны лет, там, уже с немощи со своей, смотришь на свою молодость, думаешь, как тебе повезло, брат, как тебе повезло, потому что ты был рядом со святым. И напоследок скажу, я вот ощущаю, например, до сих пор его участие в моей жизни. И когда мы последний раз были в понедельник прошлый на его могиле, это было такое тепло, это была такая радость обнять его внука, поклониться его дочке, посидеть за одним столом с его семьей, с теми, кто остался, и побыть вот на этой могиле своего духовного отца, это дорого стоит. Я каждому из вас искренне желаю в жизни вот такого поворота, чтобы обязательно встретить Божьего человека, который все изменит в вашей жизни раз и навсегда.
2: Настоятель прихода святого преподобного Серафима Саровского города Екатеринбурга архимандрит Гермоген Еремеев.
3: Если начать вспоминать все то время и все те годы, которые были связаны с Владыкой, то мне одному нужно 2 вечера памяти. Но я постараюсь вас не утомить,

а быть предельно краток и расскажу только те фрагменты из нашей общей жизни, которые мне наиболее запомнились. Я приехал вообще в Екатеринбург в 1985 году, в январе месяце. Я поступил в хор оперного театра и тут же пришел петь в кафедральный собор правый архиерейский хор. И вот с того момента они познакомились с Владыкой Мелхиседеком, потому что, кроме того, что я пел, я еще и читал, поскольку в церкви я с детства. И всегда, когда я заходил в алтарь благословить своего Владыки, там прочесть апостол, надевали на меня стихарь, я в стихаре уже давно, тоже ходил с самого детства практически, то Владыка всегда говорил: «Георгий, певец, благословляй». Обязательно добавлял, и он не ошибся. Так и случилось. Потом я уехал в Германию, военный ансамбль «Песни и пляски», там был уже солистом, ведущим солистом этого ансамбля. Но так мне надоела сцена, если бы вы знали, потому что нельзя изнурять концертами никакого исполнителя. Концерты были каждый день, через день. Неважно, какое у тебя настроение, можешь ты петь, не можешь ты петь, можешь ты улыбаться, не можешь улыбаться. Ты должен выходить, улыбаться и делать вот эти реверансы для публики. И это мне ужасно утомило за 2 года. Я понял, что это не мое, мне нужно возвращаться в церковь, туда, откуда я пришел, вообще случайно оказался на сцене. И когда я приехал в кафедральный собор, уже вернулся в Екатеринбург, то меня должны были... по договоренности с отцом Виктором Ахониным, меня должны были рукоположить для Первоуральского храма Петра и Павла. Но после первой службы, вот протодиакон Игорь, я не знаю, он будет сегодня выступать или нет, он вообще один из главных бенефициаров, потому что он соборный протодиакон, как раз с этого, раньше всех нас он пришел в 1989 году. Вот, и он всех нас за шкирку водил вокруг престола, так очень жестко, значит, помогал нам всем прикладываться, целовать углы престола, да, и как бы мы все прошли через его руки, в общем-то. И он потом стал моим самым близким другом на долгие-долгие годы. И он служил первым протодиаконом, а я вторым. Потом присоединился к нам через год отец Дмитрий, потом уже отец Георгий Скала. Вот такая была иерархия. Ну что сказать, если очень коротко, это великий молитвенник, это очень церковный человек, это великий службист, это если совсем кратко сказать, это очень добрый человек, который ревностно относился к своему самому главному делу своей жизни, к службе Богу. Этот человек мог быть... жестким, ранимым, трогательным. Он ценил церковную службу, он ценил церковное пение. Он особое внимание обращал на церковное чтение. У нас была замечательная псаломщица Тамара Григорьевна. Она очень хорошо читала. И когда она подходила на помазание Владыке, то он говорил: «За одно чтение только спасешься». Она произносила четко слова. Вот. Один расскажу об одном чуде, которое произошло. У Владыки была трофическая язва, которая практически не зарастала, не заживала. Она всегда, что-то из нее сочилось, какая-то сухлевица, все. И бесконечно ему приходилось перевязывать эту ногу. Мы поехали в Верхотурье, тогда уже были современные препараты, такой пантенол, значит, я ему сбрызгивал пантенолом и делал перевязку. И мы поехали в Меркушино. Гробница святого праведного Симеона. Ну, помолились там у Меркушина, он поругал Тихона за то, что он разрушил эту гробницу и перенес ее, значит, часть перенес в новый храм Симеона Верхотурского на обратную церковь, а он взял фрагменты оттуда из Меркушина. Зачем это он сделал и так далее? В общем, посетовал на Тихона, что он еще отпилил иконы невьянские, сделав из них дьяконские двери, значит, вот так, трапециевидное. Ну и все, на этом дело закончилось. Мы приехали в женский монастырь, там Владыка ночевал, матушка Василиса была еще. И я начал, я говорю: «Владыка, надо сделать перевязку». «Да, пора». Я открываю эту повязку, а рана затянулась. А в начале 91-го года, меня рукоположили в 90-м году Владыка,
Значит, я тоже не знал, как это сделать. И я встал, чтобы кадить кадила прямо посередине Евангелия, на входе, на всеношном вене. Значит, стоит протодиакон с Евангелием, владыка стоит сзади меня на кафедре. Мне нужно было сделать вот так. Но я же эгоцентрист, я же главный, понимаете, если я вышел, то я главный. Я хожу кадилу, значит, прямо Евангелие, а сзади меня оказался архиерей. И в этот момент я чувствую удар текилии вот такой мощный. Мне по голове, так что у меня все воском здесь залит. Я ужасно обиделся, я даже заплакал, честно сказать. Я даже не думал, что я такой ранимый. Владыка это все, значит, дело увидел, что я, значит, обиделся. Служба закончилась. Это дело было на Всеношной. Значит, вдруг Николай Алексеевич бежит за мной. Тебя владыка зовет. Я думаю, господи, что сейчас, наверное, что будет ругать за то, что я неправильно там сделал вот это действие. Я еще весь трепет, мне 25 лет всего-навсего будет тогда. Это сейчас бы меня ничем уже не смутить, даже дубиной. Тогда всем сделать небольшой сюрприз, заключается в той святыне, которая находится вот в этой коробочке у меня. Это крест владыки Мелхиседека, который мне подарила его дочь Ольга Васильевна. Когда они приехали в Екатеринбург с отцом Александром Ганабой, Царствие Небесное, со своим супругом. И вот мне преподнесли в память этот крест. Но еще бы я хотел вспомнить то, как мы встретились с отцом Романом Матюшиным, который был, как сказал владыка Мелхиседек, современным псалмопевцем. И тогда мы все слушали бесконечно стихи отца Романа, его песнопение, его тихий голос, благодатные и проникновенные стихи духовные. И владыка Мелхиседек принял самое действенное и активное участие в издании нескольких пластинок с песнопением иеромонаха Романа. И когда мы встретились, то я спросил у отца Романа, я бы очень хотел одно из и два ваших произведений петь. Пожалуйста, батюшка, с вашим голосом. Я ведь не певец, я больше шепчу свои стихи. Но он шептал так, что его слышала вся Россия. И вот я сегодня в заключении своего выступления хотел бы для вас исполнить два песнопения иеромонаха Романа, которого очень любил владыка Мелхиседек. Это «Белые церкви» и «Колокольный звон» в сопровождении квартета «Урал» и хора семинаристов, девушек, художественной поэтики квартета Михаил Уляшкин.

0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Петр Провадкин.
0: Представьтесь.
1: Я из Екатеринбургской духовной семинарии, учусь на втором курсе.
0: Вы сегодня пришли на вечер памяти владыки Мелхиседека. Что вас поразило? Вот уже заканчивается марафон воспоминаний 2,5 часа. Когда я пришла, очень хотелось сделать репортаж, но теперь я понимаю, что будет 2 репортажа, потому что каждый отзыв, каждое выступление, оно очень ценно для Мелхиседека, для правящего Мелхиседека, ныне почившего, Царствия Небесное. Ваши впечатления и что вас тронуло?
1: Меня поразило то, сколько людей сегодня собралось на этот вечер, потому что здесь не только его духовные чада, но и просто люди, которые знали его, и, может, которым была интересна история пастыря, который когда-то был на Екатеринбургской земле и внес очень большой вклад. Вот. Еще меня поразила продолжительность этого вечера, потому что я думал, что мы здесь посидим 1-1.5 часа.
0: Вот. Ну, 2,5.
1: Да, 2,5 часа, и я немножко удивлен этим, вот, и очень рад, что мы умеем хранить память и передаем это. Вот, и я вижу со стороны, как ребята в этом заинтересованы, вот, поэтому это очень хорошо, и мне кажется, что такие вечера – это большой какой-то плюс, вот.
0: А есть выступление, которое вот вас особо поразило?
1: Ну, мне понравилось выступление отца Гермогена. Вот, он рассказывал так очень харизматично и зацепило прям. И я слушал, вот. И песни, которые он пел, мне тоже очень понравились.
0: Что пожелаем всем батюшкам, клиру, миру, вам в том числе? Наверное, сохранять память, быть людьми, которые ее передают поколениям. Потому что я сама родилась даже тогда, когда владыка Мелхиседек уже не правил, его перевели в другую епархию, и это был митрополит Викентий. Но видя его снимки, его, как он давал интервью, как он благословлял, это видно, что был подвижник веры, при котором, кстати, состоялся первый царский крестный ход. Тогда еще, когда святые царственные страстотерцы не были канонизированы в реке святых. Вот такая вам информация тоже для общего развития.
1: Да, спасибо. Ну, пожелать я, наверное, хотел нам, как семинаристам, брать пример с этого пастыря, вот, и священникам продолжать его дело, наверное, вот, нести свет Христов в мир, вот, и быть добрыми, любящими Бога людьми.
0: Дорогие друзья, в эфире прозвучала программа, а именно 2-я часть, которая посвящена вечеру памяти архиепископа Мелхиседека Лебедева. В завершении передачи прозвучит архипастырское благословение от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
2: Господи, благослови, пожалуйста, эту программу, которая расскажет о самых сокровенных и самых дорогих для нас событиях из жизни больших и маленьких приходов нашей епархии, нашей митрополии, нашей Русской Православной Церкви. Слушайте с любовью и подражайте этим людям, которые трудятся на приходах.
0: В эфире прозвучала радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах Православного радио «Воскресение».
3: 17:00.
4: Новости.
5: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 1 июля в праздник иконы Божьей Матери Боголюбской митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений совершил праздничную божественную литургию в одноименном женском монастыре села Сарсы II Красноуфимского района. Отметим, Уральская обитель в честь Боголюбской иконы Пресвятой Богородицы была основана в 1896 году по благословению святителя Феофана Затворника Вышинского архимандритом Зосимой Рашиным. В ходе большевистских гонений монастырь был уничтожен. После многолетнего запустения первая божественная литургия была здесь совершена в 2008 году, а 1 июля 2014 года возобновилась и сама обитель. По благословению правящего архиерея митрополита Кирилла, ныне главы Татарстанской митрополии, здесь была создана монашеская община. 22 октября 2015 года решением Священного Синода Русской Православной Церкви монашеская община получила статус Сарсинского Боголюбского женского монастыря. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения в минувшую пятницу 182 воспитанника воскресной школы Екатеринбурга, Первоуральской, Верхневинской и Кунгурки в сопровождении 20 воспитателей и вожатых прибыли в СССР для участия в православной смене летнего оздоровительного лагеря «Бригантина». Православная летняя смена проводится здесь уже второй раз. Как сообщили в отделе религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии, участниками смены стали дети из более 20 приходов Екатеринбурга, включая Новотихвинский монастырь, Иоанно-Претеченский собор, храмы в честь всех святых во имя великого князя Владимира и праведного Симеона Верхотурского. Организаторы посвятили смену теме семейных ценностей, и завершится она празднованием Дня святых благоверных князей Петра и Февронии. По традиции программа смены включает богослужение, интеллектуальные игры, беседы со священниками, чтение и смысловой разбор Евангелия. По словам руководителей епархиального отдела религиозного образования и катехизации иерея Василия Равлика, в проекте принимают активное участие члены педагогического отряда, созданного по благословению главы Екатеринбургской митрополии осенью 2025 года. Подготовка ребят велась в течение всего учебного года. С сентября по май участники педагогического отряда, православная молодежь, студенты и прихожане различных храмов проходили теоретическую подготовку. Занятия с педагогами, психологами и священниками проводили в церкви во имя Святой Мироносицы, равноапостольной Марии Магдалины, где ребята постигали священное писание в рамках патриаршей программы по изучению Библии. В оргкомитете отметили, что ключевая задача смены – создать для православных детей комфортные условия отдыха в период летних каникул, а также дать им возможность находиться в привычной вероучительной среде. Особое внимание в программе уделили духовной составляющей. В течение смены планируется совершить две божественные литургии по воскресным дням. Для детей подготовили специальные молитвословы с логотипом смены, включающие утренние и вечерние молитвы, правила ко святому причащению, а также тексты антифонов, чтобы ребята могли участвовать в богослужении совместным пением. Хоровым пением с детьми будут заниматься представители Регенского отделения Екатеринбургской духовной семинарии. Также к смене присоединится специалист по сценической деятельности, который поможет ребятам реализовать творческий потенциал. В прошлом году лагерь «Бригантина» уже принимал православную смену, и по отзывам участников опыт оказался успешным. В этом году организаторы планируют продолжить традицию, сделав отдых для детей из воскресных школ более доступным и насыщенным как в духовном, так и в культурно-досуговом плане. А поскольку лагерь муниципальный, стоимость путевки частично компенсирует государство. И последняя информация выпуска. В минувшую пятницу в рамках 13-го форума регионов Беларуси и России председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и председатель Минского городского совета депутатов Артем Цуран подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Как отметила Людмила Бабушкина, документ предусматривает выработку единых подходов реализации торгово-экономических, научно-технических и культурных связей, обмен информацией в законотворческой деятельности. Будем способствовать налаживанию прямых контактов между депутатами и комитетами парламентов, сказала Людмила Бабушкина. Также на полях форума планируется подписание ряда соглашений, дорожных карт, коммерческих контрактов и иных документов, направленных на расширение двухстороннего сотрудничества и укрепление партнерских отношений. Межпарламентское сотрудничество между Свердловской областью и Республикой Беларусь последовательно развивается. За прошедшие годы Законодательное собрание Свердловской области подписало соглашение с народными советами всех регионов Республики Беларусь, в том числе с Минским, Гомельским, Могилевским, Гродненским, Витебским и Брестским областными советами депутатов. Парламентарии содействуют расширению сотрудничества Свердловской области и белорусских регионов в сфере торговли, промышленности, образования и науки. Заключены и реализуются 12 межмуниципальных соглашений с белорусскими партнерами у Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Полевского, Качканара и других регионов. Напомним, темой 13-го форума регионов Беларуси и России заявлено экономическое взаимодействие регионов, основа устойчивого развития Беларуси и России. Организаторами форума, одной из главных площадок для диалога властей двух государств, выступили Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: МВД предупреждает. Раздался звонок с неизвестного номера в WhatsApp. Кто-то настойчиво шлет сообщение в Telegram. Будьте бдительны. Это мошенники. Неизвестный представится лейтенантом полиции, следователем прокуратуры или майором ФСБ. Скажет, что звонит по зашифрованной линии. Будет убеждать, что ваши деньги под угрозой и нужно срочно перевести их на безопасный счет. Запомните. Сотрудники правоохранительных органов, как и работники банков, никогда не звонят и не пишут в мессенджерах.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.

0: гость в нашей студии.
1: Здравствуйте, с вами Ирина Василевич. Я нахожусь в городе Осташкове Тверской области. И сегодня гость нашей студии Александр Александрович Кирьянов, художник. И впервые мне как-то неловко то, что я не представляю его в различных его ипостасях и титулах. Что такое для вас статус художника? Вам что для вас важнее, титулы или то, чем вы занимаетесь?
2: Для меня важнее отношение людей к моим работам. Вы знаете, в свое время, я не помню кто, но кто-то из классиков сказал, если даже одному человеку понравится моя работа, я буду очень рад, что жизнь продолжается.
1: Предлагаю поговорить о вашем творческом пути. Как вы стали художником?
2: Творческий путь с детства, наверное, начинался. У меня так сложилась судьба, что родные родились здесь, на Селигере. Мама родилась в деревне Глинёк, дедушка с бабушкой жили здесь. Мама закончила Торжовское училище педагогическое и была направлена жить на севере. По этому случаю мы там, сестра и я, родились. Моя родина – это Магаданская область, Анадырский район, поселок Танюрер. Хотел ехать в Хабаровск на художественное поступать, потому что с детства рисовал, но не получилось. Закончил ГПТУ электриком, но всю жизнь стремился к искусству, шел. С детства, как помню, еще на Машмит и на Ркапи брал ватман большой, за окном пурга, а я рисую барханы, песок. Хочется тепла. Такое было. Потом приехал вот в отпуск, это 73-й год, в отпуск приехал в Осташков, именно в отпуск. Потому что дедушка умер, бабушка одна осталась. И я посмотрел, что ей надо помогать здесь. И остался здесь. С Осташкова, вот это в 73-м осенью ушел в армию. После армии тоже вернулся сюда, служил в Москве во внутренних войсках. И вы знаете, Селигер просто приворожил. Тем более у меня впечатления были, ну и до сих пор, север тоже люблю. Прекрасный, особенно, вы знаете, это когда море, просторы и тишина.
1: Расскажите подробнее, что вы пишете и в каких техниках? Может быть, это по периодам жизни?
2: Вы знаете, техники разные. Потому что я решил освоить не только масляную живопись, но и технику сухой иглой, это по металлу, линогравюрой много занимался, техника сухая кисть, уголь, это все помогает в развитии рисунка. А в живописи тоже не только кистью. У меня, я делаю в основном а-ля прима техника. Мастихин, и пальцы идут в ход, все что угодно. Потому что здесь импульсивность. Все быстро, потому что картина родилась уже в сознании. Конечно, когда делаешь большие работы, то некоторые сюжеты выносятся годами. Вот стоит работа вот у меня на СВО. Уже год я работаю над ней, потому что тема серьезная, и тут уже подход совершенно другой. Из-за этого и техника другая. Каждая работа требует своего. Из-за этого надо быть мастером. Именно знать материал, с чем работаешь, и технику исполнения. Это самое главное.
1: Правильно ли я понимаю, что техника исполнения помогает выразить образ, который у вас складывается в вашем сознании, в вашей фантазии, в вашем представлении?
2: Да, это на 100% так, потому что я не делаю ни эскизов, не делаю, только если композиционные наброски карандашом делаю. Массу много делаю, ищу композицию, а в в цветовой гамме и в этом в решении в цвете, это уже у меня просто в голове. Я решаю, я вижу и начинаю работать. Иногда я могу за день сделать то, что я думал год. Быстро. Просто быстро. Потому что картина решена уже в голове. Я пишу, когда отдыхаю, я пишу природу, люблю. Натюрморты люблю. Раньше ходил на этюды, но сейчас проблема со зрением немножко. Селигер меняется очень быстро. Это проблема для всех художников, кто приезжает на селигер за день. Да, какой за день? За полчаса может природа так поменяться, что не ухватить самой сути того состояния, что она тебя впечатлила.
1: А за закаты вообще за каждую минуту могут?
2: Да, понимаете, вот это сложность. Почему мне вот, меня учил мой преподаватель, очень я за это благодарен. Делай по памяти. Делай то, что вот тебя впечатлило, приходишь. Во-первых, это убирается все лишнее. Вот, остается только твое впечатление. Это самое главное, что и попробовать ее вырезать так, чтобы она звучала.
1: А что вы скажете об особенностях природы здесь, на Селигере? Наблюдали ли вы какие-то интересные атмосферные явления? Ну, кроме цветовой гаммы, что вас вдохновляет и удивляет? Цвет какой-то или сочетание? Или...
2: Вы знаете, здесь даже иконы писали такой розоватый, как бы немножко, на селигере. Вот и наши художники селигерские, у них был такой розоватый немножко оттеночек. Вот. А самое главное на селигере – это какой-то внутренний свет. Вот это я стараюсь писать, найти, уловить его. Вот это и есть божественное, наверное, свечение. Потому что на нашем селигере, вы знаете, святые места. Это исток Волги, это Нилова пустынь. У нас только в городе Осташков, по-моему, 9 церквей находилось. Это же маленький провинциальный городок, а такие стояли храмы. Это удивительно просто. И, наверное, сама природа вот это подсказывает, что надо уловить, что намолено веками, просто веками.
1: Зайдя в вашу мастерскую, мне на глаза попалась книга «В пути» Александр Кирьянов, живопись графика. Желаю и дальше активно работать. Считаю, что интерес к жизни поддерживается не только благополучием, а и большой духовной целью. О какой духовной цели вы говорите?
2: Духовная цель – понятие соединиться с Богом, наверное. Это самое первая цель. Вы знаете, когда более глубоко я стал подходить к этой теме, открывать свою душу, что ли, вот познакомился с братьями на Снилово пустыне, с отцом Аркадием, вы знаете, и работы как-то стали у меня светлее, еще или я стал их тоньше понимать, глубже, и работать стало, вы знаете, ну просто легко. Просто легко. И стал я получать, я и так получал удовлетворение громадное, а тут, вы знаете, какой-то взлет. Просто взлет тут в творчестве.
1: Я вспоминаю, что я впервые ознакомилась с вашими работами, когда посетила Нило-Столобенскую пустынь и просто в коридорах, кулуарах увидела эти работы. И, скорее всего, целый зал, если я не ошибаюсь, отдан под ваши работы.
2: Да, я очень благодарен отцу Аркадию, это наставнику Нило-Столобенской пустыни, архимандриту. Когда он обратил на мои работы, он пригласил сделать выставку у них на Ниловой пустыне.
1: Постоянно действующую?
2: Нет, тогда просто еще...
1: Временная.
2: Да, временно, но мы, говорит, у вас ее все закупим. Вы знаете, это был такой толчок первый, очень сильный. Потом он меня опять пригласил и говорит, мы решили сделать вашу галерею на Ниловой пустыне. И с тех пор вот мы стали дружить, встречаться. И я стал работы, которые удались, более удачные. Показывать им, и они отбирали. Я дарил. Спасибо им за это. Потому что времена тяжелые. художник работает, а куда работу девать? Я люблю с большими форматами, большой формат никто не купит. Мы живем в провинции, я не гонюсь за большими такими творческими порывами, чтобы себя показать. Просто не умею
1: это. Это же не единственная ваша выставка. Еще в Краеведческом музее, насколько я знаю, проходила выставка «Единение». О ней немножко расскажите, потому что это очень емко, многогранно. И особенно если учесть, что большая часть картин у вас была написана буквально незадолго до открытия этой выставки.
2: Да, я на каждую, когда персональные выставки делаю, я стараюсь. Да не стараюсь, у меня это просто так получается, что всегда свежие работы, вот, от силы год-два, всегда новые работы. Мне хватает, для выставки хватает.
1: А какой смысл вы вложили в название «Единение»? Это единение человека с природой, связь разных техник или что-то иное?
2: Это, скорее всего, когда я познакомился, в моей судьбе появился отец Васян. Я вот увидел, это светлый человек, от него исходил просто свет. Потом познакомился с батюшкой Аркадием и вообще с Ниловой Пустыни, с братьями. Вы понимаете? И вот это единение природы, меня и Святого Духа, что ли, вот идет от Ниловой Пустыни, это идет от батюшек. Они такие, понимаете, бывают до наивности. Я удивлялся. Простота, наивность и сила духа. Вот это я очень, вы понимаете, был поражен этим.
1: Каково это впервые показывать зрителю картины, на которых едва высохла краска? Присутствует ли волнение, ощущение, поймут ли, сможете ли вы передать это ощущение света? Зажжете ли вы искорку в сердце?
2: Вы знаете, я всегда после, перед выставкой, это, ну, любой художник, наверное, волнуется, как творческий человек, как несется. Мы вздыхаем более так-то полной грудью только после выставки. Вы знаете, иногда хочется просто развернуться и сказать, зря ты это затеял, эту выставку, тем более персональную, когда-то групповые, ладно, бог с ним, как-то проскочит что-то. А когда вот делаешь, это большая ответственность персональная.
1: А вот посетители выставки поражаются тому, насколько свободно вы владеете совершенно разными материалами. В залах можно увидеть и мягкую пастель, и резкую графику, и классическое масло. Вы работаете в самых разных техниках, от живописи до линогравюры. Как вы решаете, в каком материале родится будущий сюжет? Это минутный порыв или долгий расчет?
2: Вы знаете, бывает импульсивно, я уже говорил, это духовный порыв, просто вспышка. У меня, вы знаете, даже по телу кровь горячая гуляет. Начинают руки трястись и все такое.
1: Флюиды, вибрации.
2: Да, это вот я могу буквально большого размера написать за 3-4 часа, потому что она уже, я вижу ее, она родилась. Я только вот, я не смотрю на палитру. Просто бросаю краски на холст и что-то там замешиваю.
1: Если бы вам предложить только один инструмент, карандаш, или уголь, или кисть с маслом. Что бы вы выбрали и почему?
2: Наверное, вот так я бы не согласился. Хочется все.
1: Художнику нужно все.
2: Да, вы понимаете. Ну, так, если вот природу, только маслом, конечно, акварели.
1: Какая из этих техник, по вашему мнению, лучше всего передает

0: которая связывала с центром России. Гораздо больше Екатеринбург начал включаться после Транссиба в этом отношении. Вот так вот. Это все как раз была та атмосфера, в которой стартовал Решетников. Стартовал он, кстати, трудно. Вот дело в Толото. Вот это тот самый случай. Все на предельно специфичном материале. Язык героев – это отдельный разговор. Его вообще можно просто диссертацию по нему писать. Вот, потому что дело в том, что уральский говор...
1: Да.
0: Я всегда вспоминаю, я еще раз говорю, так, чтобы не все было серьезно. Мы как-то с супругой приехали в село Первуново, где жила женщина, кстати, ей сейчас под 100 лет, она живет сейчас в Алапаевске у родных, живая. Это такое, знаете, это даже не Матрёнин двор Солженицына, это что-то такое вообще, не знаю, может быть, некрасовское или решетниковское. В одиночку тянуло хозяйство в умирающей деревне. Вот, и лексика, она звонит по телефону, дословно. Пелагеина внучка приехала, на кладбище собираться. Не на пензии, работат. Вот. Не одна, с мужом. Это, знаете, чтобы такую лексику сейчас услышать на Урале, вот надо было забраться в село Первуново.
1: Да.
0: Вот. Так вот, вот что-то...
1: И это
0: вот,
1: пропитано все.
0: Этим вот пропитан весь Решетников.
1: Да.
0: Кстати, даже в большей степени, чем мамин сибиряк. Вот Решетников весь из этого замеса. Еще подчеркиваю, я потому и говорю, что почему заворачивали его сочинение. Но это, понимаете, это вторжение такого материала, просто по всем показателям, социального материала, потому что я еще раз вам говорю, в литературе Золотого века, в первом эшелоне, это первый писатель, который вообще не просто копнул этот материал, а он сам был из этого материала.
1: Да.
0: То есть ему, у него не было дистанции. У него не было совершенно естественной для всех писателей дистанции, ну, потому что я вспоминаю, как вы вспомнили про уральскую тематику у Пушкина, блестяще написала Новодворская, говорит, Пушкин один раз сходил в народ в «Капитанской дочке», сильно не понравилось. Решетникову тоже не нравится, но по другим причинам, потому что он, вот, я, кто я мастеровой, морду набили. Вот, Ваше Величество, сделайте так, чтобы больше народ не били. Вот этот момент. То есть это произвело эффект разорвавшейся бомбы.

На сегодня мы завершаем, ну а продолжение нашего цикла вместе с постоянным участником, экспертом, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске передачи «Разговоры об искусстве». Мы продолжим говорить о жизни и творчестве ярких представителях, ярких литературных деятелях золотого века русской культуры. Мы будем продолжать говорить о жизни и творчестве Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка и Федора Михайловича Решетникова. До следующей встречи. Всего вам самого доброго.

0: Господи, усне мое отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел, еси жертвы дал бы их, убо всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое. Тогда возложат на алтарь Твой тельцы.
1: В Екатеринбурге 19 часов.
2: Новости.
3: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В минувшую пятницу в Екатеринбурге состоялась особая паломническая поездка. В ней приняли участие ветераны боевых действий и члены семей участников специальной военной операции. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, масштабный проект реализуется Государственным фондом «Защитники Отечества» и Синодальным отделом по взаимодействию с вооруженными силами при поддержке Комиссии по развитию паломничества и принесению святынь и регионального филиала фонда. Первые группы доверили принимать Екатеринбургской епархии. В состав группы вошли 40 человек. В столицу Урала прибыли жители Ревды, Дегтярска, Артемовского, Верхней Туры, Лесного, Ивделя, Березовского, Первоуральска, Каменско-Уральского, Богдановича, Пышмы, Староуткинска и других населенных пунктов Свердловской области. На протяжении всей поездки их сопровождал клирик Екатеринбургской епархии протоиерей Виктор Вельчинский, ответственный за оказание пастырской помощи и духовной поддержки участникам СВО и их семьям. Отец Виктора был рядом с паломниками все три дня, чтобы в любой момент они могли обсудить с ним духовные вопросы. Практика показывает, общение со священником помогает воинам пережить полученную психологическую травму, а семьям – потерю близкого человека. В первый день в ходе обзорной экскурсии гости уральской столицы ознакомились с историей и достопримечательностями Екатеринбурга. День продолжился в одном из старейших храмов города – церкви в честь Вознесения Господня. Следующий день посвятили памяти святых царственных страстотерпцев. Паломники посетили храм на крови, возведенный на месте мученической кончины царской семьи и их верных слуг в июле 1918 года, а затем отправились в монастырь святых царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма, где были уничтожены останки последнего российского императора, его семьи и верных подданных. Особо ожидаемым событием стала встреча паломников с главой Екатеринбургской митрополии владыкой Евгением. Завершилась поездка воскресной литургии и экскурсии в Александро-Невский, Новотихвинский женский монастырь Екатеринбурга. Протоиерей Виктор Вельчинский отметил, что во время таких поездок людям важно рассказывать о вере. Если что-то из услышанного ляжет им на сердце и принесет облегчение, значит, цель паломничества достигнута. Вы слушаете новости. Торжественная церемония вручения аттестатов выпускникам Свято-Семеновской православной гимназии состоялась 28 июня в Никольском храме культурно-просветительского центра «Царский». Аттестаты выпускникам 9 и 11 классов Свято-Семеновской православной гимназии вручил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. В этом году основную среднюю школу Свято-Семеновской православной гимназии завершили 9 11-классников и 38 9-классников. Все они успешно сдали государственную итоговую аттестацию, показав высокие результаты. После церемонии вручения аттестатов владыка Евгений произнес теплые напутственные слова выпускникам. Архипастырь поздравил ребят с окончанием такого важного этапа жизни и пожелал, чтобы во взрослую жизнь они унесли из школы не только крепкие знания, но и доброту сердца, которую воспитывали в них в гимназии. Глава митрополии поздравил родителей и учителей со столь знаменательным днем, пожелал успеха в деле воспитания детей, терпения и добра. От имени выпускников благодарственные слова владыке за молитвенную поддержку и внимание произнес золотой медалист Михаил Шевелев. Дети подарили владыке подарок и цветы. От имени родителей выступил иерей Павел Старков, духовный попечитель гимназии и отец девятиклассника Льва Старкова, с успехом преодолевшего все трудности и прекрасно сдавшего ОГЭ. Завершилась церемония трогательной традиции выпуском «В небо белых голубей». И последняя информация выпуска. В Екатеринбургском Суворовском военном училище состоялась торжественная церемония, посвященная 78-му выпускню воспитанников. С окончанием учебного заведения суворовцев поздравил духовник учреждения, настоятель храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, протоиерей Александр Сандарев. Выпускников поздравили полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Артем Владимирович Жога, временно исполняющий обязанности начальника штаба Центрального военного округа генерал-майор Алексей Викторович Кудряшкин, советник министра общественной безопасности Свердловской области Александр Сергеевич Порядин, начальник училища Юрий Алексеевич Затанацкий, педагоги и родители. Напомним, взаимодействие Екатеринбургской епархии и Суворовского училища в сфере духовно-нравственного воспитания учащихся уже более четверти века. Наряду с просветительскими мероприятиями, проводимыми в течение учебного года, по его окончании ежегодно лучшим представителям каждой роты вручаются благословенные грамоты, главы митрополии и архиерейские стипендии. Суворовцы удостаиваются награды не только за успехи в учебе, но и за высокие моральные качества. В текущем году в ходе праздника последнего звонка в Екатеринбургском Суворовском военном училище лучшие в учебе воспитанники награждены стипендией главы Екатеринбургской митрополии и памятными подарками. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Дорогие друзья, сейчас в эфире православного радиоканала «Воскресение» мы предлагаем вашему вниманию собрание коротеньких историй, притч и рассуждений святителя Николая Сербского. Они называются «О Боге и людях. Духовные поучения и советы», читает Александр Андрианов.
1: В 1910 году в окрестностях Пожаревца имело место знаменитое событие, свидетельствующее о существовании души. Есть там неподалеку от города села Малые Цернич и Кула. Летом того самого 1910 года в Малом Церниче заболел человек по имени Стеван. Недуг оказался смертельным. Спустя сутки тело понесли на кладбище. Могилу уже вырыли. Похоронная процессия сильно растянулась. Женщины по обычаю причитали, когда близ кладбища проходили мимо какой-то ограды, мертвый Стеван весь затрясся, точно живой. Окружавшие гроб перепугались и разбежались. Стеван же встал с носилок и вернулся домой. Все расспрашивали его, что с ним было и действительно ли он умирал. И Стеван дал подробный отчет, а именно, да, он и в самом деле умер. Его душа проходила по тому свету, пока не пришла к одному месту, где дальнейший путь для него был запрещен. Потом слышал он голос какого-то начальника, не Стеван из Цернича, а Стеван из Кулы. После этого его душа вернулась в свое тело. Прежде чем процессия вступила на кладбище. Жители Малого Цернича сразу же отправили посыльного в село Кула, чтобы удостовериться, есть ли там какой-нибудь Стеван. Гонец вернулся и сообщил, что действительно был там болящий Стеван, который умер как раз в тот день и час, когда душа Стевана из Цернича возвратилась в тело. Об этом событии я слышал от жителей Кулы осенью 1931 года. 1500 лет тому назад блаженный Августин записал удивительный случай выхода души из тела. Жили неподалеку два юноши премьерного поведения. Добрая молва о них разносилась по всей окрестности. Были они образцами добродетели, и вот случилось им заболеть в один день и час. Один из них умер. В его смерти удостоверились все окружающие, но спустя несколько часов он, вернувшись к жизни, пришел в себя. Родственники были ошеломлены, что бы это значило, но он объяснил им все это предельно просто. Его душу сопровождал ангел, и они почти достигли рая. Но внезапно их встретил другой ангел и сказал первому: «Верни эту душу». Просит не ее, а душу того второго юноши из того же места. Услышав об этом, все близкие немедленно пошли посмотреть, как обстоят дела со вторым юношей, чтобы убедиться в истинности вышеупомянутых слов. И убедились. Ибо тот только что испустил дух. Итак, подобные случаи происходят в мире сыздавна. О них помнят и их пересказывают, чтобы живые научились уму-разуму и утвердились в вере. В Валашском селе Магаево, близ Битоля, живет человек небольшого роста по имени Коста. Сейчас ему около 60 лет. Когда ему было лет 30, он заболел, скончался и был мертвым целые сутки. Когда его душа отделилась от тела, к ней приблизились три ангела, которые вели ее через воздушную область. В одном месте вышел ему навстречу сатана и сказал: «Иди, душа, попей воды, ведь ты хочешь пить?» Коста ему ответил: «Беги от меня, сатана! Я 3 года держал тримирие». Сербский обычай полного воздержания от пищи и воды в первые 3 дня Великого Поста. «Ради Господа моего Иисуса Христа». И даже нагнулся, чтобы взять камень и бросить его в супостата. Потом отправился он дальше, перешел мост и вступил в рай. Там он приложился к деснице Христа. «Добро пожаловать, душа моя!» — поприветствовал его Христос. Косты говорит, что весь суд передан Христу. Однако Христос сказал ангелам: «Приведя этого человека, вы ошиблись. Нужно было привести другого Косту из того же села. А этому, Косте, теперь покажите и рай, и ад». Проходя по аду, Коста видел в огне одного христианина, принявшего ислам. Узнал он и некоторых горожан, которые, живя на земле, наслаждались всеми благами жизни, были одержимы гордостью и презирали пост. Наконец, он опять возвратился ко Христу. «Видел ли все это?» — спросил Спаситель. «Да», — ответил Коста. «Вот сейчас ты возвращаешься на землю, еще проживешь 30 лет. Но каждому ты должен рассказывать, что есть Господь, а также и суд, и рай, и ад. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое». После этого ангелы проводили Косту до тела. Там застали они священника, читавшего разрешительную молитву. Коста спросил ангелов: «Что мне делать в теле? Ведь слаще жить там». Но те ответили ему, что он должен исполнить Господне повеление. Душа Косты возвратилась в умершее тело, и он встал на ноги. Немного встряхнулся, чтобы душа вошла во все телесные составы. Священник и народ убежали с кладбища. Коста жив и по сей день. Служил он на постоялом дворе в Битоле и каждому рассказывал о том, что с ним произошло. После этого события Коста даже днем видит звезды. Распознает он и дьявола, рыщущего в сумерках в поисках очередной жертвы. Например, когда 2 людей ссорятся, то более сильного враг подстрекает на гнев и ярость.
0: Дорогие друзья, мы с вами слушали собрание коротеньких историй, притч и рассуждений святителя Николая Сербского о Боге и людях. Читал Александр Андрианов. Продолжение следует.

0: Русская книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию рассказы о замечательных людях Валерия Николаевича Лялина. Прозвучит рассказ «Вечер в Иваново» по гости.
2: Лялин Валерий Николаевич. «Вечер в Иваново» по гости. Рассказ путника. Зимой на северо-западе России дни стоят короткие, с воробьиный нос, а ночи длинные, темные и морозные, наводящие тоску и уныние, особенно в лесных деревнях и погостах. Несмотря на то, что в космосе летают спутники и космические корабли, здесь сонное царство. Спит лес, засыпанный снегом, спят реки, покрытые толстым льдом, спят деревеньки по самые окна, погрузившиеся в сугробы. На проводах вдоль шоссе висит сверкающий иней. На деревянных телеграфных столбах снежные шапки. А если приложишь ухо к столбу, услышишь гудение. Гудит, гудит, он напряженно и безостановочно. А что он гудит и зачем гудеть сюда в глушь, никто не знает. Дед Матвей говорит, что это начальство гудет из области. Да кто его слышит? Разве что лоси, кабаны да волки. И вот в эту глухую февральскую пору, да еще под вечер, пришлось мне ехать здесь на своей машине из гостей от свата, пригласившего меня на охоту. Сват жил в собственном доме в небольшом поселке при лесокомбинате. Я пробыл у него с неделю, и вот самые лютые сретенские морозы возвращаюсь назад по пустынному, плохо очищенному от снега шоссе. Справа и слева сплошной стеной стоит еловый лес, какой-то темный и угрюмый. Над ним висит громадный багровый диск заходящего солнца, и кругом ни души. Как только солнце зашло за лес, сразу стало темнеть. На небе появились бледные звезды. Я включил фары, и дальний свет выхватывал из темноты то стройную, словно ватой, облепленную снегом ель, то какое-то корявое придорожное дерево, то скачущего в свете фар бестолкового зайца. Машине что-то подозрительно стало стучать. «Еще этого в такой морозище не хватало», — подумал я. Машина как-то плохо стала тянуть. Наконец, в недрах ее что-то затарахтело, загрохотало, и она остановилась на обочине дороги. Я вышел из машины, и сразу лютый мороз перехватил дыхание и защипал лицо. Итак, я с огорчением подумал, что мне предстоит коротать здесь жуткую морозную ночь, да еще и волки пожалуют. И не было надежды, что в это время кто-нибудь проедет и возьмет меня на буксир. Господи, взмолился я, не погуби создание свое. Как-то надо продержаться до утра, а утром авось кто-нибудь да поедет мимо. У меня в багажнике был топор, которым я нарубил кучу веток и повалил небольшое сухое деревцо. В сторонке от машины при помощи бензина я разжег хороший костер и стоя грелся около него. На пояс я одел патронтаж и повесил за спину ружье на случай волков, которых здесь развелось прорва. Я понял, что машину мне здесь не поправить. По всем признакам полетел коленчатый вал, а это могут сделать только в мастерской в райцентре. Я присел на корточки и шевелил палкой в костре. Мороз огонь особенно прожорлив, только и поспевай подбрасывать в него ветки. Я вспомнил, как на фронте мы зимой ночевали в лесу, соорудив надью. Это два бревна, положенные друг на друга, и укрепленные колями. Между бревнами мы пихали сухой мох и сучья. И все это сооружение медленно и ровно горело всю ночь и хорошо обогревало лежащих в повалку солдат. Здесь мне одному надью, конечно, не соорудить. Не хватит сил срубить, а потом ворочить бревна.

которую он снял и положил у моих ног. С машины что, крах? Надо в мастерскую. Это уже завтра. Сейчас пошли ко мне. Негоже тебе в такой морозище на ночь оставаться. Да еще у нас и волки балуют. А вы, дедушка, как здесь оказались? А здесь рядом наша деревушка Иванов Погост. Увидел я на дороге костер и думаю, надо пойти посмотреть, кто там бедует. Как вас, дедушка, звать величать? Матвей Иванович. Перед тем, как отправиться с Матвеем Ивановичем, я написал записку и наклеил ее на лобовое стекло машины, чтобы, если кто сможет взять машину на буксир, погудел мне, и я выйду на дорогу с Иванова Погоста. «Услышу ли я гудок в деревне?» – спросил я деда. «Как не услышишь? Обязательно услышишь, тут близко». Я встал на лыжи и пошел вслед за стариком. Идти пришлось недолго, и мы вышли на деревенскую улицу, освещенную светом, падающим из окон. Деревенька маленькая, всего-то домов 10-12. Я ее не видел с дороги, потому что она пряталась за лесом. Впереди, все обнюхивая, мотаясь и вправо, и влево, бежала собака. Временами она останавливалась, рычала, и шерсть ее становилась дыбом. «Волчий дух почуяла», — пояснил старик. Наконец собака вбежала во двор, и мы вошли в дом, пройдя через холодные темные сени. Вся изба состояла из одной большой комнаты, на пороге которой сидел самодовольный рыжий кот и вылизывал когтястую лапу. Справа от двери, занимающая треть помещения, стояла большая русская печь со множеством удобных и полезных приспособлений. Тут была и большая топка, прикрытая железной заслонкой, и вмазанный чугунный котел с постоянно горячей водою, и ниши для сушения валенок, и обширные палатии, где могли поместиться и спать в тепле сразу 5 человек. Под стенами избы стояли широкие лавки. Посредине большой скобленный стол с керосиновой лампой. В красном углу красовались хорошего письма иконы и горела лампадка. Рядом на стене была налеплена лубочная картина. По веселой широкой дороге идут пьяненькие грешники с гармошками, бутылками, в обнимку с блудницами, и в конце дороги валятся в отверстие адское пекло. Другая половина картины изображала праведников, сухих постных старцев с котомками и торбами, лезущих на высокую скалистую гору по узкой дорожке прямо в Царствие Небесное. Все в избе было просто, без всяких городских украшательств. Не было на стенах и обоев, которые сейчас любят оклеивать стены деревенские жители на радость клопам и тараканам. Чего здесь на стенах было много, так это старых фотографий в рамочках под стеклом. На них были и молодые солдаты Первой мировой войны с верноподданнически выпученными глазами и широкой грудью, украшенные медалями и крестами. Они же или другие уже в буденовках с саблями и ружьями стояли под лозунгом «Смерть мировому капитализму». Были здесь и стахановки с граблями и косами, были голова к голове счастливые новобрачные, были и лежащие во гробах дорогие покойники, были солдаты Великой Отечественной с орденами и медалями на костылях и без них, и много еще всяких других пожелтевших от времени фоток, столь излюбленных деревенскими жителями. За столом сидели и делали уроки мальчик 10 лет и девочка, немного помладше, оба со светлыми льняными волосами и синими, как полевые васильки, глазами.

0: «Это мои внуки, круглые сиротки», — сказал Матвей Иванович. «Уж такой крест возложил на меня Господь, такое давно мне послушание на старости лет кормить их и воспитывать. Мать и отец их разом погибли в автомобильной катастрофе. Так и живем втроем. Есть у нас и хозяйство, корова, поросенок, несколько кур, лошадь, огород. Слава Богу, так и живем, не голодаем. Одно плохо, электричества нет. Сгорел наш трансформатор. А на другой, говорят, денег пока нет. Но ничего, зато меньше искушений. Так бы дети просили телевизор. А от него, как известно, много греха входит в дом. В Писании сказано: не всякого вводи в свой дом. А через телевизор в дом, как в проходной двор, валом валят и воры, и блудницы, и чародеи, и проповедники чужой веры, и черти, и дьяволы, и сам сатана. Прости меня, Господи, не к ночи будь помянут, проклятый искуситель». «Дедушка, а я стишок знаю про телевизор», — сказал Миша. «Ну-ка, давай прочитай, Мишенька, мы послушаем». «Свет телевизора в каждом окне. Это лампадки зажгли сатане». «Ха-ха! Крутой стишок! Прямо не в бровь, а в глаз сатане. Вот недаром в Писании сказано, что устами младенца истина глаголит. Не любо, ой, не любо слышать лукавому такой стишок. Ну ладно, накрывай-ка, Машенька, на стол, ужинать будем, а ты, Вася, поди подбрось сенца корове, овцам и лошади». Маша расставила на стол тарелки, положила ложки, нарезала хлеб, рогатым ухватом поставила на стол чугунок с кашей и кринку молока. Со двора вернулся Вася, и дед всех пригласил к столу. Матвей Иванович прочитал «Отче наш», благословил трапезу, и мы приняли за еду. За столом по православной традиции хозяева соблюдали молчание. После еды было прочитано «Благодарим тебя, Христе Боже наш». Маша тщательно вытерла стол, перемыла посуду. Дедушка тем временем готовился читать вслух что-нибудь из пролога или из алфавитного патерика. Маша подкрутила фитиль в лампе и дала больше света. Дед одел на нос очки, перекрестился и открыл старинную книгу в кожаном переплете с медными застежками. Все приготовились слушать. Дедушка послюнил палец, перевернул страницу, торжественно оглядел слушателей и начал: «Сегодня мы будем читать про святого египетского монаха-пустынника Авву Даниила. Поведал некоторый отец, что Авва Даниил пришел однажды в селение для продажи рукоделия. Молодой человек, житель того же селения, просил войти в дом свой и сотворить молитву о жене его, которая была бесплодна. Старец оказал ему послушание, вошел в дом его и помолился о жене его. По благоволению Божию жена его сделалась беременною. Некоторые чуждые Божьего страха люди начали злоречить, говоря: молодой человек не способен к чадорождению. Жена его зачала от Авы Даниила. Дошли эти толки и до старца. Он послал сказать молодому человеку: когда жена твоя родит, извести меня. Когда жена родила, муж ее пришел в скит и сказал старцу: Бог по молитвам твоим даровал нам дитя. Ава сказал ему: когда будут крестить дитя, сделай в этот день обед и угощение. Призови меня, сродников и друзей твоих». Молодой человек сделал так. Во время обеда, когда все сидели за столом, старец взял дитя на руки и перед всеми спросил его: «Кто твой отец?» Дитя протянуло руку и показало пальцем на молодого человека, сказала: «Вот отец мой!» Дитяти было 12 дней. Все, видевшие это, прославили Бога, а старец встал из-за стола и бежал в скит. «Ой, дедушка, да как же такое может быть? Ведь такие маленькие не говорят и ничего не понимают. Здесь Маша, во всем действует Бог, по молитвам своего угодника Авы Даниила, чтобы открылась правда. Бог творец всего существующего и по своему желанию может изменять природы, естество. Чего невозможно человеку, возможно Богу. Ну, дети, помолитесь и ложитесь спать». Не прошло и получаса, как дети, постелив себе, крепко спали на лавках. Матвей Иванович прислушался. «Что это собака надрывается? Наверное, кто-то пришел к нам. Пойду открою». Накинув тулуп, он пошел к воротам. Вскоре он вернулся с соседом, стариком с большой окладистой бородой. Старик, войдя, поздоровался со мною, но, как я заметил, на икону не помолился. «Это мой сосед Яков Петрович, старовер. На наши иконы не молится». «Мы на никонианские иконы не молимся», — проворчал Яков Петрович. «А почему?» — спросил я. «Не по канонам они написаны, поэтому и не молимся на них. Лик уточнен, перстосложение безблагодатное, которое придумал облатынившийся грек Малакса. По закону должно быть: как крестишься, так и благословляешься. Да еще иконы гладкие, потому что ковчег под запрещением еще от Никона гонителя. Ты, Яков, как думаешь спастись, если не только от наших икон отказываешься, но и причастия не приемлешь? У нас свои благодатные старого письма иконы есть, а причастие как я могу принять, если у нас священников нет? А куда они делись? Да вымерли все со временем, а новых ставить некому было». Матвей Иванович огладил бородку, поглядел на меня и спросил Якова Петровича: «А вот в Евангелии Христос говорит: кто не вкушает моего тела и крови, тот не войдет в Царствие Небесное. Что ты на это скажешь?» «А наш знаменитый начетчик и учитель в старообрядчестве Пичугин говорил, что по молитвам нашим и за наше благочестие Господь причащает нас не чувственно, а духовно». Яков Петрович, это у вас свое мудрование в обход Святого Евангелия. Я полагаю, что Пичугин научился этому у талмудистов, которые очень ловко придумали обходить свои же собственные законы. Мне рассказывал один знакомый еврей, что в субботу можно отойти от своего дома только на небольшое расстояние по мерке, указанной в Талмуде. Но что делать, если все же есть необходимость идти дальше, чем указано в Талмуде? И раввины нашли способ, чтобы, не нарушая закона, пройти нужный тебе путь. «Значит, берем зонтик и хлеб и проходим законную мерку. Дальше нельзя, стоп. Бог зорко следит, чтобы не было нарушения субботы. Но мы садимся на корточки, раскрываем над собой зонтик и жуем хлеб. И мы как будто дома, под крышей, и обедаем. И так опять можно пройти еще одну субботнюю мерку, не нарушая закона». Так вот и вы, Яков Петрович, мудреете со своим духовным причастием. Тебя, Матвей Иванович, не переспоришь. А ведь я к тебе за дрожжами пришел. Моя хозяйка хочет на ночь ставить квашню на хлеб, а дрожжей не оказалось. «А на дворе поднялась метель», — сказал вошедший Матвей Иванович, проводив соседа. Я выглянул во двор, и действительно, снежная круговерть, и ничего не видно. К крыльцу подбежала собака, вся облепленная снегом. Из раскрытой пасти вырвался пар, и она норовила проскочить в дом. «Собакам в дом не полагается», — сказал, закрывая двери, дед. Мы уселись на лавку, и я спросил хозяину: «Тяжело, наверное, вам жить в такой глуши, а мы привыкли. Есть у нас маленькая деревянная церковь, куда по праздникам приезжает священник из райцентра, есть маленькая школа, семилетка, учителя тоже временные, при школе библиотека, муку привозят, хлеб сами печем, пенсию платят. У всех есть огороды, скот, так и живем. Главное, что духом не падаем. Живем, спасаемся». «От чего вы спасаетесь, Матвей Иванович?» «А спасаемся, дорогой друг, прежде всего от самих себя. Что есть в нашей душе? Только хаос и больше ничего. Вот отсюда и тоска, беснование, пьянство, драки, ругань. Прежде всего, надо душу свою утихомирить, привести ее в порядок. Но самому это не под силу, надо только с Божьей помощью. Стараемся жить по евангельским заветам Христа. Здесь главная постепенность – потихоньку себя равняй, из воли Божьей не выходи. Таким образом, понемногу душа умиротворится. А когда в душе водворяется мир, тогда все пойдет как по маслу, и жить будет хорошо, и без электричества, и без телевизора, и без прочих изобретений. Сам спасаешься и других спасай. Показывай путь ко храму Божию, ко Христу. Вот я двух внуков воспитываю. Бог даст, будут достойными людьми». Еще много мы говорили под вой ветра и стук метели в стекла. Наконец Матвей Иванович полез на печку, а я постелил себе на лавке. Утром, когда я проснулся, в залепленном снегом окне синел рассвет. По избе ходил озабоченный хозяин, что-то бормоча себе под нос. «Что случилось?» – спросил я его. «Волки нас ночью навестили. Утащили собаку со двора, а без собаки я как без рук». «Не горюйте, я с оказией пришлю вам волкодава, кавказскую овчарку. У меня в городе есть такая на примете». Вдруг Матвей Иванович насторожился. «Чу, гудят, это с дороги гудят. Дорогу до райцентра расчистили, и кто-то может взять вашу машину на буксир». Мы встали на лыжи и дошли до дороги. Гудел милицейский вездеход. Он зацепил машину тросом. Я распрощался с добрым хозяином, и мы тронулись к райцентру. А через месяц я действительно с одним знакомым, едущим по этой дороге, прислал Матвею Ивановичу обещанную собаку.
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали рассказ «Вечер в Ивановом погосте» из сборника Валерия Николаевича Лялина «Рассказы о замечательных людях».

0: В Екатеринбурге 20 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 1 июля в праздник иконы Божьей Матери Боголюбской митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений совершил праздничную божественную литургию в одноименном женском монастыре села Сарсы II Красноуфимского района. Отметим, Уральская обитель в честь Боголюбской иконы Пресвятой Богородицы была основана в 1896 году по благословению святителя Феофана Затворника Вышинского архимандритом Зосимой Рашиным. В ходе большевистских гонений монастырь был уничтожен. После многолетнего запустения первая божественная литургия была здесь совершена в 2008 году, а 1 июля 2014 года возобновилась и сама обитель. По благословению правящего архиерея митрополита Кирилла, ныне главы Татарстанской митрополии, здесь была создана монашеская община. 22 октября 2015 года решением Священного Синода Русской Православной Церкви монашеская община получила статус Сарсинского Боголюбского женского монастыря. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения в минувшую пятницу 182 воспитанника воскресной школы Екатеринбурга Первоуральской Верхневинской Кунгурки в сопровождении 20 воспитателей и вожатых прибыли в ССР для участия в православной смене летнего оздоровительного лагеря «Бригантина». Православная летняя смена проводится здесь уже второй раз. Как сообщили в отделе религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии, участниками смены стали дети из более 20 приходов Екатеринбурга, включая Новотихвинский монастырь, Иоанно-Притеченский собор, храмы в честь всех святых во имя великого князя Владимира и праведного Симеона Верхотурского. Организаторы посвятили смену теме семейных ценностей и завершится она празднованием Дня святых благоверных князей Петра и Февронии. По традиции программа смены включает богослужение, интеллектуальные игры, беседы со священниками, чтение и смысловое разбор Евангелия. По словам руководителей епархиального отдела религиозного образования и катехизации иерея Василия Равлика, в проекте принимают активное участие члены педагогического отряда, созданного по благословению главы Екатеринбургской митрополии осенью 2025 года. Подготовка ребят велась в течение всего учебного года. С сентября по май участники педагогического отряда, православная молодежь, студенты и прихожане различных храмов проходили теоретическую подготовку. Занятия с педагогами, психологами и священниками проводили в церкви во имя Святой Мироносицы, равноапостольной Марии Магдалины, где ребята постигали Священное Писание в рамках патриаршей программы по изучению Библии. В оргкомитете отметили, что ключевая задача смены – создать для православных детей комфортные условия отдыха в период летних каникул, а также дать им возможность находиться в привычной вероучительной среде. Особое внимание в программе уделили духовной составляющей. В течение смены планируется совершить две божественные литургии по воскресным дням. Для детей подготовили специальные молитвословы с логотипом смены, включающие утренние и вечерние молитвы, правила ко святому причащению, а также тексты антифонов, чтобы ребята могли участвовать в богослужении совместным пением. Хоровым пением с детьми будут заниматься представители Регенского отделения Екатеринбургской духовной семинарии. Также к смене присоединится специалист по сценической деятельности, который поможет ребятам реализовать творческий потенциал. В прошлом году лагерь «Бригантина» уже принимал православную смену, и по отзывам участников опыт оказался успешным. В этом году организаторы планируют продолжить традицию, сделав отдых для детей из воскресных школ более доступным и насыщенным как в духовном, так и в культурно-досуговом плане. А поскольку лагерь муниципальный, стоимость путевки частично компенсирует государство. И последняя информация выпуска. В минувшую пятницу в рамках 13-го форума регионов Беларуси и России председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и председатель Минского городского совета депутатов Артем Цуран подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Как отметила Людмила Бабушкина, документ предусматривает выработку единых подходов реализации торгово-экономических, научно-технических и культурных связей, обмен информацией, информации в законотворческой деятельности. Будем способствовать налаживанию прямых контактов между депутатами и комитетами парламентов, сказала Людмила Бабушкина. Также на полях форума планируется подписание ряда соглашений, дорожных карт, коммерческих контрактов и иных документов, направленных на расширение двухстороннего сотрудничества и укрепление партнерских отношений. Межпарламентское сотрудничество между Свердловской областью и Республикой Беларусь последовательно развивается. За прошедшие годы Законодательное собрание Свердловской области подписало соглашение с народными советами всех регионов Республики Беларусь, в том числе с Минским, Гомельским, Могилевским, Гродненским, Витебским и Брестским областными советами депутатов. Парламентарии содействуют расширению сотрудничества Свердловской области и белорусских регионов в сфере торговли, промышленности, образования и науки. Заключены и реализуются 12 межмуниципальных соглашений с белорусскими партнерами у Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Полевского, Качканара и других регионов. Напомним, темой 13-го форума регионов Беларуси и России заявлено экономическое взаимодействие регионов, основа устойчивого развития Беларуси и России. Организаторами форума, одной из главных площадок для диалога властей двух государств, выступили Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

возмогуша, яко толща земли просидися на земли, расточишася кости их при аде. Яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои на Тя уповах, нятыми душу мою. Сохрани мя от сети уже составившими и от соблазн делающих беззаконие. Падут вам лежа свою грешницу, един есть, а с донде же приду. Гласом им ко Господу возва, гласом им ко Господу помолихся. Пролию пред ним моление мое, печаль мою пред ним возвещу. Внегда исчезать от меня духу моему, и ты познал исти стези моя. На пути сем по нему же хождах, скрыша сеть мне, смотря ходесную и возглядах, и небе зная меня.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие друзья, в эфире программы из цикла «Беседы о вечном». Сегодня в ней принимает участие священник Олег Герасимов, настоятель храма в честь иконы Божьей Матери Всецарицы Ленинградской области. Программа из студии телеканала «Союз» беседует Глеб Ильинский. Тема программы «Сила прощения».
2: Дорогой отец, тема, конечно же, предполагает заранее известные ответы. Сколько нужно прощать? 7 раз? Помните, спросили спасители монашествующие. И он ответил, 7 × 7 и так далее. То есть как бы бесконечно прощать. Я, как православный христианин, понимаю, что это так оно и должно быть. Прощать нужно всегда и все. Но вот, знаете, по поводу «все» у меня возникает вопрос. Ой, может быть, я очень плохой христианин, но мне бывает, знаете, в размышлении бывает так, что кажется, что не все можно простить. Может быть, это просто, знаете, такое журналистское какое-то арго, но просто вот на самом деле мне кажется, что не все можно простить. Насколько это так или не так, вот давайте попробуем разобраться. И этот вопрос я и задаю вам. Все ли можно простить?
3: Да, вопрос, конечно, очень многогранный и глубокий. Начать надо с того, что вообще мы понимаем под прощением. Потому что, как правило, когда приходится с людьми разговаривать по поводу того, можно или нельзя простить там кому-то что-то, сделанное против тебя, то начинаешь понимать, что люди под этим подразумевают примирение с человеком. Примирение. То есть простить это означает помириться с ним, снова начать улыбаться, впустить его в свою жизнь. Вот этого они категорически могут себе не позволить, потому что если человек действительно как-то очень серьезно согрешил против тебя, особенно если касается твоих близких, там, детей, не дай бог, то совершенно закономерно. Как можно это простить? В том смысле, что я никогда не буду его обнимать, этого человека, и никогда исполнял все те заповеди, которые...
2: Поэтому преподобный.
3: Да, поэтому он преподобный, да. Вот. Но это не означает, что мы можем сказать, ну, тоже Серафим Саровский, а я так не могу. Могу, просто не хочу. И вот в этом надо себе признаться. И поэтому, да, прощать... надо. Хотя бы потому, что если я не прощаю, я могу 1000 доводов привести. Почему? Ну как же? Ну как можно простить? Ну сами посудите, как можно простить? И дальше какая-то очень-очень тяжелая, грустная история следует. Как можно это простить? Я по-человечески, эмоционально, я понимаю, что нет. Но я открываю молитву «Отче наш» и говорю, давайте почитаем. И оставим нам долги наши.
2: Как же и мы оставляем.
3: Так же, как мы оставляем. То есть ты не прощаешь, тебя не прощают.
2: И получается, фактически еще получается, что если я не оставляю должником, то и мне
3: нет. Не прощают. Я практически, читая молитву «Отче наш», и не имея даже в виду, что я собираюсь кому-то что-то простить, я же фактически на себя...

0: поручи. Ну, раз пришел, проходи, пойдем покажу тебе мой храм. Вот он показывает свой храм с большой такой гордостью, можно сказать. Потом владыка прекрасно знал богослужение все наизусть. Он внимал каждому слову, которое пелось или читалось в храме на клиросе. Если была какая-то заминка, то он на память поправлял певчих, поправлял читающих, то есть насколько он глубоко проникал в суть нашего православного богослужения. И, конечно, это производило огромное впечатление на нас, молодых людей, и его благословение поступить в Московскую духовную семинарию, я считаю, что было самым главным, самым важным событием в моей жизни. Царство Небесное, владыки, вечная память. Благодарю за внимание.
1: Как вас зовут?
2: Карасева Юлия Александровна.
1: Так официально прям. Вы сегодня были на вечере памяти. Что запомнилось?
2: Я целенаправленно шла на этот вечер памяти, потому что я не знакома была ни с владыкой Сидеком ввиду своего возраста. И шла узнать о нем от тех людей, которые его знали лично. Я впечатлена этим вечером. Я очень рада, что я ничем другим не заполнила свое время и пришла именно сюда, именно сегодня, потому что это удивительное время, и люди делились своим сокровенным, своими какими-то очень личными маленькими событиями.
1: Сердечным, именно сердечным. Да. Там такая вот
2: последнее выступление. Понятно, что мужчина был маленьким мальчиком, еще когда он служил с ипподиаконом, служил с владыкой. И поэтому как бы его просто накрыло волной вот этих эмоций, тех воспоминаний. И это очень дорого для нас.
1: Что, может быть, можно сказать, особо хочу отметить концерт, прекрасное исполнение.
2: Прекрасное исполнение хоров и хоров и хоров и владыки Гермогена. Вот, и тоже как бы это очень было приятным сопровождением вечера.
1: Вот вы правильно сказали, очень рада, что не заменила вечер другим. Вот специально подруга, как зовут вас?
3: Меня Ирина зовут. Я благодарна своей духовной подруге Юлии, что она меня пригласила, и я очень благодарна, что мы вспомнили те времена, когда происходило массовое крещение людей, когда открывались, строились храмы. Это все было на наших глазах, в нашем молодом возрасте мы еще были.
1: Вы крестились при Мелхиседеке?
3: Я крестилась уже позже, уже был храм Вознесения построен, и я в нем открыт, и я в нем крестилась в 95-м году.
1: А вот владыка Мелхиседек до 94-го был, как раз вот.
3: Я в 95-м, и храм на крови был при мне, я участвовала в закладке, я уже в то время воцерковлялась.
1: Что пожелаем всем участникам вечера? Давайте что-то.
3: Начать вечера памяти, потому что они
1: наполняют духовно.
3: Потому что чувствуется связь с миром невидимым и с миром тем, кто сейчас, где мы сейчас находимся. То есть мир тех людей, которые отошли на небеса, он становится нам ближе.
1: Слава Богу за все.
3: Вглядывались к кресту, который имеет отношение к владыке Мелхиседеку. И святыня, она тоже имеет...
1: Личный крест, это его.
3: Да, этот крест, он тоже как святыня, да, появляются святыни уже новые, да, и мы к ним прикладывались. Это очень памятно.
4: В завершении передачи прозвучит архипастырское благословение от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
5: Господи, благослови, пожалуйста, эту программу, которая расскажет о самых сокровенных и самых дорогих для нас событиях из жизни больших и маленьких приходов нашей епархии, нашей митрополии, нашей Русской Православной Церкви. Слушайте с любовью и подражайте этим людям, которые трудятся на приходах.
4: В эфире прозвучала радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах православия. Православного радио «Воскресение».
6: Духовное слово.
7: Дорогие друзья, наш эфир продолжают главы книги преподобного Сафрония Сахарова «Видеть Бога, как Он есть», читает Денис Гаврилов.
8: О любви до ненависти к себе. Иисус Христос, Бог безначальный, дал нам заповеди, которые обладают свойством раскрыть ум и сердце человека до беспредельности –

0: Вначале, однако, верующий в неприходящее значение евангельского слова, Евангелие от Матфея, глава 24, стих 35, вводится во внутреннейшую область души непрестанным поставлением себя на суд Божий. «Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо я говорил не от себя, как человек, но пославший меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. И я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная». Евангелие от Иоанна, глава 12, стихи 48 по 50. Естественным следствием благоговейного стремления сохранить заповеди будет ясное осознание себя бессильным. Но через трудный подвиг прибыть в духе Слова Господня ум человека постигает, что заветы Христа по своей духовной сущности — суть нетварный свет Божества. Ни одно наше действие не достигает совершенства, требуемого Всесвятым Богом. Сошедший с небес свет евангельского учения просвещает наше внутреннее зрение и утончает сердечную восприимчивость, в силу чего то, что раньше было неуловимым для нас, уже не может скрыться. Каждое движение сердца или мысли быстро улавливается, и мы видим себя, каковы мы. Чем напряженнее трепет наш оказаться недостойными Бога, тем обнаженнее становится весь наш внутренний мир и для нас самих, и, конечно, пред лицом Бога. Нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его. Послание к Евреям, глава 4, стих 13. Бодрствование ума и трезвение сердца приводит к тому, что многим неопытным может казаться невероятным или преувеличением, а именно христианин обнаруживает в себе и явно, и скрытно присутствующим внутри всякое зло, по крайней мере, как возможность его проявления, и видит он себя воистину худшим всех и всего». До явления нам Божественного Света мы живем как слепые. Вне сего света мы не познаем греха. Без него не раскрывается пред нами падение человека в своих подлинных измерениях. Лишь Дух Святой своим наитием делает нас способными сначала видеть трагизм нашего собственного положения и через нас затем переживать великую драму всей мировой истории человечества. Последствия падения — недуг, неизлечимый от земных врачей. Сообразовать наши сердечные чувствования с духом заповедей Христа мы не можем. Отсюда болезненный подвиг борьбы с убивающим нас законом греха. Послание к Римлянам, глава 7, стихи с 23 по 25. Драгоценен сей период жизни при всей его мучительности. Со всех сторон охваченным и пламенем страстей, принимающих форму огненных искушений. Первое послание Петра, глава 4, стих 12. Но на помощь нам приходит благодать, которая вначале не видится как свет, но ощущается, как небесный огонь, пожирающий в нас корни греха. Сколько раз душа моя, как маленькое беспомощное существо, повисала над пропастью в великом страхе, и я не стремился к бесконечному продлению этой жизни. Мой ужас был в том, что после того, как Бог снизошел до меня, я увидел, какими язвами весь я поражен. Я осознал себя до конца неспособным к Царству Святого Бога. Я не в силах описывать ту скорбь, которая погружала меня в длительный глубинный плач. Безумный, я все же знал, что я в руках моего Создателя, о котором сказано «страшно впасть в руки Бога Живого». Послание к евреям, глава 10, стих 31. «Мне бывало тяжко до невыносимости, и я не раз пытался вырваться из его святых рук». Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 28. «Но все попытки проваливались, потому что мне некуда было уйти. Ничто в мире не влекло меня, не могло удовлетворить мой дух». Господь сказал: «Не бойтесь убивающих тело, но бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиену. Ей, говорю вам, того бойтесь». Евангелие от Луки, глава 12, стихи 4 и 5. Господь, предавший себя на крестную смерть, не говорил праздных, ничего не значащих слов, и я никак не хотел умалять их категорического характера. И страх животворящий не отступал от меня. Больше того, совершалось нечто странное. Как только он, страх, ослаблялся, я внутренне ощущал отступление от себя живой силы. Молитва снижалась, ум рассеивался, чувство божественного уходило в туман. Я умирал духом. Лишь много позднее я понял, что Дух Божий воспитывал меня, и моя мука обратилась в неисчислимую пользу. Трепет пред гибелью вечной и покаянный плач таинственным образом всего меня превращали в молитву. Дух мой свободно, без волевых усилий, восходил в состояние созерцания прежде недоведомых реальностей, беспредельной пропасти бытия, мрачных селений ада, но и озаренного нетварным светом неба. Да будет благословенно имя Его во веки веков. Не ждите от меня должным образом сконструированного описания жизни души моей в долгие годы моего прошлого. Не сходила она, душа, иногда в низины ада, моментами же Господь возносил ее до небес. Стояла она по временам на той неопределимой грани, откуда созерцала и свет божества, и тьму кромешную, наводящую ужас на душу, особый, не похожий на страх пред физической смертью. О нет, это есть нечто качественное иное. Пред духом моим открывалась благая вечность, еще далеко не достигнутая, а также и вневременная тьма, дававшая знать о себе своим присутствием внутри. Я бывал в разрыве, несвободный от тирании страстей, я страдал и в жажде непреложного блага стремился к Богу. Покаянная молитва всецело поглощала меня. Невесомая, невидимая сила переносила меня в умно-духовное пространство. Там я бывал один, исчезала земля, не было ни солнца, ни звезд, ни людей, ни иной какой-либо твари, и тела моего я не ощущал. Бывало, света как такового я не видел, и однако взор мой проникал в абиссальные глубины. Душа в болезненном отчаянии взывала к Богу. «Да, я грешный, но жажду Бога, святого Бога». В памяти у меня не было конкретных актов из моего прошлого, кроме пронизывающего знания моего отступления от Бога, которого я знал в годы моего детства и начальной юности. Он уклонился от меня после того, как я отошел от него в безумных поисках иного, якобы высшего, сверхперсонального абсолюта. Такая молитва с особую силою захватила меня, когда я был уже в пустыне. Не смогу теперь сказать, насколько долгими бывали мои моления в ту или иную ночь. Помню, когда душа возвращалась к обычному вещественному мироощущению, то испытанное мною духовное чувство от молитвы в той беззвучной, вышеобразной бездонности оставалось со мною, во мне. В той беспредельности нет ни верха, ни низа, ни вперед, ни назад, ни вправо, ни влево. И все же наступал момент, когда я начинал двигаться, как мне казалось, и это движение я ощущал как падение. И глухой крик вырывался из груди: «Господи, спаси! Ты единый можешь беструдно достигнуть меня во всякой бездне!» И он спасал. Но почему падение? Не потому ли, что мой ум не мог более стоять в вечном, ибо после этого кончалось видение? Условия пустыни благоприятствовали такой молитве, потому что на мне не лежала забота в материальном плане ни о ком, я был один. Но это не значит, что она, молитва, по существу своему зависит от нашего внешнего положения. Она есть дар Божий, связанный с другим даром, покаянием. Евангелие от Луки, глава 24, стихи 46 и 47. Начатки такой молитвы я имел и прежде, чем поселился на Афоне. Имел ее и в монастыре, но меньшей интенсивности и частоты. Она выводит человека из рамок времени. В самом состоянии молитвы он не знает себя в категориях земли. Он вне всяких иерархий, социальных и даже церковных. Он не мыслит ни о чем другом, как только о Боге, и предстоит ему один единому. В одиночестве моей пещеры я получил исключительную привилегию отдаваться целиком такой беззаботной молитве. Она владела мною месяцами. Пресекалась в дневные часы житейскими делами, но когда кончался трудовой день и начиналась безмолвная ночь в пещере, та молитва снова обнимала меня. Опять все выпадало из памяти, оставалось лишь сознание невещественного, но страшного греха, порождавшее во мне сожаление, стыд, отталкивание и даже ненависть к самому себе. И снова все утопало в плаче покаяния, и дух мой входил в неименуемую беспредельность. Я всегда был весьма медлительным, чтобы понять положение вещей, разобраться ясно в происходящем внутри меня. Долгие сроки я проводил без мыслей. Последние приходили при беседах, но не тогда, когда я бывал один пред Богом. Я не богословствовал, не возвращался критически на самого себя. Я не цеплялся за посещавшие меня состояния, хотя и пребывал в безвидной умной сфере. Назвать ли это безумием? Но когда сие безумство отошло от меня, тогда только я уразумел понесенную мною невознаградимую потерю в моем духовном бытии. Тогда через ту молитву открылся мне отчасти смысл слов Христа: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит и самой души своей, тот не может быть моим учеником». Евангелие от Луки, глава 14, стих 26. Милость Бога ко мне выразилась в том, что Он даровал мне мощный порыв покаянного страдания, которое увлекало меня в ненасытимую молитву, такую, что душа все забывала, ни о чем не помнила, но неудержимо тянулась к Богу, невидимому, но любимому, недоведомому, но знакомому, недостижимому, но близкому. Не найду я слов для описания дарованного мне Господом богатства. Попытаюсь дать краткий список тех мыслей, которые приходили мне на сердце в скорбные часы воспоминаний об утерянной мною молитве. Нормальным следствием хранения заповедей Господних является крайнее умаление наше, то есть истощание. Без искреннего осознания, что мы воистину исчадия ада в нашем падении, мы никогда не достигнем полноты покаяния. Через тотальное покаяние вырываемся мы из мертвых объятий эгоистического индивидуума и вводимся в созерцание божественной универсальности Христа, возлюбившего нас до конца». Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 1. Когда мы ненавидим самих себя за живущее в нас зло, тогда раскрываются для нас беспредельные горизонты заповеданной нам любви. Вне Христа мы никогда не обымем всего мира в животворном пламени свыше сходящей благодати. Не узреваем мы онтологических измерений второй заповеди «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 37 по 40. Блаженному старцу Силуану была дана молитва за весь мир, как за самого себя. «Да даст Господь всем и каждому узреть свет такой молитвы, ибо через нее восстанавливается первозданный образ человека. Кто не приближался к граням этих состояний, тот пусть не без страха и не без стыда дерзает называть себя христианином, сознавая до боли недостоинства на сие звание. Если кто хочет идти за мною, тот да отвергнет все свои прежние восприятия и понятия, и, взяв крест свой, говорит Господь, да последует за мною. Если кто приходит ко мне и не возненавидит и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником, тот недостоин меня». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 24, глава 10, стихи 37 и 38. Евангелие от Луки, глава 14, стихи 26 и 33. «Пугает меня мысль, где, в чем моя неправда пред Богом, которая преградила мне путь к той полноте, что излилась на главу старца Силуана. Память о моем прошлом блуждании связана с острым чувством моего недостоинства вообще предстать пред таким Богом. И если я в некоторые моменты моей жизни приближался к тем рубежам покаяния, когда освящается весь человек, то это было возможным не иначе, как за его старца молитвы. Я не достиг его меры, но все же я знаю, что пишу о том, что истинно. Бог есть любовь. Он есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 8, глава 1, стих 5. Любовь Христова по природе своей есть животворящий огонь, брошенный с небес на землю пришествием Сына Божия. Евангелие от Луки, глава 12, стих 49. Любовь сия есть нетварная жизнь самого Бога. В пределах нашего земного существования она пожигает в нас все чуждое ей и вместе наполняет нас энергией иного бытия, дотоле недомысленного. Необходимо, чтобы нас осенила сила свыше, удостаивая нас познать сию любовь бытийно. Без сего опыта никто из людей не в силах понять кажущиеся парадоксальными заповеди Евангелия. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, а притом и самой жизни своей, по-славянски и по-гречески «еще же и душу свою», тот не может быть моим учеником. Евангелие от Луки, глава 14, стих 26. Бог наш есть огонь поедающий. Послание к евреям, глава 12, стих 29. Любовь Божия есть ядро предвечного бытия. В ней любви находят свое наивысшее выражение все прочие атрибуты божества – премудрость, царство, сила, свет. В ней красота из вечного непоколебимого царства. Любовь Христова есть откровение тайны и отчей любви. Любовь Христова, обретши сердце, готовое принять ее пламя, вселяется в него. Но сие исключительное благословение в всем мире не дает покоя своему служителю, доколе не совершит своего дела. Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 4. Слово о молитве, порождаемое сей любовью, ужасает сердца. Болезнен путь, ведущий к стяжанию святой любви. Не потому ли многие отпадают от христианства, уклоняются от крестного пути на иные дороги? Но нет иного пути, как нет иного Бога. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. Дух бодр, плоть же немощна. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 41. К земнородному сердцу в избранные часы может прикоснуться несозданный свет любви Христовой. В ней вечность Божия, в ней единственная и последняя цель нашего подвига. Ни ум наш в своем падении, ни сердце без воздействия любви от Отца исходящей не могут последовать за Христом на Голгофу. Глубокий плач всего нашего существа от ее любви и палящего присутствия внутри нас при молитве за мир может достигнуть силы, превышающей нашу выносливость. Тогда исходит дух наш в вечность Божию, и молитва пресекается. Так болезненно предваряется блаженный к Богу исход духа нашего. По возвращении же своем душа испытывает сладкий покой и тот мир, о котором апостол Павел сказал, что он превосходит всякий ум. Послание к Филиппийцам, глава 4, стих 7. Не без некоторой тонкой печали возвращается сознание к обычному образу жизнеощущения. Скоро видит душа ту же действительность, что и ранее, и снова принимает многие раны. В своем следовании Христу всею силою существа дух человека ощущает сей видимый мир, подобно тесной камере тюрьмы. Всякое благое движение его, духа, натыкается на дикое сопротивление темных сил. Бог наш есть любовь, Он есть огонь поедающий. Совсем нелегко приближаться к сему огню. Далеко не безопасно для говорящего о сём святом огне распространяться. Страх сжимает душу оказаться по исходе своем недостойным сего. Многие годы, особенно на Святой Горе, в пустыне, как и в монастыре, мой ум в стремлении к Богу отрешался от прошлого. Отрешался не через аскетическое напряжение, а увлекаемый молитвою покаяния. Но с того времени, как я был поставлен духовником, иногда приходилось вспоминать пережитое. Теперь же, занятый написанием моей исповеди и вместе духовной автобиографии, я не без благодарности отмечаю, что многие моменты прикосновений перста Божия неизгладимо отпечатлелись на теле моей жизни. Пишет дух Бога Живаго не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 3. Написанное Богом стало содержанием моего бытия. Что, собственно, хочу сказать я всем этим? А то, что через данное мне покаяние, даже до ненависти к себе, я нежданно для себя испытывал чудный мир, и свет нетварный окружал меня, проникал внутрь, делал и меня подобным ему светом, давал мне жить царство Бога любви, царство, которому не будет конца. Евангелие от Матфея, глава 18, стихи с 10 по 14. Мы видим, что и сам он живет согласно с данными нам заповедями. В заповедях Евангелия заключено Божие самооткровение. Чем глубже входим мы в их дух, тем конкретнее становится наше богосозерцание. И когда эти заповеди, по его благоволению, станут единственным принципом всего нашего бытия и временного, и вечного, тогда и мы станем подобными ему, потому что увидим его, как он есть. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 2. Бог есть любовь.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали главы книги преподобного Сафрония Сахарова «Видеть Бога, как Он есть». Читал Денис Гаврилов.
2: Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В минувшую пятницу в Екатеринбурге состоялась особая паломническая поездка. В ней приняли участие ветераны боевых действий и члены семей участников специальной военной операции. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, масштабный проект реализуется Государственным фондом «Защитники Отечества» и Синодальным отделом по взаимодействию с вооруженными силами при поддержке Комиссии по развитию паломничества и принесению святынь и регионального филиала фонда. Первые группы доверили принимать Екатеринбургской епархии. В состав группы вошли 40 человек. В столицу Урала прибыли жители Ревды, Дегтярска, Артемовского, Верхней Туры, Лесного, Ивделя, Березовского, Первоуральска, Каменско-Уральского, Богдановича, Пышмы, Староуткинска и других населенных пунктов Свердловской области. На протяжении всей поездки их сопровождал клирик Екатеринбургской епархии протоиерей Виктор Вельчинский, ответственный за оказание пастырской помощи и духовной поддержки участникам СВО и их семьям. Отец Виктора был рядом с паломниками все три дня, чтобы в любой момент они могли обсудить с ним духовные вопросы. Практика показывает, общение со священником помогает воинам пережить полученную психологическую травму, а семьям – потерю близкого человека. В первый день в ходе обзорной экскурсии гости уральской столицы ознакомились с историей и достопримечательностями Екатеринбурга. День продолжился в одном из старейших храмов города – церкви в честь Вознесения Господня. Следующий день посвятили памяти святых царственных страстотерпцев. Паломники посетили храм на крови, возведенный на месте мученической кончины царской семьи и их верных слуг в июле 1918 года, а затем отправились в монастырь святых царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма, где были уничтожены останки последнего российского императора, его семьи и верных подданных. Особо ожидаемым событием стала встреча паломников с главой Екатеринбургской митрополии владыкой Евгением. Завершилась поездка воскресной литургии и экскурсии в Александро-Невский, Новотихвинский женский монастырь Екатеринбурга. Протоиерей Виктор Вельчинский отметил, что во время таких поездок людям важно рассказывать о вере. Если что-то из услышанного ляжет им на сердце и принесет облегчение, значит, цель паломничества достигнута. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!
3: Завершаем день с молитвой.
4: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
5: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради причистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся, исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисе сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твой овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящий мя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешитель души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек, паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольно мои грехи невольные, ведомые и неведомые, я же от юности от ноги злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета, кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, умы о лукастые мира сего подвижися, или развращение по мысли их, или обиадокся, или опихся, или без ума смеякся, или лукавы по мысли их, или допроту чуждую видев и той уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеякся. Моя же судьба честное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, як облаки человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Тебе принесу, или что Тебе воздам, великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерной согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же те согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети ми разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшегося весен Твоим поучитеся, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сий препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла. И яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в охом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши ми раба Твоего в книге животней, и даруй ми конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, крапи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твое сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие и ныне подобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свистива от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в тленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бо Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Боже Матери, а с окаянной припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи по Китай же творю, ведущийся владычице моя Госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противника ми врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якода достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Те, раби Твои Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему,
2: да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так это погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашим яже ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословен си во веки веков. Аминь. Исповедуй Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих. Я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови.

0: Наш эфир продолжают беседы о Евангелии игумена Иосафа Полуянова.
1: Я всего лишь только несколько слов хотел бы сказать вот о тех евангельских отрывках, которые мы не разбирали, но которые, безусловно, вы слышали в храмах, слышали комментарии, объяснения этих вот евангельских отрывков в проповедях священников. Ну и, может быть, кто-то сам самостоятельно, брав церковный календарь, открывал его и старался изучать, вот памятуя наши первые встречи, наши первые беседы, вот первые рекомендации мои, старался как-то вот думать над тем отрывочком, который предлагала нам тот или иной день Святая Церковь. Наверное, вы, кстати, обратили внимание, что Евангелие читается Великим постом на богослужение только в субботу и воскресенье, то есть тогда, когда есть полная литургия. Это не значит, что отрывки от Священного Писания, текст библейский не используется на богослужении. Нет, вообще в течение всей недели прочитывается псалтырь, причем прочитывается дважды Великим постом. На вечернях и на шестом часе во время утренних богослужений также прочитывают отрывок из Святой Библии. Обычно это «Бытие» или «Исход», ну то есть отрывок из Пятикнижия и «Притчи Соломонова». Вот эти отрывочки также можно слышать за богослужением в дни Святого Великого Поста. И если совершается память значимого большого святого, то на литургии прежде освященных даров, которые специально совершаются, ну вот 17 марта была память князя Даниила Московского, это был понедельник, и литургии обычной полной не полагается по уставу, но в особых случаях по благословению священноначалия, вот по благословению Святейшего Патриарха, ранняя литургия была совершена в честь князя Даниила в храме святых отцов, литургии Иоанна Златоуста, это обычная литургия, которая вне поста каждый день совершается. И в Троицком соборе была торжественная литургия, литургия прежде освященных даров, за которой, как раз если вы присутствовали, читали, как на литургии обычной, и апостольское чтение, посвященное преподобному, и евангельский отрывок, также посвященный преподобному. Такие особенности постовые богослужения. То есть Евангелие читают только в субботу и воскресенье. Так вот, я все-таки хотел вернуться немножко к тем евангельским отрывкам, которые читались перед началом Святого Великого Поста. Мы говорили с вами, что посту Церковь готовит нас особыми назидательными чтениями из Евангелия.

нашего сознания очень простой, искренний рассказ о тех людях, которые приходят в церковь для того, чтобы принести свою жертву Богу, чтобы помолиться. Один из этих людей – человек образованный, грамотный, фарисей, человек, который старается в жизни своей соблюсти все правила еврейского закона, а другой человек – грешник. Да мало того, грешник еще и мытарь, сборщик податей, ну или современным языком выражаясь, налоговый инспектор, человек, который служил римским властям, служил Римской империи и, будучи иудеем, особенно был, естественно, нелюбим, поскольку своих же собратьев обирал. И вот два этих человека пришли в храм для того, чтобы помолиться. Вспоминайте, да, евангельское чтение. Один молился: «Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты даешь мне возможность совершать мой жизненный путь, поститься, молиться, давать десятую часть всего того, что я имею. И вообще благодарю Тебя, Господи, за то, что я вообще не такой, как вот все остальные люди, или как вон тот, который там сзади стоит, тот мытарь». А мытарь, вы помните, тоже прекрасно произносил простую, очень искреннюю молитву. Ему даже было стыдно поднимать к небу свои глаза, и он говорил: «Господи, прости меня, грешного, будь милостив ко мне грешному». Я помню, лет 7 или 8 назад, в один из приездов в исправительное учреждение, которое мы окормляем, это было вечером, мы приезжали тогда для того, чтобы проводить беседы по вечерам, ну и также читали Евангелие, разбирали Евангелие, и после вот этих бесед обычно оставались желающие для того, чтобы задать какие-то вопросы или поисповедоваться. И вот я никогда не забуду одного молодого человека, который никогда внимательно, может быть, и не изучал Евангелие, не учился ни на каких курсах. Может быть, первый раз он с ним соприкоснулся вот в этом небольшом маленьком храме, в заключении. И, по всей видимости, вот когда он читал это Евангелие, вот эта фраза мытаря настолько пришлась ему по сердцу, по душе, что в своей исповеди он каждый раз, когда говорил о каком-то грехе, в своем этом рассказе, он заканчивал: «Боже, милости, буди мне грешному». И это произносил он не так, как часто мы произносим имя Божие. Ну, вот мало ли, там трамвай не подходит, или вдруг мы чего-то испугались от неожиданности, мы говорим: «О, Господи!» Или еще по каким-то там причинам упоминаем просто так вот в суе, в разговоре имя Божие. Нет, этот человек совсем по-другому, с чувством, с пониманием, с искренностью говорил эту молитву мытаря, так, как будто бы действительно вот этот самый мытарь, он и есть. «Боже, милости, буди мне грешному», заканчивал он каждое свое вот предложение, исповедуя, рассказывая о своей жизни. Вот эта небольшая история, рассказанная Христом, на самом деле очень глубокая, на самом деле очень поучительная для нас, потому что мы в своей вере, в своей правости очень часто высоко возносимся над другими людьми. Вот в своем этом, как мы считаем, порой правильном выборе забываем о том, что нас окружают разные люди. И на нас, на верующих людей, на православных людей, они смотрят по-особому. Часто нам кажется, что они смотрят с пристрастием и ищут повод для того, чтобы подцепить верующего человека, чтобы вот произнести эту коронную, может быть, иногда законную фразу, сказать: «А еще верующий». Вовсе нет. Я не думаю, что когда нам делают подобным образом замечания, это все равно где, в метро, там, не знаю, на улице, на работе, или нам так могут сказать, зная вот о том, что мы посещаем храм, о том, что вот мы постимся сейчас, о том, что мы молимся, как-то открыто исповедуем свою веру. Я думаю, что нет. Эту фразу люди говорят, скорее всего, от отчаяния. В душе каждого человека есть стремление к святыне, к святости. Недаром учитель III века еще Тертуллиан говорил, что всякая душа по своей природе христианка. И я думаю, что вот в нашей жизни мы также неоднократно в этом убеждались. Нет неверующих людей. Каждый по-своему открывает для себя Бога, ищет этот путь. Вот мы счастливые люди, потому что мы нашли, мы в церкви. Кто-то еще не нашел, но этот зов, голос Божий в сердечке каждого человека присутствует, и взрослого, и ребенка. Он есть. Определиться, как бы выстроить свои отношения с духовным миром, вот самое главное. На это уходит очень много времени, потому что и заботы этого мира, и дьявол, все восстает против человека, который находит дорогу.

0: храму, который встает на путь православного исповедания веры. Все, и вдруг сваливается какая-то работа, которой не было, какие-то беды, несчастья вдруг обрушиваются. То есть возникает множество ситуаций, которые не дают нам встать на вот этот путь и твердыми, верными шагами совершать его дальнейшем. И когда на этом пути, на этой тропочке, на этом мостике, который висит над пропастью, такой веревочный мостик, возникает наша с вами личность, уверенная в себе, твердой поступью совершающая свой жизненный путь, который много знает и многое понимает. И действительно, в глазах вот этого человека, может быть, мы даже с нашими минусами, с нашими отрицательными сторонами, все равно мы какой-то идеал, потому что мы немножко отличаемся, может быть, и значительно отличаемся от других людей. И вдруг этот идеал, вдруг вот это представление идеального этого человека на его глазах рушится. Мы говорим что-то резко, в гневе, или делаем какой-то другой поступок, я сейчас не хочу просто углубляться, поскольку времени нет. Конечно, особенно это касается тех людей, которые в церкви, то есть духовенство, монашество. Вдруг этот идеал на глазах вот этого человека начинает разрушаться. Он думал, что мы всех любим, всем прощаем, а мы такую тираду порой выдать можем, что и человек не знает, что сказать. Он думает, что мы искренне и бескорыстные, а мы говорим, а сколько ты мне дашь, если я тебе это сделаю? Ну и так далее. Можно перечислять это бесконечно. И вот эта фраза, которую человек произносит, а еще верующий, а я-то думал, вовсе не укором звучит, а эта фраза звучит как воплем утопающего, воплем отчаявшегося грешника. То есть человек думает, ну понятно, я-то грешный человек, но ты-то на другой дороге стоишь, на другой путь уже вышел, ты знаешь, что такое хорошо и что такое плохо, и вдруг я тебя слышу это слово, или вдруг я вижу этот поступок, который ты совершаешь. Конечно, вот об этом нужно помнить. Нужно помнить о том, что нас окружают люди, еще раз говорю, ищущие и смысла в жизни, и пути в жизни. И на христиан они смотрят по-особому. Они чувствуют тот свет, которым пронизана наша жизнь. Очень многие люди внешние, приходя в храм, люди совсем других вероисповеданий, католики, протестанты и мусульмане, порой приходят в храм и действительно вот делятся, говорят, что мне кажется, как будто бы я попал домой. Вот я чего-то искал, где-то вот бегал, путешествовал, суетился, заботился, и вот я очутился как будто бы дома. Но разные причины, и традиции, и условия какие-то жизненные не дают человеку порой сделать вот этот шаг и действительно расчистить, разгрести эту дорогу к дому и остаться в этом доме жить. И еще плюс наша жизнь, или вернее наше отношение к жизни, наше отношение к людям и к Богу, это тоже вот таким чистоколом вырастает и не дает нам порой человеку этот шаг первый, окончательный, может быть, сделать, чтобы войти в ограду церкви. Это очень важно. И как раз вот этому и учит нас эта притча о мытаре и фарисее. Помнить о своей жизни и не забывать, что нас окружают люди, для которых мы можем быть либо светом, либо тьмой, либо путем, либо отвратить человека от истины. Следующее воскресенье, следующая неделя была посвящена тоже очень важному, главному христианскому принципу, принципу устроения вот жизни нашей. Эта неделя была посвящена страшному суду. Конечно, верит человек или не верит, хочет он или не хочет, предел жизни когда-нибудь наступит. И вот это воскресение подготавливает нас к этому пределу нашей жизни. Верующий человек от неверующего отличается очень важным таким принципом жизненным. Человек верующий знает, верит, вернее, то, что за пределом его жизни его ожидает суд, его ожидает Бог, его ожидает другая жизнь. А человек неверующий верит в то, что за пределом смерти его ничего не ожидает. Там нет ничего. В это верит. Нет никаких доказательств бесспорных, которые могли бы убедить человека в том или в ином. И вот этим повествованием о страшном суде, повествованием вот об этом страшном экзамене, который каждый из нас рано или поздно будет сдавать, Церковь готовит нас, настраивает нас на то, чтобы каждому дню своей жизни мы относились соответственно. Мы помнили о том, что придется давать отчет за каждый день нашей прожитой жизни. И еще церковь напоминает нам о том, что отчет придется давать и за свою душу, и опять же за те встречи, вот как бы за те соприкосновения, которые будут у нас с разными людьми в течение нашей земной жизни. Поэтому в этом евангельском отрывке от Матфея говорится, перечисляется, ну вот как бы, если так можно сказать, перечисляется разные формы, что ли, способы, не знаю даже, как сказать, вот доброделание, которое может совершить человек по отношению к своему ближнему. И вот действительно, это тоже очень важный момент, потому что главный принцип, это вы прекрасно знаете, понимаете, христианский, это принцип любви, любви к Богу и любви к ближнему. И как мы будем в своей жизни исполнять эти принципы, такие дарования внутренние мы и приобретем для будущей вечной жизни. Очень грустное следующее воскресенье, воскресенье, которое говорит о трагедии в истории человечества, воскресенье, воспоминание Адамова изгнания, грехопадение прародителей и Адамова изгнания. И грустное воскресенье, или прощенное воскресенье, как его еще именуют в народе. Грустное, но и в то же время радостное, потому что, вот как Великий пост, да, Страстная Седмица, когда мы вспоминаем страсти Христовы, мы сопереживаем и страдаем, но в то же время мы знаем, что через 7 дней настанет Пасха. И вот в душе нет этого отчаяния, нет уныния. Мы знаем, что Христос воскрес, и эта радость пасхальная, она вновь придет к нам. Вот так и здесь тоже. Мы с вами знаем о том, что после грехопадения прародителей Господь не оставил человека и дал обетование о пришествии Спасителя. Мы знаем о том, что Христос пришел, о том, что Он совершил домостроительство, как Церковь говорит, нашего спасения, жил, проповедовал, пострадал ради нас, умер, воскрес, основал Церковь, и каждому из нас с вами дает возможность приобщаться к тем дарам, которые Он принес сюда на землю. И поэтому, кстати, в древности, да и эта традиция, в общем-то, не лишняя, и во многих приходах и монастырях эта традиция, она соблюдается. Вот вечером, после чина прощения, когда люди подходят друг к другу и просят прощения, поются песнопения пасхальные, стихиры Пасхи поются. То у нас обычно в монастыре поют покаянные песнопения, а вот древняя традиция, на самом деле, заповедует петь пасхальные песнопения, поскольку Великий пост, есть подготовка к великим дням, светлым дням Святой Пасхи. И когда мы переживаем вот это Адамово изгнание, когда мы вместе с Адамом поем «Господи, возвав Тебе услыши мя», или вот как в Кандаке, как заканчивается кандак этого дня воскресного, «Милостиви помилуй мя падшего», в нашем сердце нет ни отчаяния, в нашем сердце нет уныния, есть радость тихая, есть уверенность в том, что Господь действительно примет наш подвиг, малый подвиг постный, примет наше покаяние и сподобит нас увидеть славное воскресение. Наступает Великий пост, особое время, как Церковь говорит, время весны для души. Это не значит, что духовные подвиги, рассвет вот этот вот внутренний, душевный, может быть только Великим постом, а во все остальное время можно жить припеваючи и не работать над собой, над своей душой. Отнюдь нет. Если сравнивать время Великого Поста, я не знаю, уместно ли такое сравнение, я не знаю, можно ли такой пример приводить. Вот как в спорте есть время, когда спортсмен готовится к соревнованиям, к выступлению какому-то, вот так усиленно тренируется, и благодаря этим тренировкам он берет какой-то вес или бежит какую-то дистанцию, или там прыгает в длину или высоту. Если бы у него не было вот этой подготовки, не было этих тренировок, то у него не было бы и сил для того, чтобы сделать то-то или то-то. Он не научился бы, не приобрел бы навыки, необходимые для того, чтобы преодолеть ну, вот какое-то препятствие. Вот так и для нас, христиан, пост – это время особое, когда мы тренируем свою душу и тренируем свое тело, приобретаем навыки, особенно вот в это время, навыки христианских добродетелей, чтобы потом в течение жизни использовать то, что мы приобретаем. И как раз вот весь строй богослужения, весь ритм богослужения и внешние предписания церковные, они как раз и помогают нам приобрести этот настрой, получить этот заряд духовной бодрости для того, чтобы не растерять, вот как только Пасха пришла, все, можно отрываться. Это не значит, что с Пасхой, вот с этой радостью Теперь мы можем и объедаться, и опиваться, и вовсе не трудиться над своей душой. Нет, как раз наоборот, мы должны плавно как бы перенести все то, что мы приобрели в течение Великого Поста, плавно перенести в нашу жизнь обыденную, постоянную, непостную, и использовать вот этот духовный потенциал, духовный заряд для того, чтобы жить правильно. Первое воскресенье поста, вот после первой седмицы, именуется неделей торжества православия. И не случайно это так, потому что в этот день, два момента я хотел бы отметить, в этот день, прежде всего, конечно, празднуется утверждение иконопочитания, во всех храмах совершают особый чин торжества православия, выносят на середину храма иконы, изображение Господа, Пресвятой Богородицы, святых, и люди вот после чина прикладываются к этим иконам благоговейно. Вот это внешняя, так скажем, сторона празднования. Да? После многих столетий гонений на иконы, на иконопочитание, вот все-таки утверждается на Седьмом соборе иконопочитание, и во всех храмах предписывается изображать и Спасителя, и Богородицы, и святых икон, и эти иконы почитать. Есть и внутренняя сторона вот этого празднования. Все-таки прошла первая седмица, первая неделя. Действительно, совершен какой-то подвиг каждым из нас. И наша душа, наше сердце как бы ликует, торжествует вот о той маленькой, может быть, победе, которую каждый старается совершить над самим собой. Традиционно в этот день мы первый раз приступаем постом к причастию, укрепляем свои духовные и телесные силы в этом подвиге Святого Великого Поста. И действительно радуемся о той помощи духовной, которую в это время особенно Господь нам посылает, видя наше рвение, видя наш настрой внутренний на подвиг. Очень важно знать и понимать, что Бог дает тогда, когда мы хотим принять, когда мы готовы принять вот этот Божий дар. Порой Господь не посылает нам чего-то не потому, что у Него нет желания нам что-то сообщить, нет, а именно потому, что у нас, к сожалению, нет твердости воспринять то, что посылает нам Господь. И вот поэтому наступающий воскресный день, это уже третье воскресенье, как бы середина поста, мы как бы как по лестнице, вот если говорить о том, как мы взбираемся к Пасхе, то мы как по лестнице от недельки к недельке поднимаемся все выше и выше к светлым пасхальным дням. И вот на этой лестнице есть вот такая серединка, промежуточек, третья неделя, неделя крестопоклонная. Это особое богослужение, которое будет совершаться в субботу вечером, то есть завтра вечером на Всеночной. Таких богослужений всего только три раза в году совершают: на воздвижение креста, на изнесение честных древ и вот на крестопоклонную неделю. За Всеночным бдением для всеобщего поклонения верующим людям будет вынесен главный символ христианский, орудие нашего спасения – крест Христов. Здесь также вот есть несколько моментов. Об этом мы сейчас и с вами немножко поговорим, об этом воскресном дне. Давайте мы встанем, помолимся, я потом прочитаю Евангелие и пойдем дальше. Господу помолимся, Господи помилуй. Воссияй в сердцах наших человеколюбчий, Владыка, Твоего богоразумия нетленный свет – и мысленные наши отверзи очи во евангельских Твоих проповеданий и разумений. Вложи в нас и страх блаженных Твоих заповедей, да плотские похоти вся поправши, духовное жительство пройдем, вся я же благоугождение Твоему и мудрствующее, и деющее. Ты вынеси просвещение души телес наших, Христе Боже, наше Тебе славу ссылаем, с обезначальным Твоим Отцем, все святым благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. За литургией будет читаться отрывок евангельский, Евангелие от Марка, 8 глава, 34 стиха и по 1 стих 9 главы включительно. То есть 8 глава, 34 стих и до конца, и 9 глава, 1 стих включительно. Ну, то есть если вот записывать, то получится так. Марк, 8 глава, 34-9 глава, 1. Давайте послушаем этот отрывочек. «И подозвав народ с учениками своими, Господь сказал им, кто хочет идти за Мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, то сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде сем, прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет во славе Отца Своего со святыми ангелами. И сказал им: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие, пришедшее в силе». Вот такой коротенький отрывочек евангельский. Мы с вами уже говорили много раз, что в Евангелии каждое слово, каждая мысль, о ней можно говорить очень долго. И каждый раз, когда читаешь, то новые мысли и новые какие-то рассуждения встают, направляющие вот нас на жизнь новую, на жизнь духовную. Я думаю, что мы не сможем каждую мысль, предложенную здесь в этом отрывочке евангельском, разобрать, но мы постараемся разобрать то, что мы сможем разобрать, и, может быть, какие-то у вас возникнут вопросы, тогда я уже на эти вопросы, если даст Бог, сумею, то отвечу.
1: Вы слушали беседы о Евангелии игумена Иосафа Полуянова.
2: В Екатеринбурге полночь.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. О мере воздержания в пище и питии отцы говорят, что должно употреблять того и другого несколько менее надлежащего, то есть не наполнять совершенно желудка. И всякий должен сам себе определить меру как в вареной пище, так и в вине. Впрочем, мера воздержания не ограничивается только пищей и питьем, но простирается и на разговоры, и на сон, и на одежду, и на все чувства. Во всем этом должна быть своя мера воздержания. Как определять меру пищи и питья, чтоб она была несколько менее надлежащего? От всего количества пищи, то есть хлеба и других снедей, отделять без малого одну унцию. А в отношении вина и воды от обеих отделять менее половины чаши. Если ты внимаешь себе, и нетрудно тебе пить один только раз, это было бы хорошо. Если же не можешь, то пей два раза, но всякий раз менее надлежащего. А во время смущения и брани помыслов должно и обыкновенное количество пищи и питья несколько уменьшать, то есть пищу еще на одну унцию, а все питье еще на одну чашу, так, чтобы вообще уменьшить количество пищи на две унции, а питья на одну чашу.

0: Пресвятая Богородица, просвети нас светом Сына Твоего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Чтобы вы понимали, что прощение предполагает, что оно безусловно. Или я прощаю, или не прощаю. А я прощу, если ты станцуешь, там, я не знаю, там, пропрыгаешь там, да, на одной ножке и там, плюнешь через левое плечо, это не прощение. Это попытка восстановить справедливость, как я ее вижу. Вот это вот, мне кажется, что не то. И потом, вот я хотел по этому поводу поговорить, по поводу того, а что такое прощение Божие, которого мы просим? Вот получается так, прося прощения, а сам не утруждая себя тем, чтобы простить другого, я Божье прощение воспринимаю просто как такое, знаете, ну, как юридический факт. Ты просто вычеркиваешь мои грехи. Мне не важно, как ты ко мне относишься. Мне не важно, что ты там даешь мне благодать за это. Нет. Просто ты обязуешься меня за мои грехи не наказывать. Вот такое прощение. Угу. Я думаю, что вот подспудно оно воспринимается именно так. Поэтому я готов твое прощение принять, в том смысле, что все, ты больше ко мне претензий не имеешь. А имею ли я претензии к своим должникам, это я еще подумаю. Вот это вот, знаете, есть такая шутка, она злая шутка, когда накануне Великого Поста, когда прощенное воскресенье, вот, и есть такая вот словесная формула, что «прости меня, Бог простит, и я прощаю».
1: Да.
0: И кто-то так, знаете, пустил такую злую шутку, что Бог простит, а я подумаю. И вот это означает, что я как-то не так понимаю прощение Божие. Не как возвращение к Отцу, не как готовность открыться навстречу, для чего действительно нужно, чтобы я всех простил. А как вот тебе список моих грехов, простишь, спишешь мне это? Если спишешь, обнулишь, спасибо тебе. А что делать с моими должниками, я сам решу. Вот. Это не прощение, это не об этом совсем. Поэтому вопрос о том, все или не все, то, что мы начали в самом начале, все или не все можно простить, он должен быть осмыслен именно с точки зрения того, что же я понимаю под прощением.
2: У меня вопрос вот по поводу прощения тяжелых обид. Меня поразил вот сюжет, который был показан по Христианскому каналу, где мать рассказывала о том, что самую большую радость в жизни она испытала тогда, когда смогла простить убийцу ее сына и даже обняться с ним. Вот такой вот случай был. И вот, батюшка, я так понимаю, что ведь все-таки путь к этому, он очень долгий, может быть, тернистый, трудный. Ведь не сразу же, вот, допустим, если у человека что-то случилось, такой вот дом сгорел, где было его все имущество, он узнает, что это был в поджоге в этом виновен, допустим, его сосед. Ну как вот, к примеру, как этот путь, чтобы простить его? Ведь не может быть сразу человек вот сразу вот к нему вот с такой любовью вот как-то вот проникнуть. Вот, батюшка, вот на эту тему, пожалуйста, рассудите. Да. Спасибо большое.
0: Ну, давайте попробуем порассуждать. Дело в том, что, конечно же, и путь прощения, и путь вообще к любви, вот к той любви, которую заповедал сам Господь, он очень и очень тяжел. Вот не может быть такого, что вот раз захотел и полюбил. Или вот так вот усилием воли захотел и простил. К этому надо прийти. Как к этому идти? Это, наверное, вопрос вообще очень пространный, поскольку это весь путь, который я иду за Христом, он, по сути, путь к любви. Поэтому нельзя сказать, что вот делай так, и у тебя все получится. То есть какой-то там один приемчик психологический там озвучить, и все. Нет, так не будет. Это мучительная и очень кропотливая работа над собой для того, чтобы понять, что все, что дает мне Господь, как бы это мне ни казалось несправедливым, тяжелым, нечестным, обидным, все что угодно можно придумать. Вот как бы мне это ни казалось вот таким, это все направлено только на мое спасение и делается только по величайшей любви ко мне. Причем Бог любит меня так,

0: как вот как будто бы я был один на этой земле. Кто-то из святых сказал, Бог любит каждого человека так, как если бы он был единственным на земле. Или кто-то другой сказал, Бог каждого человека любит больше всех. И вот если я все свои силы направляю на то, чтобы попытаться, ну пусть не до конца, но все-таки постичь то, что Господь каждого из нас любит, то тогда постепенно я прихожу к пониманию того, что если Он любит меня, точно так же Он любит этого человека, который, как мне кажется, сделал, ну даже не кажется, даже если это прям вот все объективные причины, все указывает на то, что этот человек сделал это из злобы, из желания там, я не знаю, что-то досадить тебе и так далее, и так далее. То есть вот осознанно он нанес тебе вред. И тем не менее, Бог любит и тебя, и его. И если попытаться, ну, взять такой труд себе, попытаться действительно исполнить Божию заповедь о прощении и вдуматься, и вчувствоваться в то, почему человек так делает, то тогда, ну, как бы это ни было тяжело, потому что очень тяжело думать о человеке, который сделал тебе, ну, какой-то страшный грех против тебя совершил, думать в таком, ну, в оправдательном ключе, но если я хочу идти за Христом, если я хочу исполнять Его заповеди, я должен хотя бы попытаться это сделать. Так вот, можно понять, что этот человек не просто так это все делает, он не просто так там, творит беззаконие, он тем самым кричит о той боли, которая внутри него. Может быть, в отношении него самого такое что-то было, и он мстит таким образом всему миру. Может быть, он таким образом пытается отомстить Богу, а ты встал на его пути. Это может быть все, что угодно, но так или иначе у каждого поступка есть какая-то своя подоплека. Есть такой фильм, он странный фильм, я не знаю, он там много очень странного, но там очень хорошо вот эта мысль высказана. Фильм называется «Хижина». Вот, если не смотрели, я думаю, что можно посмотреть. Там у главного героя похищают и убивают маленькую дочку. И он проходит через то, чтобы понять мотив человека, который это сделал, и простить его. Вот это удивительная такая, ну там как-то по-западному так это все подано, но сама мысль очень хороша, потому что ему показан этот человек, над которым самим издевались в детстве, что он там что-то, какие-то там очень страшные тоже мучения претерпел. И любой человек имеет право на прощение, вот что бы он ни сотворил. И Господь нам показывает это, Он показывает своим примером. Когда Его самого вели на крестную смерть, Он говорил, прости Ему. Прости им, они не ведают, что творят. Он, хотя у него были все основания для того, чтобы и обозлиться, и попытаться...
1: И отомстить, и
0: легион ангелов призвать, чтобы там за него это отомстили. Но они не ведают, что творят. Очень часто такие вещи происходят, потому что человек не понимает, что делает. Я из своего опыта житейского и пасторского могу сказать, что не встречал, вот может быть такое существует, но я не встречал ситуации, когда человек делал зло просто так, просто потому, что ему нравилось. Я в кино такое видел. И там вот эти записные злодеи, которые вот упиваются тем, что они делают гадости, я думаю, что это все-таки персонажи вымышленные или какие-нибудь собирательные. Потому что то, с чем сталкивался я, это когда человек делает какую-то гадость, он искренне считает, что он тем самым восстанавливает справедливость вот так, как он ее понимает.
1: Только он не умалишенный.
0: Ну, если умалишенный, там тоже, может быть, какие-то есть свое какое-то видение, но так или иначе, даже будучи умалишенным, живя в своем мире, он творит, как ему кажется, справедливость. Я так думаю.
1: Да, это конечно.
0: И поэтому получается, что я вижу справедливость по-своему, другой человек видит ее по-своему, мы сталкиваемся с ним лбами, каждый из нас борясь за справедливость. И каждый из нас считает, что именно на нашей стороне должен быть Бог. Потому что, ну посмотрите, ну сами посудите. Ну как можно это сделать? Нет, есть вещи, конечно, вопиющие, когда ну, здравый смысл пасует. Но мы-то знаем, что Господь прощает и в этих случаях. Что единственный грех, который Господь не прощает, это грех нераскаянный. То есть тот, которому человек не хочет покаяться.
1: Как Петр только покаялся, а Иуды нет.
0: Да, а Иуда, кстати, про Иуду есть такое предание о том, что Господь трижды ломал ветку, на которую он забрасывал свою веревку, чтобы повеситься. Трижды он давал ему возможность остановиться.
1: Ничего себе.
0: Но тот упорствовал, да.
1: Простите, я еще один вопрос задам, который, вот смотрите, мы обращаемся к Господу и просим его: помилуй, прости, остави нам грехи наши, так далее. Молитвы мы можем на эту, по этому поводу привести много. Мы просим прощения у Господа. А что делать, когда человек не просит прощения? Не только, я понимаю, что у Господа, но вот, и, например, когда мы просим прощения у человека, которому мы принесли боль, и мы можем ведь на самом деле просить прощения. И, в общем, если мы это делаем искренне, то, наверное, в общем, можем и получить его. А что делать, когда человек не просит прощения? То есть, когда он упорен в своем убеждении?
0: Ну, я думаю, что если вот строго подходить к тем словам, которые оставил нам, к тем заповедям, которые оставил нам Господь, то мы должны простить вне зависимости от того, просит у нас прощения или нет. Потому что то, что человек не осознал свое деяние как грех против нас, Господь на этот счет очень хорошо сказал про то, что если человек не обидел тебя, а он сказал, если человек согрешил против тебя, сначала выговори ему наедине, потом при свидетелях, а потом при церкви. И только после этого будет тебе как язычник и мытарь, при том, что некоторые святые отцы про вот это язычник и мытарь тоже говорили. Это не означает, что значит отвернулся к нему спиной, все, я тебя знать не знаю, ты язычник и мытарь. Просто более снисходительно к ним относиться, как, потому что они бедные, не понимают, что творят. Вот, и дай им Господь вразумление.
1: Тогда еще один вопрос. Знаете, вот у нас принято воспринимать анафему как полный отказ церкви в благодати человеку. То есть вот поясните, пожалуйста, насколько это заблуждение распространено?
0: Нет, конечно, это совсем не так. Анафема – это просто утверждение церкви того факта, что верование, которому следует человек, оно не соответствует верованию церкви. Mm-hmm. То есть это не означает, что я с тобой общаться не буду. Это, знаете, ко мне как-то приходил, у меня был такой сосед, который очень такой въедливый был, он уже от Царствия Небесного умер, но очень часто он приходил и начинал, значит, со мной всякие такие, как ему казалось, благочестивые беседы. А суть сводилась к следующему. А как церковь может себе позволить молиться за? И начинает перечислять тех, кто, как ему кажется, за кого молиться нельзя. Угу. И вы знаете, вот мне странно постановка вопроса, но я потом понял, что речь идет вот о чем. Почему-то есть такое мнение, убеждение, ну не убеждение, а, скажем, такой взгляд, что если церковь за кого-то молится, то непременно это поддерживает, как бы церковь поддерживает образ мысли, образ действий этого человека. В общем, молитва – это такое, почти благословение на то, что он делает. Если я за тебя молюсь, это означает, я с тобой полностью согласен, и я хочу своей молитвой поддержать тебя и подбодрить и так далее. Вот ничего подобного, потому что когда мы молимся о человеке, который заблуждается, мы же молимся о том, чтобы Господь вразумил либо его, если заблуждается он, Либо понимаю, что я, ну, мягко говоря, не безгрешен и не всеведущ, я могу заблуждаться, значит, вразуми меня, Господи, потому что я тоже могу не понимать чего-то. В любом случае, пусть между нами будет мир, потому что, ну, когда заблуждение вскрывается, и человек кается, и с этого заблуждения уходит, то тогда мир воцаряется. Собственно, вот об этом мы и молимся. Поэтому, когда, например, мы молимся за человека, которого образ действия нам, мягко говоря, не симпатичен, это вовсе не означает, что мы его одобряем и поддерживаем. Это означает, что, Господи, вразуми. Разуми.
1: Это же была известная история про то, что кто больше всего нуждается в молитве, там, Нерон,
0: да.
1: Или там Троян. Ну, это известная история про то, что молитва обладает той силой, что даже.
0: Это вот фильм был, знаете, этот «Поп». С этим самым Сергеем Маковецким. И вот там было одно место, которое меня смутило, прямо скажем. Когда к нему пришли, сказали, надо отпеть. Он говорит, это там полицай, я их отпевать не буду. Внимание, вопрос. А имеет ли право священник отказать в отпевании крещенному христианину, хотя бы тот и заблуждался? Вот это вот вопрос, который для меня, в общем, достаточно сложный. Хотя бы, ну, понятно, что у нас сейчас, вообще сейчас отпевание – это такой просто обряд, который мы совершаем над незнакомыми людьми. Мы говорим, сие по духу чада, какое оно мне по духу чада, я в первый раз в гробу увидел.
1: И со святыми упокой.
0: Да, но суть-то не в этом. Суть в том, что мы просим у Бога, чтобы тот воздал ему то, что действительно тот заслуживает. И при этом, если есть возможность снисхождения, то пусть он это снисхождение подаст этому человеку, потому что, ну, ошибаются все. Если ты безгрешен, первый брось в нее камень. И мы все это понимаем. Но все равно, когда дело доходит до какого-то такого бытового обсуждения, то, ну, нет, конечно, а как? Это вот, знаете, вот не судите. Ну, как? Ну, посудите сами. Ну, как не судить? И все. И дальше идут просто вот железобетонные какие-то аргументы в пользу того, что ну нельзя же не судить. И получается так, что вроде как Евангелие написано, но вот здесь читаю, здесь не читаю. Здесь мне нравится, я это цитирую с удовольствием, а здесь не нравится, я стыдливо так это, ну, как бы пропускаю, потому что, ну, а как? Не, ну, нет, я с этим согласиться не могу. Наверное, там что-то переписчики напутали или переводчики. Mm-hmm. Вот. Мне легче так решать.
1: Вот, а вот на греческом языке там все по-другому.
0: Да, конечно. И тем больше не проверить сейчас. Это раньше у нас были так все энциклопедически образованные, можно было раз сразу процитировать на греческом, на древнееврейском, а сейчас это, к сожалению. Поэтому имеем, что имеем. Церковно-славянское, в лучшем случае, синодальный перевод. Но все равно вот то, что касается прощения, здесь, мне кажется, в любом переводе тут уже никаких кривотолков. Здесь только развести руками и сказать, ну как же так? Ну как, неужели и там убийцу ребенка простить? Вот как бы это ни звучало ужасно для людей, которые особенно, не дай, конечно, Бог, с этим сталкивались, но да.
1: Но есть закон государства, который в любом случае осудит человека.
0: Ну, во-первых, не в любом случае. Потому что я, как юрист, могу сказать, что вот эта вот дилемма о том, можно или нельзя защищать серийного убийцу там, и насильника? Вот. Это вопрос, который такой очень, очень спорный. Об этом, я думаю, в следующий раз поговорим.
1: В следующий был край.
0: Да. Вот. Но бывает так, что человек уходит из-под закона государственного, но из-под закона Божьего он никогда не
1: никогда
0: уйдет.
1: Никогда не уйдет. Дорогой отец, вот осталось уже меньше минуты. Благословите наших телезрителей.
0: Да, Бог благословит, дорогие наши. Спасибо вам за то, что слушали нас и были с нами.
2: Вы слушали беседы о вечном. Сегодня в них принимал участие священник Олег Герасимов, настоятель храма в честь иконы Божьей Матери Всецарицы Ленинградской области. Беседовал Глеб Ильинский.
3: В Екатеринбурге 3 часа.

0: Церковь, не связанная крепкими и нерасторжимыми узами любви, испытывает множество войн, усиливает гнев Божий и подает повод ко многим искушениям. Святитель Иоанн Златоуст. Смирение преображает душу божественными познаниями. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Дьявол имеет обыкновение вовлекать неосторожных в обман, даже и при посредстве того, что часто приносит пользу. Если это полезное, получает недолжное применение. Святитель Иоанн Златоуст. Не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. Святитель Иоанн Златоуст. Требование от себя неизменяемости и непогрешительности, требование несбыточное в этом приходящем веке. Неизменяемость и непогрешительность свойственны человеку в будущем веке, а здесь мы должны великодушно переносить немощи ближних и немощи свои. Святитель Игнатий Брянчанинов. Если мы, будучи насаждены Христом и сподобившись духовного питания, покажем потом жизнь бесплодно, то нас ожидает гиенский огонь и неугасимый пламень. Святитель Иоанн Златоуст. Прошу и молю, держите себя строго, как в заперти, пока не избежим от здешних врагов и скользких случайностей, и не переселимся туда, где будем безопасны от падений и окрадения. Преподобный Феодор Студит.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавите мя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, я приглашаю вас в культурно-просветительский центр «Царский» на концерт «Сказочные повествования». Перед началом сегодняшней программы я встретился с участницей сегодняшнего концерта, замечательной и талантливой альтисткой Ульяной Муратовой, узнал подробности и с большим удовольствием хочу поделиться с вами, дорогие друзья. Ульяна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здесь, в культурно-просветительском центре «Царский», очередной музыкальный подарок для нас, для слушателей, сегодняшний концерт. И я попрошу, чтобы вы нам рассказали о концерте, о его прекрасном названии и как проходила подготовка.
3: Да, с удовольствием вам расскажу про наш концерт. Сегодня мы будем играть в интересном составе с Натальей Кузьминой, это прекрасная пианистка, и Михаилом Моревым, это прекрасный кларнетист. Оба они являются доцентами Уральской государственной консерватории имени Глинки и преподают также в Уральской специальной музыкальной школе. Мне посчастливилось с ними начать сотрудничать в прошлом году. Они позвали меня как альтиста для состава трио. Мы нашли очень интересную музыку. И с тех пор полюбили друг друга и стали вместе выступать. И сегодняшний концерт — это, можно сказать, такая изюминка нашего репертуара. По той причине, что в нем собрались очень интересные произведения, посвященные именно сказочной тематике разных композиторов эпохи романтизма. Мы сегодня представим произведения Годе, Рейнике, Шумана. И у всех у них так или иначе название связано со сказочной тематикой. Вообще идея такого концерта, связанного со сказками, она появилась у Натальи, поскольку она, кроме того, что пианистка, она еще и очень эрудированный теоретик. Она очень интересно рассказывает и сама ведет концерты, и наши в том числе. Собрала такой интересный репертуар, в котором можно показать и красивые краски тембра кларнета, и показать интересную сторону альтового звучания, потому что, например, в том произведении, которое я буду исполнять, есть подвижная пьеса под названием «Ярмарка», и вообще для альта очень редко пишется что-то очень веселое, такое радостное и легкое. Вот. А здесь прям такая чудесная тема. Мы впервые эту программу, этот концерт исполнили в пасхальные дни, и настолько она понравилась публике, что мы решили ее повторить. И вот, когда появилась возможность выступить в Центре Царский, мы воспользовались этой радостью, которую нам предоставили организаторы зала.
2: Название «Сказочные повествования» сразу нас в душе как-то готовит к чему-то такому спокойному, тихому, умиротворенному, ну, прекрасному, может быть. Даже мы как-то немножко погружаемся в детство. Хочу спросить у вас, бывают ли у вас такие моменты в жизни, когда вот навевает что-то из детства?
3: Ну, конечно, бывает. Бывает, когда вспоминаешь свои детские впечатления, радость от каких-то первых открытий. Ну, сказки — это вообще моя любимая тема. Я и своим детям очень долго, и даже до сих пор, хотя им уже они в средней школе учатся, с удовольствием читаю сказки разных народов. Мне кажется, что сказки — это вообще такая интересная форма, в которой как зерно закладывается какой-то глубокий большой смысл, который можно раскладывать и раскручивать потом всю жизнь.
2: Сказка сразу, мы как-то воспринимаем это для детей, да, вот это слово. Сказка — это про детство. Но мне кажется, вот нам, взрослым, иногда надо, наверное, вспоминать свое детство и вообще как-то обращаться к теме сказки, к теме прекрасного, потому что, наверное, вспоминая детство, у каждого оно счастливое. В той или иной мере у каждого какое-то свое счастье. И вот так важно окунуться в это детство, когда ты уже находишься в зрелом возрасте, в преклонном возрасте. Наверное, это прекрасно. Как вы считаете?
3: Я считаю, безусловно, что взрослые тоже очень нуждаются в сказке, в волшебстве. Вообще, мне кажется, что сказка, фантазия, то, что связано с каким-то волшебством, оно вообще для всех людей любых возрастов. По той причине, что это не только отсутствие критического, да, мышления, которое у нас в детстве не так обостренно развито, и мы воспринимаем все больше душой, сердцем, эмоциями. А это возможность немножко отодвинуть назад свой анализ происходящего и вот для взрослых людей сердцем погрузиться в то, что ты чувствуешь, воспринимаешь, слышишь, ощущаешь, и по-новому открыть, возможно, знакомые смыслы. То есть отодвинуть вот нашу разумную, как сказать, практическую сторону немножко на задний план и открыть свое сердце новым смыслом, новому осмыслению происходящих событий в своей собственной жизни. Просто, может быть, взглянуть на природу через фабулу, призму сказки и увидеть, что как это красиво. Это путь к восхищению, к какому-то наполнению внутреннему. И, конечно, это нужно и в преклонном возрасте, и в зрелом, и в юношеском, как бы дети не стеснялись своей заинтересованности в сказках, ну и, конечно, в детстве. То есть это такой жанр, который может сопровождать человека всю жизнь, и он нам необходим, я считаю.
2: Ульяна, скажите, пожалуйста, вы очень часто участвуете в разных музыкальных проектах на разных площадках нашего города. Что в перспективе? Какие планы творческие? Поделитесь с нами, пожалуйста.
3: Планы творческие... Ну, даже пока не знаю, как сказать, потому что сейчас вот все силы и внимание сосредоточено на том, чтобы закрыть как раз вот этот концертный сезон. И сегодня, ну вот конкретно в моей практике, получается, последний концерт заключительный. И потом лето на то, чтобы составить планы, взвесить, обратиться внутрь себя, понять, о чем я хочу, что бы хотелось сыграть. Конечно, мы будем играть трио, это уже точно, с Натальей, с Михаилом. Вот очень хотим следующей весной сделать концерт полностью, который будет зависеть от наших желаний, а не от предпочтений организаторов, еще кого-то, потому что иногда бывает нужно под тематику консерватории составлять концерты, и хочется поиграть вот что-то такое свое. И мы решили выделить лето на, этот, на эту задачу, чтобы понять, что мы хотим сыграть. Ну, кроме того, конечно, у нас планируются и концерты, которые связаны с праздниками, то есть это будет Покров, это будет Рождество. И я думаю, что обязательно будут какие-то детские песни, потому что я не только на альте играю, еще как дирижер детского хора выступаем. С народным хором тоже будем готовить репертуар, который при храме Иоанна Предтечи на Репино. Вот. Очень хочется больше песен взять в репертуар. А насчет классических концертов, мне хочется поиграть что-то из романтики, и очень хочется раскрыть для слушателей, ну, это одна из идей, русскую музыку. А у нас есть прекрасная соната Василенко для альта, которую мало кто знает и редко кто слышал, но она просто чудесная музыка, я считаю, такая редко звучащая, которую нужно в массы продвигать. Ну, вот что-то такое. Мне больше ближе романтическая музыка, потому что что-то сложное из 20 века, такое изломанное, интеллектуальное. Его интересно исполнять, интересно учить, но слушателю это не всегда откликается, особенно в такое непростое время, когда хочется какой-то теплоты. Поэтому думаю уделить больше внимания в следующем году концертному романтическому репертуару.
2: Ульяна, я благодарю вас за это небольшое интервью перед сегодняшним концертом. Хочу от всего сердца пожелать вам крепкого здравия, творческого вдохновения, чтобы все ваши задумки, планы были реализованы. Спасибо большое за ваш труд, за ваш талант.
3: И вам тоже спасибо большое нашим слушателям. Желаю отличных дней летних. Впереди еще царские дни. Обязательно, кто может посетить наш славный город Екатеринбург, поучаствовать в крестном ходу. Желаю всем помощи Божией в их трудах. Кто еще в отпуск не уходит на лето, чтобы крепости сил хватило на все труды, на все заботы, хорошего настроения. Ну и, конечно, как-то с надеждой и верой, и светлым взглядом смотреть в будущее.
2: Спасибо вам большое.

0: Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Мы с вами были в культурно-просветительском центре «Царский» на концерте «Сказочные повествования». До новых встреч, дорогие друзья. Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!
1: Свет Христов. Программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии.

0: Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире радиопередача «Свет Христов». Программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии. У микрофона Виктория Кауган. Дорогие братья и сестры, в эфире православного радио «Воскресение» прозвучит вторая часть программы репортажа о том, как состоялся вечер памяти архиепископа Мелхиседека Лебедева в конференц-зале храма «Памятника на крови». Мероприятие было посвящено десятилетию со дня его представления ко Господу. В первой части мы услышали теплые воспоминания тех людей, архипастырей церкви, которые лично были знакомы с владыкой. А сегодня вам представлю более концертную часть данного вечера памяти, на котором в том числе выступит струнный квартет «Урал», архимандрит Гермоген Еремеев и Регинское отделение Екатеринбургской духовной семинарии. Также я поговорю со студентом духовной школы. Молодой человек поделится, почему за 2,5 часа он не устал и остался до конца на вечере памяти, посвященного правящему архиерею, архиепископу Мелхиседеку Лебедеву. Приятного прослушивания.
1: Настоятель храма во имя священномученика Аркадия Екатеринбургского, председатель Уральского колокольного центра, священник Дмитрий, пожалуйста.
2: Когда отец Петр уже отметил, что владыка переживал, пропускал через себя то, о чем он говорит. И вот часто, когда приходится заниматься с педагогами воскресных школ, педагоги спрашивают, дети к нам не ходят, а мы верим. Куда подростки исчезают? Вот с 90-го года в Раннем Отечестве, в Федеральном соборе, владыка Мелхиседек открыл воскресную школу, и тогда еще не было такого отделения. Мы учились от 6 лет и до подростка лет 17. И вот как я сейчас вспоминаю, 2-3 раза в неделю у нас был хор, мы пели в архиепископском хоре, мы считали дни, когда наступит вторник, четвертый, суббот. Так занимался с нами регент хора Александр Вячеславович Прокопов, архиепископ. А когда владыка рассказывал о какой-то истории из Священного Писания, то мы, дети, просто переносились туда. Ну, когда педагог ведет что-то так, ему это неинтересно, то и дети это чувствуют. Когда же владыка рассказывал о какой-то евангельской истории, например, вышел сеятель сеять, и буквально через 40 секунд, через минуту, мы уже были на этом поле, мы уже видели, как Христос рассказывает своим ученикам толкование притчи. И владыка для того, чтобы мы понимали, о чем идет речь, тут же мог привести пример из своей жизни. Вот, так интересно ходил, значит, рассказывал между рядами. И начинал вспоминать, как они с братом были на поле, как мы принесли молоко. То есть вот такие вот интересные вещи, и это всегда нужно учитывать и в нашем с вами педагогическом опыте каждого преподавателя, как была построена система преподавания, когда лучшие, умнейшие люди того времени, там, отец Игорь Романенко и Николай Алексеевич Лебедев, примерно владыки, и многие другие преподавали нам разные науки. И вот интересно, 2 года назад у нас студентка в семинаре сектор преподавателей и руководителей полных школ писала диплом. Мария Сахалинская 2 года назад блестящую работу провела, опросила свидетелей по разным парками везде и написала и защитила на отлично работу по истории возникновения воскресной школы. И так интересно, она просила предоставить ей документы какие-то. Искал, ничего не мог найти. К вечеру владыки Мелхиседека вот нашел такой раритет, экзаменационные билеты для 1-го класса воскресной духовной школы при Иоанне Кратическом Федеральном соборе города Екатеринбурга. Пожалуйста, будет лежать в Центре Царские, в музее, перед этим. Интересно. Просто мы не могли его установить точно, когда же была эта школа. И вот согласно найденной моей тетрадке, четко подтвердилось, что в 90-м году тоже будет лежать, если интересно, записаны билеты, как мы готовились, интересное житие. И вот еще сохранилось, когда владыка уходил, как писали в газетах, смена архиепископа. То есть Я понимаю, что у всех есть что сказать, поэтому я хотел остановиться именно на этом акценте. Ну а то, что Владыка любил очень колокольный звон и благословил меня быть его архиерейским звонарем, это, конечно, отдельный мой поклон. И все, кто помнит и чтит Владыку Мелхиседека, они все высказывают. Спасибо вам большое.
3: Выходит на сцену смешанный хор Екатеринбургской духовной семинарии.

0: мы приглашаем к микрофону настоятеля храма святителя Спиридона Тимофунского, протоиерея Георгия Скалы.
1: А скажите, кажется, вот евангелист самый молодой наш, да? Он говорит, что я думаю, что всему миру не вместить пишемых книг о Христе, ведь он общался с Христом 43 года. И я тоже общался с Владыкой немногим больше этого, но мне этого времени хватило, чтобы поменять жизнь совершенно в другую сторону, как и святым апостолам. Ну а Владыка Мелхиседек, так как он действительно по своему сану и по своему служению есть тот самый истинный апостол, а вот как отец Николай сказал, он говорит, что бы было, если бы тогда не пришли приглашения в лавру Почаевскую. Как бы жизнь стала? Возможно, нас не было бы уже. Я, отец Николай, и всем вам скажу, что меня бы точно не было, если бы я не встретился с Владыкой Мелхиседеком. Если бы он меня там в хоре тогда не увидел, если бы я не встретил таких замечательных людей, как вы, дорогие отцы, как мой друг, отец Дмитрий, протодиакон наш, затем познакомился со всем клиром Иоанно-Причетельского собора. И, ну, знаете, так вот, из подземелья, из какого-нибудь там глубокого колодца попасть на небо, это практически то же самое было. Потому что та жизнь, которую я жил до этого, это была совсем другая жизнь. Хотя, в общем-то, у меня достаточно приличное было детство. Но юность это 80-е, это начало 90-х, это Ромаш. Не пугать никого не буду. Но скажу одно, что те люди, которые жили тогда со мной, они уже все равно на кладбище, так сказать, они почивают, если улыбаются с памятника, и только я один улыбаюсь вам вот с Божьими молитвами нашего Владыки Мелхиседека. А люди действительно, как апостол говорит, да, если сейчас вот всех нас свидетелей мы собрали здесь, и дать волю, как вот Сергей Викторович, да, то вы будете, ну, мир не вместить, понимаете, да, не то, что вечером, не то, что мы до января месяца, уже до главного праздника, мы весь год будем здесь сидеть и слушать, и ни разу не повторимся. Ни разу не повторимся, потому что здесь мы столько чудес о нем знаем. Мы столько знаем о нем, эти вехи, понимаете, которые, как отец Петр сказал, они в сердце остались. Может быть, время прошло уже все, но это означает, что их еще надо на большее число умножать, потому что они еще больше и больше, значительнее. С возраста там, с высоты лет, с нежны лет, там, с немощи со своей, смотришь на свою молодость, думаешь, как тебе повезло, брат, как тебе повезло, потому что ты был рядом со святым. И напоследок скажу, я вот ощущаю, например, до сих пор его участие в моей жизни. И когда мы последний раз были в понедельник прошлый на его могиле, это было такое тепло, это была такая радость обнять его внука, поклониться его дочке, посидеть за одним столом с его семьей, с теми, кто остался, и побыть вот на этой могиле своего духовного отца, это дорого стоит. Я каждому из вас искренне желаю в жизни вот такого поворота, чтобы обязательно встретить Божьего человека, который все изменит в вашей жизни раз и навсегда.
2: Настоятель прихода святого преподобного Серафима Саровского города Екатеринбурга, архимандрит Гермоген Еремеев.
3: Если начать вспоминать все то время и все те годы, которые были связаны с Владыкой, то мне одному нужно два вечера памяти.

Но я постараюсь вас не утомить, а быть предельно краток, и расскажу только те фрагменты из нашей общей жизни, которые мне наиболее запомнились. Я приехал вообще в Екатеринбург в 1985 году, в январе месяце. Я поступил в хор оперного театра и тут же пришел петь в кафедральный собор правый архиерейский хор. И вот с того момента мы познакомились с Владыкой Мелхиседеком, потому что, кроме того, что я пел, я еще и читал, поскольку в церкви я с детства. И всегда, когда я заходил в алтарь благословиться у Владыки, там прочесть апостол, надевали на меня стихарь, я в стихаре уже давно, тоже ходил с самого детства практически, то Владыка всегда говорил: «Георгий, певец, благословляй». Обязательно добавлял, и он не ошибся. Так и случилось. Потом я уехал в Германию, военный ансамбль «Песни и пляски», я там был уже солистом, ведущим солистом этого ансамбля. Но так мне надоела сцена, если бы вы знали, потому что нельзя изнурять концертами никакого исполнителя. Концерты были каждый день, через день. Неважно, какое у тебя настроение, можешь ты петь, не можешь ты петь, можешь ты улыбаться, не можешь улыбаться. Ты должен выходить, улыбаться и делать вот эти реверансы для публики. Это мне ужасно утомило за 2 года. Я понял, что это не мое, мне нужно возвращаться в церковь, туда, откуда я пришел, вообще случайно оказался на сцене. И когда я приехал в кафедральный собор, уже вернулся в Екатеринбург, то меня должны были, по договоренности с отцом Виктором Макониным, меня должны были рукоположить для Первоуральского храма Петра и Павла. Но после первой службы, вот протодиакон Игорь, я не знаю, он будет сегодня выступать или нет, он вообще один из главных бенефициаров, потому что он соборный протодиакон, как раз с этого, раньше всех нас он пришел в 1989 году. Вот, и он всех нас за шкирку водил вокруг престола, так очень жестко, значит, помогал нам всем прикладываться, целовать углы престола, да, и как бы мы все прошли через его руки, в общем-то. И он потом стал моим самым близким другом на долгие-долгие годы. И он служил первым протодиаконом, а я вторым. Потом присоединился к нам через год отец Дмитрий, потом уже отец Георгий Скала. Вот такая была иерархия. Ну что сказать, если очень коротко, это великий молитвенник, это очень церковный человек, это великий службист, это если совсем кратко сказать, это очень добрый человек, который ревностно относился к своему самому главному делу своей жизни, к службе Богу. Этот человек мог быть жестким, ранимым, трогательным. Он ценил церковную службу, он ценил церковное пение. Он особое внимание обращал на церковное чтение. У нас была замечательная псаломщица Тамара Григорьевна. Она очень хорошо читала. И когда она подходила на помазание Владыке, то он говорил: «За одно чтение только спасешься». Она произносила четко слова. Вот. Один расскажу об одном чуде, которое произошло. У Владыки была трофическая язва, которая практически не зарастала, не заживала. Она всегда что-то из нее сочилось, какая-то сухарница, все. И бесконечно ему приходилось перевязывать эту ногу. Мы поехали в Верхотурье, тогда уже были современные препараты, такой пантенол, значит, я ему сбрызгивал пантенолом и делал перевязку. И мы поехали в Меркушино, гробница святого праведного Симеона. Ну, помолились там у Меркушина, он поругал Тихона за то, что он разрушил эту гробницу и перенес ее, значит, часть перенес в новый храм Симеона Верхотурского на обратную церковь, а он взял фрагменты оттуда из Меркушина. Зачем это он сделал и так далее? В общем, посетовал на Тихона, что он еще отпилил иконы невьянские, сделав из них дьяконские двери, значит, вот так, трапециевидное. Ну и все, на этом дело закончилось. Мы приехали в женский монастырь, там Владыка ночевал, матушка Василиса была еще. И я начал, я говорю: «Владыка, надо сделать перевязку». «Да, пора». Я открываю эту повязку, а рана затянулась. А в начале 91-го года
Меня рукоположили в 90-м году, владыка. Значит, я тоже не знал, как это сделать. Я встал, чтобы кадить кадила, прямо посередине Евангелия, на входе, на всеношном гении. Значит, стоит протодиакон с Евангелием, владыка стоит сзади меня на кафедре. Мне нужно было сделать вот так. Но я же эгоцентрист, я же главный, понимаете? Если я вышел, то я главный. Я хожу кадил, значит, прямо Евангелие, а сзади меня оказался архиерей. И в этот момент я чувствую удар текилием такой мощный мне по голове, так что у меня все воском здесь завис. Я ужасно обиделся, я даже заплакал, честно сказать. Я даже не думал, что я такой ранимый. Владыка это все, значит, дело увидел, что я, значит, обиделся. Служба закончилась. Это дело было на Всеношной. Значит, вдруг Николай Алексеевич бежит за мной. Тебя владыка зовет. Я думаю, господи, сейчас, наверное, что будет ругать за то, что я неправильно там сделал вот это действие. Я еще весь трепет, мне 25 лет всего-навсего был тогда. Это сейчас бы меня ничем уже не смутить, даже дубиной. Тогда всем сделать небольшой сюрприз. Включается в той святыне, которая находится вот в этой коробочке у меня. Это крест владыки Мелхиседека, который мне подарила его дочь Ольга Васильевна, когда они приезжали в Екатеринбург с отцом Александром Ганабой, Царствие Небесное, со своим супругом. И вот мне преподнесли в память этот крест. Но еще бы я хотел вспомнить то, как мы встретились с отцом Романом Матюшиным, который был, как сказал владыка Мелхиседек, современным псалмопевцем. И тогда мы все слушали бесконечно стихи отца Романа, его песнопение, его тихий голос, благодатные и проникновенные стихи духовные. И владыка Мелхиседек принял самое действенное и активное участие в издании нескольких пластинок с песнопением иеромонаха Романа. И когда мы встретились, то я спросил у отца Романа, я бы очень хотел одно из или два ваших произведений петь. Пожалуйста, батюшка, с вашим голосом. Я ведь не певец, я больше шепчу свои стихи. Но он шептал так, что его слышала вся Россия. И вот я сегодня в заключении своего выступления хотел бы для вас исполнить два песнопения иеромонаха Романа, которого очень любит владыка Мелхиседек. Это «Белые церкви» и «Колокольный звон» в сопровождении квартета «Урал» и хора семинаристов, девушек, художественный руководитель квартета Михаил Уляшкин.

0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Петр Провадкин.
0: Представьтесь.
1: Я из Екатеринбургской духовной семинарии, учусь на втором курсе.
0: Вы сегодня пришли на вечер памяти владыки Мелхиседека. Что вас поразило? Вот уже заканчивается марафон воспоминаний 2,5 часа. Когда я пришла, очень хотелось сделать репортаж, но теперь я понимаю, что будет 2 репортажа, потому что каждый отзыв, каждое выступление, оно очень ценно для Мелхиседека, для правящего Мелхиседека, ныне почившего, Царствие Небесное. Ваши впечатления и что вас тронуло?
1: Меня поразило то, сколько людей сегодня собралось на этот вечер, потому что здесь не только его духовные чада, но и просто люди, которые знали его, и, может, которым была интересна история пастыря, который когда-то был на Екатеринбургской земле и внес очень большой вклад. Вот. Еще меня поразила продолжительность этого вечера, потому что я думал, что мы здесь посидим час-полтора.
0: Вот. Ну, 2,5.
1: Да, 2,5 часа, и я немножко удивлен этим, вот, и очень рад, что мы умеем хранить память и передаем это, вот, и я вижу со стороны, как ребята в этом заинтересованы, вот, поэтому это очень хорошо, и мне кажется, что такие вечера – это большой какой-то плюс, вот.
0: А есть выступление, которое вот вас особо поразило?
1: Ну, мне понравилось выступление отца Гермогена. Вот, он рассказывал так очень харизматично и зацепило прям. И я слушал. Вот, и песни, которые он пел, мне тоже очень понравились.
0: Что пожелаем всем батюшкам, клиру, миру, вам в том числе? Наверное, сохранять память, быть людьми, которые ее передают поколениям. Потому что я сама родилась даже тогда, когда владыка Мелхиседек уже не правил, его перевели в другую епархию, и это был митрополит Викентий. Но видя его снимки, его, как он давал интервью, как он благословлял, это видно, что был подвижник веры, при котором, кстати, состоялся первый царский крестный ход. Тогда еще, когда святые царственные старостатерцы не были канонизированы в реке святых. Вот такая вам информация тоже для общего развития.
1: Да, спасибо. Но пожелать я, наверное, хотел нам, как семинаристам, брать пример с этого пастыря, вот, и священникам продолжать его дело, наверное, вот, нести свет Христов в мир, вот, и быть добрыми, любящими Бога людьми.
0: Дорогие друзья, в эфире прозвучала программа, а именно 2-я часть, которая посвящена вечеру памяти архиепископа Мелхиседека Лебедева. В завершении передачи прозвучит архипастырское благословение от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
2: Господи, благослови, пожалуйста, эту программу, которая расскажет о самых сокровенных и самых дорогих для нас событиях из жизни больших и маленьких приходов нашей епархии, нашей митрополии, нашей Русской Православной Церкви. Слушайте с любовью и подражайте этим людям, которые трудятся на приходах.
0: В эфире прозвучала радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».

0: пост отражает искушение, умащивает подвязающихся в благочестии, ему сопутствует трезвость и целомудрие. Святитель Василий Великий. Избегая неумеренности в наслаждении, целью вкушения надобно поставлять не приятность, а потребность пищи для жизни, ибо раболепствовать удовольствием ничто иное значит, как чрево свое делать Богом. Святитель Василий Великий. Душа, чуждая скорби, волнуется, метется, надмевается. Напротив, душа, чуждая удовольствий и ничем не расслабляемая, вся сосредоточивается в самой себе и не надмевается. Это бывает мужественно, а та — легкомысленная. Святитель Иоанн Златоуст. Добрая совесть приобретается молитвой, а чистая молитва — совестью. Преподобный Марк Подвижник. Как тяжесть плода ломит ветвь, так гордость низлагает добродетельную душу. Преподобный Нил Синайский. Цель поста — чистое приобщение святых тайн. А если мы в продолжении таких дней не исполним этого, то бесполезно и напрасно, изнурив себя, без венцов и наград сойдем с пути поста. Святитель Иоанн Златоуст. Чревоугодие есть изобретатель приправ, источник сластей. Упразднил ли ты одну жилу его, оно преистекает другую. Заградил ли ты и эту, иною прорывается и одолевает тебя. Преподобный Иоанн Лествичник.
1: О священная глава, преподобнее и богоносней отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли в обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственной благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей неотступивый, и честные твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивый. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы его, сущие в тебе благодати его верующие и к тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугающим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяния и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны, общники быти, и блаженный оный глаз владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 11. Внемлите, люди мои, закону моему, преклоните ухо вашего глаголы уст моих, отверзу в притчах уста моя, провещаю гонание из перва, елико слышахом и познахом я, и отцы наши поведаши нам, не утаишися от чатых в рот ин, возвещающих хвалы Господней силы Его, и чудеса Его я же сотвори, и воздвижи сведение во Иакове, и закон положи во Израиле, и лика заповеда отцам нашим, сказать и я сыновом своим, якода познает род ин, сыны веродящиеся, и восстанут и поведят я сыновом своим, да положат на Бога упование свое, и не забудут дел Божиих, и заповеди Его взыщут, да не будут якоже отцы их, род строптив и приогорчевай, род еже не исправит сердце своего, и не уверен с Богом Духа своего, сынови Ефремли, налицающие и стреляющие луки, возвратившиеся в день брани, не сохранивши завета Божия, и в законе Его не восхотеши ходите, и забыши благодеяние Его, и чудеса Его еже показа им, пред отцы их еже сотвори чудеса в земле египетской, на поле-то не осе, разверзи море и проведи их, представи воды яком их, и настави я облаком во дни, и всю ночь просвещением огня, разверзи камень в пустыне и напои я, яко в бездне мнозе, и изведи воду из камени, и низведи яко реки воды, и приложиши еще согрешати ему, приогорчиша вышнегов безводней, и искусиша Бога в сердцах своих, воспросите брашно душам своим, и клеветаша на Бога и реша, егда возможет Бог уготовать и трапезу в пустыне, понеже порази камень и потекоша воды, и потоцы наводнишася, и да и хлеб может дати, или уготовать и трапезу людям своим, сего ради слыша Господь и презре, и огнь возгорейся во Иакове, и гнев взыди на Израиля, яко не вероваша Богови, ниже уповаша на спасение Его, и заповеда облаком свыше, и двери небеси отверзи, и о дожди им манну ясти, и хлеб небесный даде им, хлеб ангельский яде человек, брашно послай им до сытости, воздвижи юг с небеси, и наведи силою своею лива, и о дожди на ней, яко прах плоти, и яко песок морские птицы пернаты, и на подоша посреди стана их окрест жилищ их, и ядоша, и насытишеся зело, и желание их принеси им, не лишишися от желания своего, и щебрашну сущего у стех их,
и гнев Божий, взыди на ня, и убим нажайше их, и избранным Израилевым запят, во всех сих согрешивши еще и не веровавши чудесем Его, и исчезоша в суете дни их, и лето их с отчаянием, егда убиваша я тогда взыскаху Его, и обращахуся утреннего ху к Богу, и помянуша, яко Бог помощником есть, и Бог Вышний избавителем есть, и возлюбиша Его усты своими, и языком своим солгаша Ему, сердце же их небе право с Ним, ниже уверившися в завете Его, той же есть щедр, и очистит грехи их, и не растлит, и умножит отвратите ярость свою, и не разжет всего гнева своего, и помяну яко плоть суть, дух ходя и не обращаяся, коль крат и приогорчиша Его в пустыне, прогневаша Его в земле безводней, и обратишася и искусиша Бога и святаго Израилева раздражиша, и не помянуша руки Его в день, вон же избави я из руки оскорбляющего, яко положи во Египте знамение своя, и чудеса своя на поле Таниосе, и приложив кровь реки их, и источники их яко да не пьют. Посла на неописие мухи и поядоша я, и жабы и растли я, и додержая плоды их, и труды их пругом, уби градом винограды их и чернища их сланою, и предаде граду скоты их, и имение их огню. Посла на не гнев ярости свои я, ярости гнев и скорбь, послание агилы лютыми, пути сотвори стезю гневу своему, и не пощади от смерти душ их, и скоты их в смерти заключи, и порази всякое первородное в земле египетской, начаток всякого труда их, в селении хамовых, и воздвижи, яко овцы люди своя, и возведи, яко стадо в пустыне, и настави я на упование, и не убояшися, и враги их покры море, и введи я в гору святыни своя, гору сию, южи стяжа десница Его, и изгная от лица их языки, и по жребию дадеем землю ужим жребодаяние, и всели в селениях их колено Израилева, и искусиша, и приогорчиша Бога Вышнего, и сведение Его не сохраниша, и отвратишася, и отвергошася, яко же и отцы их, превратишася в лук развращен, и прогневаша Его в холмих своих, и во истуканных своих раздражиша Его, слыша Бог и презре, и уничижи зело Израиля, и отрину скинию селомскую, селение же вселися в человецах, и предаде в плен крепости их, и доброта их в руки врагов, и затвори во оружие люди своя, и достояние свое презре, юноши их пояде огнь, и девы их не осетованы быша, священницы их мечем подоша, и вдовицы их не оплаканы будут». И восстай, яко спя Господь, яко силен и шумен от вина, и порази враги своя вспять, поношение вечное даде им, и отрину селение Иосифово, и колено Ефремова не избра, и избра колено Иудова, гору Сионию же возлюби, и создай, яко единорога святилище свое, на земле основай век, и избра Давида раба своего, и восприят его от стад овчих, отдаелец поят его, пасти Иакова раба своего, и Израиля достояние свое, и упаси я в незлобии сердце своего, и в разуме руку своею наставил я есть. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Боже, приидоша языцы в достояние Твое, оскверниша храм святый Твой, положиша Иерусалим, яко овощное хранилище, положиша трупе раб Твоих брашно птицам небесным, плоти преподобных Твоих зверем земным, пролияша кровь их, яко воду окрест Иерусалима, и небе погребаей, быхом поношения соседам нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас, доколе, Господи, прогневаешься до конца, разжеться, яко огонь рвение Твое, пролей гнев Твой на языки, не знающие Тебе, и на царствие еже имени Твоего не призваша, яко пое душа Иакова и место Его опустошиша, не помяни наших беззаконий первых,
скоро да предварят ны щедроты Твои, Господи, яко обнищахом зело, помози нам, Боже, Спасителю наш, славы ради имени Твоего. Господи, избавены, и очисти грехи наши имени ради Твоего, да никогда рекут языцы, где есть Бог их, и да увесться во языцах пред очима нашима, отмщение крови раб Твоих пролитые, да внедет пред Тя воздыхание окованных, по величию мышцы Твои я, снабди сыны умершленных, воздашь соседам нашим седмирицу в недра их поношение их, им же поносишь Тя, Господи, мы же люди Твои, и овцы пажите Твои я, исповемыся Тебе, Боже, вовек, в рот и рот возвестим хвалу Твою. Пасы Израиля в Анми, наставляя Яков, чай Иосифа, сидяй на херувимих явися, пред Ефремом и Вениамином и Манасием, воздвигни силу Твою, и прииди воеже спасти нас, Боже, обратины, и просвети лице Твое, и спасемся, Господи Боже сил, доколе гневаешься на молитву раб Твоих, напитаешь нас хлебом слезным, и напоишь нас слезами в миру, положил еси нас пререкание соседом нашим, и врази наши подражнишаны. Господи Боже сил, обратины, и просвети лице Твое, и спасемся. Виноград из Египта принесл еси, изгнал еси языки, и насадил еси и, пути сотворил еси пред ним, и насадил еси коренья его, и исполни землю, покры горы сень его, и ветви его кедры Божия, простри розги его до моря и даже до рек отрасли его, вскую низложил еси оплот его, и обымают и всеми моходящие путем, а забай вепрь от дубравы, и уединенной диви поедеи. Боже сил, обратися оба и призри с небесей вишть, и посети виноград сей, и соверши и, его же насади десница Твоя, и на сына человеческого его же укрепил еси себе». Пожжен огнем и раскопан, от запрещения лица Твоего погибнут. Да будет рука Твоя на мужа десницы Твоя, и на сына человеческого Его же укрепил еси себе. И не отступим от Тебе, оживишины и имя Твое призовим. Господи Боже сил, обратины и просвети лице Твое, и спасемся. Радуйтесь Богу, помощнику нашему, воскликните Богу Яковлю. Приимите псалом и дадите тимпан, псалтирь красен с гуслями, вострубите в новомесячие трубою, во благознаменитый день праздника вашего, яко повеление Израилеве есть, и судьба Богу Иаковлю, сведение во Иосифе положие, негда языте ему от земли египетские, языка его же не ведеше, услыша, от яд от бремени хребет его, руцы его в каши поработасти, в скорби призвал Мейси, и избавих тебя, услышах тебя в тайне бурне, искусих тебя на воде пререкания, слышите, люди мои, и засвидетельствую вам, Израилю аще послушаешь и мне, не будет тебе Бог нов, ниже поклонишься Богу чуждему, азбо есмь Господь Бог твой, изведи тебя от земли египетские, расшири уста твоя и исполню я, и не послушаше люди мои гласа моего, и Израиль не внят ми, и отпустих я по начинаниям сердец их, пойдут в начинаниях своих, аще быше люди мои послушали мне, Израиль, аще бы в пути моя ходил, не о часом же оба враги его смирил бы их, и на оскорбляющие их возложил бы их руку мою, врази Господне солгаше ему, и будет время их век, и напитай их от тука пшенично, и от камени меда насыти их. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Бог, став сонми богов, посреди же Боги рассудит, доколе судите неправду, и лица грешников приемлете, судите сиру и убогу, смиренно и нище оправдайте, измите нище и убого из руки грешничьей, избавите его, не познаша ниже уразумеша, во тьме ходит, да подвижется вся основание земли,
Азре, Бозе исти, и сынови Вышнего вси, вы же, яко человецы, умираете, яко един от князей падаете, воскресни, Боже, суди земли, яко ты наследишь и во всех языцах. Боже, кто уподобится тебе, не примолчи, не же укроти, Боже, яко се врази твои возшумеша, и ненавидящие тебя воздвигоша главу, на люди твоя лукавно ваша волею, и совещаша на святые твоя, реша приидите и потребим я от язык, и не поменется имя Израилева к тому, яко совещаша единомышлением вкупе, на тя завет завещаша, селение Думейска и Исмаилите, Муав и Агарине, Гевал и Амон и Амалик, и на племеннице с живущими в Тире, ибо и Асур приедет с ними, бывши в заступление сыновом Лотовым, сотворим яко Мадиаму и Сесаре, яко и Авиму в потоце Кисове, потребившися в Аендоре, бывши яко гной земный, положи князи их яко Рива и Зива и Зевия и Салмана, вся князь.